Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных,

которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем,

знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры. Но ты не ответил на мой вопрос, напомнил Володя. Я принимаю это приглашение.
2: Сашенька, спасибо! Я так рада! Воскликнула Надя, улыбнувшись мужу.
1: Тогда я тоже рад. Для меня важно, чтобы ты была довольна, ответил он. Ну вот и замечательно. Думаю, нам пора. Нехорошо заставлять людей ждать, произнес Алексей Александрович.
2: К ним подошла девочка лет 10 и, поздоровавшись, сказала: «Мой папа, Павел Иванович, просил проводить вас, ведь вы не знаете, где мы живем».
3: «Большое спасибо!»
2: – ответила за всех Вера. А Надя спросила: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
3: «Марина!»
2: – ответила девочка. Пока Тихоновы шли к дому, где жили Петренко, они узнали, что в этой семье 5 детей. Марина была младшей из них. Хозяева встретили гостей радушно. В гостиной были расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Обилие и разнообразие блюд, предложенных гостям, удивило Александра. Всего в просторной гостиной расположилось более 20 человек. Павел Иванович представил гостей друг другу, познакомил их со своими домочадцами. Перед трапезой он помолился, и все принялись за еду. Вскоре между собравшимися начался неторопливый разговор. Одна из женщин, сидевших напротив Веры и Володи, внимательно посмотрела на них, а затем сказала: «Вчера мы с дочерью ходили в кафе. Там был включен телевизор, и в новостях показывали супружескую пару, уцелевшую во время цунами в Азии. Вы очень похожи на них».
3: «Это были мы»,
2: – с улыбкой ответила Вера.
3: «Если вам не трудно, не могли бы вы нам рассказать, что с вами случилось?»
2: Вера и Володя, дополняя друг друга, в очередной раз рассказывали обо всем, что им пришлось пережить. Выслушав их, Ольга Матвеевна, жена Павла Ивановича, произнесла: «Не так давно пришла христианская газета. Там как раз пишется об этой катастрофе. Сколько горя она принесла!» А Павел Иванович добавил: «Со времен потопа на нашей планете не было такой трагедии. Более 200 тысяч человек погибло или пропало без вести во время цунами. Мариночка», — обратился он к младшей дочери, — «принеси мне, пожалуйста, газету. Она лежит на столе в кабинете». Девочка принесла последний номер христианской газеты. Павел Иванович нашел нужную страницу и сказал: «Есть много мнений о причинах катастрофы в Юго-Восточной Азии. Ученые исследуют ее с точки зрения науки, а верующие – с точки зрения Слова Божьего. В газете напечатано интервью с Сергеем Золотаревским, нашим братом из Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Он говорит, что мы, как христиане, можем сделать библейский вывод. Сбываются слова Иисуса Христа о признаках Его второго пришествия. Господь через все эти катаклизмы ведет людей к покаянию». Саша, услышав это, ухмыльнулся.
3: Алексей Александрович, сидевший напротив сына, заметил его реакцию и, желая, чтобы он понял, насколько призрачным является благополучие людей в этом мире, сказал: «Иисус Христос говорил, что перед Его возвращением будет, как во времена Ноя перед потопом. В книге «Бытие» написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Сейчас происходит то же самое. «Вы правы, Алексей Александрович», – выслушав его, произнес Павел Иванович. «Развитие технологий в современном мире создает такое мировоззрение людей, что они живут ради материальных вещей. Тяга к удовольствиям у них заглушает потребность в общении с Богом». Саша, выслушав это, невольно подумал: «Прямо как у меня». А Павел Иванович, между тем, продолжал: «Мораль сейчас активно разрушается с помощью фильмов, телевидения, компьютерных игр. Плюс к этому наркотики, алкоголь и никотин, оккультизм и тяжелый рок. Все это ведет к падению нравов, и результат – развращенность, насилие и преступность растут во всем мире. Это явные признаки скорого пришествия Христа». В статье Сергей Золотаревский подчеркивает, что слова Библии сбываются на наших глазах, и это действительно так. Произошла катастрофа всемирного масштаба. Бог призывает людей задуматься об участи своей вечной души. После этой фразы Павла Ивановича Саша произнес с едва скрываемым раздражением: «А почему вы считаете, что через Библию к людям обращается Бог? Она-то ведь написана людьми!» Павел Иванович улыбнулся. Не раз он слышал этот железный аргумент. «Действительно, Библия написана людьми, но они были вдохновлены Святым Духом. Иногда можно услышать, что Библия противоречит науке. Это не так. Дело в том, что знания людей ограничены. В Библии описаны такие факты, о которых люди узнали совсем недавно. И это подтверждает, что именно Бог является ее авторитетом, хотя она написана людьми». «Что-то не совсем понятно. Автор – Бог, но написано людьми», – с иронией произнес Александр. «В наше время даже у руководителей фирм, не говоря уже о главах государств, есть секретари. Что начальник им продиктует, то они и запишут. Автор – начальник. Секретарь лишь записывает его мысли», – ответил Павел Иванович. Саша почувствовал себя неловко после такого объяснения. Ведь он и сам не раз диктовал своей секретарше то, что нужно записать. Разве кто-то может после этого сказать, что именно она – автор всех его разработок? Чтобы скрыть свою неловкость, Саша спросил: «И какие же научные данные содержатся в Библии? Можете назвать хотя бы что-нибудь?» «Конечно, могу. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, из чего состоит весь материальный мир?»
4: «Ну, разумеется, из атомов и молекул».
3: «Действительно, атомы и молекулы, как известно, невидимы для глаз. Атомно-молекулярная теория возникла на рубеже XVIII и XIX веков, тогда как Библия ясно говорит, что Бог сотворил видимое из невидимого. Еще пример. Лишь недавно ученые узнали о круговороте воды в природе, а в Библии об этом сказано давно. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И еще. Многие века люди думали, что Земля плоская, и покоится на слонах или черепахах. Но Библия говорит, что земля круглая. В книге пророка Исаии сказано о Боге. Он есть тот, который восседает над кругом земли. А в книге Иова говорится, что Бог повесил землю ни на чем. И еще. Достоверность Библии не вызывает сомнений у тех, кто без скептицизма относится к ней. Точность книг Ветхого Завета подтвердили рукописи в Кумране. Что касается книг Нового Завета, их точность также подтверждается историей. Желающие разобраться всегда смогут сделать это, воспользовавшись имеющимися данными. Если вы, Александр Алексеевич, захотите исследовать этот вопрос, я к вашим услугам. Сейчас же давайте не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не утомить присутствующих. «Согласен», — ответил Александр, а потом, немного подумав, спросил. «А как же представители других религий? Мне больше нравится такая трактовка. Путей на небеса много, но все они приведут в одно и то же место». Павел Иванович ответил ему. «Ни одна из основных религий, кроме христианства, не говорит, что Бог стал человеком для того, чтобы люди вернулись к Нему. Иисус Христос утверждает: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще. Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». В Ветхом Завете Бог открылся Моисею именно под таким именем. Это подтверждает, что Иисус – Бог. Из всего этого следует, что на небеса есть лишь один путь. В Новом Завете есть такие слова об Иисусе Христе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Я хочу также, чтобы вы знали, есть множество неоспоримых доказательств, что Библия действительно слово истинного Бога. И хотя ее писали разные люди в течение многих веков, Библия не имеет внутренних противоречий и обладает поразительной согласованностью. На ее страницах говорится о сотворении мира, грехопадении человека, о искупительной жертве Христа, его воскресении и о том, как грешный человек может достичь неба. «Интересно», — сказал Александр. «А что еще вы можете добавить?» Павел Иванович улыбнулся. «Вот что еще важно. Ни одна из книг в других религиях не содержит пророчеств. В Библии же их сотни. Большая часть из них уже исполнилась в истории человечества, а часть сбывается в наше время. Все это явные доказательства богодухновенности Библии. Сейчас во всем мире проповедуется Евангелие, и представители всех народов земли могут найти тот единственный путь на небеса, который открыл людям Иисус Христос. И многие находят. Главное, чтобы человек не противился Богу». Надя во время разговора Павла Ивановича с Сашей мысленно молилась. Она очень боялась, что муж скажет что-нибудь такое, из-за чего и родителям, и ей будет стыдно. Но Саша больше не задавал никаких вопросов и не комментировал высказывания других. Надя была очень рада, что их пригласили в этот гостеприимный дом. Здесь они познакомились с очень милыми, доброжелательными людьми и узнали много нового и важного для себя. Приближалось время вечернего богослужения. Алексей Александрович, Мария Владимировна, Вера и Володя вместе с другими верующими
1: пошли в дом молитвы. А Надя и Саша, поблагодарив хозяев за радушный прием, простились со всеми и поехали домой. Саша, сидя за рулем, не проронил ни слова. Надя время от времени поглядывала на мужа, но не решалась спросить, понравилось ли ему в гостях. Саша всю дорогу молчал. И только дома, взглянув на Надю с улыбкой, произнес: «Оказывается, с крестьянами приятно общаться. Да и мыслят они логично. Я раньше думал, что их вера не имеет твердого основания. Но сегодня убедился в обратном. Теперь у меня достаточно пищи для размышлений». «А что ты имеешь в виду?» «Видишь ли, Надюша, с той поры, как ты, а затем родители обратились к Богу, я много думал о христианстве и других религиях. Уже если и верить, то только в то, что и в самом деле истина. Хочу поразмышлять, сопоставить все данные и соотнести их с историческими фактами. Это может быть интересно и полезно. Жаль, вот только свободного времени у меня маловато. Но, думаю, для чтения Библии я найду время. Очень уж меня заинтересовало все, что говорил Павел Иванович. Не похоже на то, чтобы он был обманщиком. Обманщиков от честных людей я уже научился отличать». Заметив, что Надя, слушая его, улыбается, Саша улыбнулся ей в ответ: «Мне очень приятно видеть твою улыбку. Я так люблю тебя, Надюша!»
5: «Я тоже люблю тебя, Сашенька!»
1: «Знаешь, я ведь раньше очень злился, когда ты читала Библию. Если бы ты знала, сколько сил мне стоило, чтобы не взорваться и не выхватить у тебя эту книгу!» «Не знаю, что со мной случилось, но теперь я сам хочу прочитать ее. Может быть, вместе почитаем?» Надя от удивления, охватившего ее, не сразу ответила мужу: «Что же ты молчишь? Удивлена?»
5: «Да», — кивнула Надя, — «ты очень удивил».

0: Счастливые Вера и Володя приехали домой поздно вечером. В своей квартире они не были полтора месяца. Как много важных событий произошло за это время! И как сильно изменились они сами! До отъезда на отдых главным для них было то, что может дать материальный мир. Теперь же их мировоззрение стало другим, и они были этому очень рады. Переступив порог своей квартиры, Вера и Володя были приятно удивлены. В каждой комнате стояли свежие букеты, а на столе в гостиной лежала красивая открытка. Родные поздравляли их с возвращением домой. «Володя, помнишь, перед тем, как отправиться на отдых, мы собирались посмотреть то, что нам выслали Николай и Марина?» – спросила Вера.
1: «Конечно, помню. Как интересно! Мы собирались, вернувшись, ознакомиться с информацией, которую они выслали, чтобы определить, есть ли Бог. Но оказалось, для того, чтобы мы поверили в Него, Он привел нам совсем другие аргументы».
0: «Я этим очень довольна. Теперь мы не сомневающиеся во всем скептики, а уверенные в существовании Бога люди. Давай сегодня же напишем Николаю и Марине письмо. Помнишь, они обещали молиться о нас? Представляю, как они обрадуются, что Бог ответил на их молитвы». Письмо было тут же написано. А в понедельник, идя на работу, Вера опустила его в почтовый ящик. Все преподаватели и учащиеся школы, где работали Вера и Володя, встретили их с радостью. Еще не раз молодым супругам пришлось рассказывать людям о своем чудесном спасении во время стихийного бедствия. И, конечно же, они свидетельствовали всем о своей вере, говорили о искупительной жертве Иисуса Христа и очень радовались, если слушатели принимали их свидетельство. Но находились и те, кто с критикой или даже с презрением отзывался о обращении Тихоновых к Богу, говоря, что цунами сорвало у них крышу. Но Вера и Володя старались не реагировать на такие высказывания коллег и некоторых из своих учеников. Дома в вечерние часы они вместе читали Новый Завет и в молитвах приносили Богу всех тех людей, с которыми они встречались в течение дня. Информация, которая содержалась в бандероле, высланной из Ялты, была очень важной для них, как для учителей биологии. Также Мария Владимировна и Алексей Александрович поделились с ними теми научными данными, которые они получили по своим каналам. Теперь Вера и Володя были готовы к тому, чтобы с научной точки зрения объяснять детям на своих уроках ошибочность теории эволюции. Дети на их уроках теперь слушали своих учителей с особенным вниманием, так как то, о чем говорили Вера и Володя, в их учебниках отсутствовало или трактовалось совсем по-другому. Многие из ребят записывали объяснения учителей. И через неделю или две в школу зачастили родители. Некоторые из них спрашивали Веру и Володю о причинах, по которым они учат детей сотворению, а не теории эволюции, изложенной в учебниках. Они задавали интересующие их вопросы, внимательно слушали Тихоновых и уходили, удовлетворенные ответами молодых учителей. Другие родители приходили из простого любопытства посмотреть на тех, кому удалось остаться в живых во время стихийного бедствия, в то время как более 200 тысяч человек –

0: погибли или исчезли. Большинство из этих родителей не слишком задумывались о том, чему учили их детей. Главное, чтобы ребята не слонялись без дела. Но были и такие, которые возмущались тем, что эти молодые учителя, что называется без году неделя в школе, а ведут себя так, словно они имеют право по своему усмотрению выбирать, чему учить детей. Вера и Володя терпеливо сносили все, что говорили им родители их учеников, объясняли свою позицию и всем желающим давали возможность самим ознакомиться с научными фактами, которые, к сожалению, замалчиваются в средствах массовой информации, но которые ясно говорят: Вселенную и все, что в ней есть, создал великий Творец, Бог. Молодые супруги много молились, прося у Господа мудрости, терпения и любви к людям. И, конечно же, родные и верующие в церкви поддерживали их в этих молитвах. Несколько раз Тихоновых вызывал к себе директор школы, но постепенно напряжение стало меньше, и они могли теперь работать более спокойно. По субботам Вера, как и прежде, часто ходила со своими ребятами в походы, и это помогало ей лучше понимать детей, а также легче находить с ними общий язык. Володе приходилось много времени тратить на работу в фирме Саши, но он был этому рад. Так ему удавалось чаще видеться с братом. После катастрофы, пережитой супругами в Индийском океане, и особенно после обращения к Богу, родные стали для них еще дороже. Теперь очень важным для Веры и Володи было то, чтобы любимые ими люди поверили в Бога и были в вечности на небесах. Володя радовался, видя, что взгляды старшего брата меняются. Что касается обстановки на основной работе, то наступившее в школе спокойствие казалось ему затишьем перед вот-вот собирающейся разразиться грозой. И он оказался прав. После весенних каникул в начале апреля Веру и Володю вызвал к себе директор школы. Поздоровавшись, молодые преподаватели сели на предложенные им стулья. «Вера Сергеевна и Владимир Алексеевич», сухим официальным тоном обратился к ним директор. «Я неоднократно просил вас прекратить религиозную пропаганду в школе. Вы меня не послушали. Теперь я вынужден созвать педсовет, на котором будут также присутствовать представители ГОРОНО. Сергей Борисович, вы же знаете, что мы не занимаемся религиозной пропагандой. Мы представляем внимание учеников научные данные и говорим, что они неопровержимо свидетельствуют о сотворении». «Все это вы скажете на педсовете. Он состоится сегодня в 14 часов. А теперь вы можете идти». На педсовет пришли все учителя школы. Прибыла также заведующая ГОРОНО Людмила Михайловна Зотова и вместе с ней три представителя этой организации. Директор поздоровался с собравшимися, а затем сказал: «На имя заведующей ГОРОНО Зотовой Людмилы Михайловны, а также и на мое имя, поступило несколько писем жалоб от родителей, чьим детям преподают супруги Тихоновы. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием». И он зачитал вслух эти письма. Ничего нового для себя Вера и Володя не услышали. Родители жаловались, что учителя биологии Тихоновы по своему усмотрению меняют школьную программу и порочат теорию Дарвина. Что вы можете сказать в свое оправдание? Только то, что теория Дарвина не подтверждается данными современной науки, а значит, вводит людей в заблуждение, произнес Владимир. Я хочу добавить, что факты, на которых мы основываемся, общедоступны, и любой желающий может их проверить, сказала Вера. Допустим, Но взгляните, что написано на титульном листе учебника по биологии. Рекомендовано Министерством образования и науки. Науки! Или вы считаете себя умнее ученых, составляющих эти учебники? Вы что, ученые? У вас есть научная степень? Возмущался Сергей Борисович. Мы не претендуем на звание ученых. Здесь дело не в научной степени или в ее отсутствии, а в том, объективно ли используются данные современной науки. Или вместо научных фактов в учебниках содержатся совершенно ненаучные умозаключения людей, которые всеми силами стараются поддержать теорию эволюции, сказал Владимир. Выслушав его, директор обратился к преподавателям школы с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Но все молчали. Тогда Людмила Михайловна Зотова сказала: «Конечно, очень плохо, что молодые учителя подвергают критике учебники, разработанные Министерством образования и науки. И все же, чтобы не ошибиться и не решать поверхностно, я прошу всех вас ознакомиться с теми данными, которые предоставят нам супруги Тихоновы. Я понимаю вас, Сергей Борисович. Вы, что называется, на линии фронта. И вас родители атакуют в первую очередь. Я прошу вас быть объективным. И в Министерстве образования и науки могут ошибаться. Не нужно забывать, что в стране, где мы сейчас живем, был атеистический строй. И теперь мы все пожинаем плоды этого строя. А чтобы все вы, мои дорогие коллеги, правильно меня поняли, я хочу напомнить известный вам случай, произошедший осенью прошлого года с учениками вашей школы, а точнее с Борей Крыловым и Сашей Дмитриевым. Они, кажется, учатся в 8 А-классе, не так ли, Вера Сергеевна? Да, в 8 А, подтвердила Вера. Тогда эти ребята очень сильно избили человека, а в свое оправдание они сказали, что поступили так, потому что произошли от обезьян. А чего еще можно ожидать от зверей? Все логично. Мы учим ребят, что они произошли от животных, а затем удивляемся зверствам, которые творят наши дети, когда становятся взрослыми. Кстати, Сергей Борисович, много ли жалоб поступило на Борю и Сашу за первое полугодие? Трудно сказать. Я сейчас не могу вам так сразу ответить, но несколько раз приходилось беседовать с их родителями. А сколько раз жаловались на этих ребят в третьей четверти? Спросила директора Людмила Михайловна. Ни разу, ответил Сергей Борисович. И это меня удивляет. Не могу понять причину. Дело в том, что теперь они ходят в церковь и в воскресную школу, где им говорят о Боге, о том, что люди – его творение, а не продукт эволюции. «А вы откуда это знаете?» – удивленно спросил Сергей Борисович. «Я говорила с Борей и Сашей. Для них осознание того, что они сотворены Богом, стало решающим. Ребята сказали мне, что раньше считали себя потомками обезьян, которые, в свою очередь, произошли из грязи за миллионы лет. Вот и вели себя соответственно этому. Но когда они поняли, что мудрый Создатель с любовью сотворил людей, тогда решили, что, будучи творением Бога, нельзя жить так, словно ты видоизменившийся орангутан. Мальчики сказали, что иногда им очень трудно бывает сдержаться, чтобы не нагрубить взрослым и не задирать ребят. Но в такие моменты они обращаются за помощью к Иисусу Христу, и Он помогает им. Услышав это, директор закашлялся, а затем произнес, с трудом подбирая слова: «Людмила Михайловна, вы, насколько я помню, всегда были против религиозной пропаганды в школе. Как же сейчас вы сами говорите о Боге?» Людмила Михайловна, немного подумав, ответила: «Уважаемый Сергей Борисович, не путайте, пожалуйста, агитацию с простой констатацией фактов. Я изложила вам то, что узнала от детей». Затем она, обведя взглядом присутствующих, сказала: «Думаю, каждый из тех, кто знает Крылова и Дмитриева, рад, что эти мальчики, по которым тюрьма плачет, как многие из нас говорили раньше, сейчас стали совсем другими. Раз действительно вера в Бога так меняет людей, тогда, если зайдет разговор о том, чтобы в школе изучали Библию, я буду этому очень рада. Сколько мы бесед провели с теми же Дмитриевым и Крыловым и их подобными? И каким был результат? Нулевым. Ничего не могли сделать ни мы, ни родители. Таких ребят ставят на учет в детской комнате милиции, а затем, когда они вырастают, многие из них получают постоянную прописку в тюрьме». Сергей Борисович выслушал речь Людмилы Михайловны, а затем вдруг спросил: «Так вы стали христианкой?» Зотова, грустно улыбнувшись, ответила: «К сожалению, этого пока не произошло. Но теперь я знаю точно. Теория эволюции приводит к разложению моральных устоев общества. А еще я уверена, что всем нам надо задуматься над тем, где мы будем проводить вечность». Сергей Борисович опять откашлялся, а затем произнес: «Вечность вечностью, а мы на земле живем. Даже если есть какие-то данные, говорящие о сотворении, Министерство образования может и не принять их во внимание. А если когда-нибудь и примет, то еще много воды утечет за это время. Лично я не собираюсь подвергать себя нападению из-за чьих-то взглядов. Думаю, что и вам, Людмила Михайловна, нужно быть осторожнее в выражении своей позиции. Так можно из должности слететь». «Можно. Слава Богу, для меня должность теперь не имеет такого значения, как прежде. Я недавно узнала, что нам всем нужно будет отвечать за свои дела перед Богом. Поэтому считаю, что нельзя идти на компромисс с совестью», — ответила Зотова. «Это ваше право. Но я хочу сказать вот что. Через 2 месяца учебный год заканчивается. И если жалобы от родителей будут продолжать поступать и дальше, я буду вынужден принять меры», — сказал Сергей Борисович, а затем добавил: «Я прошу вас, Вера Сергеевна, а также вас, Владимир Алексеевич, обучать детей строго в соответствии с разработанной программой. В противном случае вы будете уволены». Вера и Володя переглянулись, а затем Володя произнес: «В таком случае вы можете уволить нас прямо сейчас. Мы не будем учить детей тому, что противоречит данным современной науки». А Вера добавила: «Ведь во времена Дарвина не было даже электронного микроскопа». Сергей Борисович, как видно, не ожидал от молодых учителей подобного ответа. Он понял, что сам себя загнал в угол своим категоричным высказыванием. Учебный год заканчивается, и в это время не так-то легко будет найти замену сразу 2 уволенным педагогам. Тогда он, обратившись к коллегам, спросил: «Кто из вас желает высказаться?» Зоя Тимофеевна, представитель ГОРОНО, сказала: «Я думаю, вы поторопились с решением, Сергей Борисович. К тому же, если Тихоновы знакомят детей с действительными научными данными, то в этом нет преступления. Думаю, вы должны дать им возможность доработать до конца учебного года. Возможно, к тому времени положение прояснится». Сергей Борисович, обрадованный таким предложением, произнес: Спасибо. Думаю, мы остановимся на этом варианте. Возражения будут? Возражений не последовало. Педсовет закончился, и все разошлись по своим делам. Людмила Михайловна, простившись с коллегами, пошла домой. По пути она зашла в супермаркет и купила для мамы ее любимые фрукты. Алла Ильинична в последнее время очень изменилась. Теперь у нее больше не было плохого настроения. Да и мысли о эвтаназии давно оставили ее. Несмотря на то, что Иван Петрович Хлебников улетел в Америку, каждое воскресное утро к их дому подъезжал микроавтобус. Четверо молодых ребят поднимались на пятый этаж, а затем спускались вниз, осторожно неся инвалидную коляску, в которой находилась Алла Ильинична. Коляска помещалась в машину, и микроавтобус направлялся к дому молитвы. Для Аллы Ильиничны воскресные дни были настоящим праздником. Она очень любила посещать церковь. Там все нравилось ей – и проповеди, и песнопения, и общение с братьями и сестрами. Нравились ей и стихотворения, которые звучали в доме молитвы. И она сама несколько раз с большим чувством читала в церкви стихи, которые особенно тронули ее. Людмила Михайловна сопровождала туда свою маму. Вначале нехотя, а затем все с большим желанием. Она чувствовала, что и сама нуждается в духовной пище, по которой так истосковалась ее душа. С тех пор, как Алла Ильинична стала посещать дом молитвы, она редко бывала одна. К ней часто приходили братья и сестры из церкви. Раньше Алла Ильинична, тяжело переживавшая телесную немощь, сторонилась людей. Но теперь, обратившись к Богу и познав Его любовь, сама стала искать общение с ними, чтобы рассказать им об Иисусе Христе и о том, что есть вечная, счастливая жизнь. Несколько раз в гости к Алле Ильиничне заходили Беловы. Тарасу удалось устроиться на какую-то фирму с испытательным сроком, и он немного присмирел, стараясь не потерять работу. Но все же ему никак не удавалось избавиться от тяги к алкоголю. Не видя никакого выхода, он решил прислушаться к словам Аллы Ильиничны и по воскресеньям вместе с семьей стал приходить в дом молитвы. Это очень удивило Людмилу Михайловну. Уж кого-кого, а Тараса Белова она верующим не представляла. И все же такая перемена в жизни этого молодого человека и его семьи очень обрадовала ее. Она хорошо понимала, сколько сил и нервов пришлось ей потратить на то, чтобы Тарас бросил пить. Но добиться положительного результата ей так и не удалось. И вот однажды, как раз в тот воскресный день, когда Людмила Михайловна из-за неожиданно резко поднявшегося давления не смогла поехать с мамой в церковь, Алла Ильинична вернулась домой с очень счастливым видом. А на вопрос дочери «Что случилось?» ответила загадочно: «Скоро узнаешь». Минут через 10 в квартиру позвонили. Людмила Михайловна открыла дверь. На пороге с красивыми букетами в руках стоял Тарас Белов. Он подарил женщинам цветы, а затем сказал, обращаясь к Людмиле Михайловне: «Я благодарю вас, что вы столько сил и времени потратили на мою семью. Столько раз успокаивали меня, когда я бушевал, нагрузившись алкоголем. И очень благодарен вам за то, что вы сказали моей жене, что ей нужно обращаться к Богу. Благодарен я и вам, Алла Ильинична, что вы рассказали мне об Иисусе Христе. Сегодня я покаялся в церкви, и этот день для меня особенный. Но Бог явил ко мне свою милость уже месяц назад. Тогда я получил зарплату и хотел по своему обыкновению найти дружков, чтобы выпить с ними. Но тут вдруг я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, рассказали мне о Христе, о том, что Он единственный, кто может меня освободить от этой страшной алкогольной зависимости. Освободить по-настоящему, а не так, как разные там психотерапевты или кодировщики. Я-то не раз уже кодировался, да и у психотерапевтов бывал. На какое-то время это помогало, но затем становилось еще хуже. Кроме тяги к алкоголю, стали появляться у меня и другие грешные наклонности. И даже мне тогда, неверующему человеку, стало понятно. Есть силы зла, и они хотят погубить мою душу. Я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, прочитали мне когда-то из Нового Завета. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И я понял, что только Иисус Христос, если Он и в самом деле есть, может мне помочь. Я в тот миг находился между верой и неверием. Решил, помолюсь, уж хуже-то от этого не станет. Но вдруг мое желание выпить стало настолько сильным, что я уже не мог сдержаться, чтобы тут же не побежать в магазин за водкой. Я любил выпить, но побудительным мотивом для меня обычно было не само желание напиться, а стремление к общению с такими же, как и я, любителями алкоголя. Там и прихвастнуть можно, и на неудавшуюся жизнь пожаловаться, и тебя поймут, пожалеют, и нальют в стакан, чтобы забылся. А тут мне не нужно было общения. Было одно лишь желание – напиться. И напиться как можно сильнее. Я кинулся к тумбочке, куда, как думал, положил деньги. Но их там не было. Мне казалось, если я сейчас не выпью, то просто умру. Слава Богу, ни жены, ни детей тогда дома не было. Иначе я своими руками покалечил бы их. Или даже убил. Такая ярость бушевала во мне. И вдруг я вспомнил слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто, как не я, нуждался сейчас в успокоении? Кто, как не я, был обременен этой страшной алкогольной зависимостью? И я стал там же, перед тумбочкой, на колени, и воззвал к Иисусу с просьбой о милости. Просил Его освободить меня от страшной тяги к спиртному. И вдруг я почувствовал, что желание выпить исчезло, как в народе говорят, как рукой сняло. Да, так и было. Он снял с меня это бремя. Я от всего сердца благодарил Бога. И вдруг увидел деньги. Вся моя зарплата лежала на полу. Как видно, когда я рылся в тумбочке в поисках денег на выпивку, они упали на пол, и я не заметил. Я взял в руки эти разноцветные бумажки и прислушался к себе. Желание выпить не было. Я еще раз поблагодарил Бога, что Он освободил меня от тяги к алкоголю, а также за то, что нашлись заработанные мной деньги. Ну а потом я пошел в магазин купить для жены и детей то, что из-за моих постоянных пьянок они не могли себе позволить. Я уже целый месяц не пью. И вот сегодня, во время служения, я понял, что нуждаюсь в Спасителе. Господь простил меня, и я прошу вас разделить эту радость со мной и моей семьей. Приглашаем вас к нам в гости. Алла Ильинична, улыбнувшись Тарасу, сказала: «Мы ведь собирались посидеть у нас. К вам-то мне нелегко спуститься». «А это мы сейчас организуем», — ответил Тарас и, Бережно подняв инвалидную коляску вместе с сидящей в ней Аллой Ильиничной, стал осторожно спускаться по ступеням. «Ну и ну!» – воскликнула Людмила Михайловна, глядя им вслед. Затем она, забежав на кухню, поставила вазы-букеты, подаренные Тарасом, и, проверив, все ли электроприборы выключены, закрыла дверь и отправилась к Беловым. Сергей Петрович Калинников пробыл в санатории до конца февраля. Состояние его здоровья улучшилось, и Любовь Александровна заметно повеселела. О своих переживаниях, связанных с тягостным чувством вины перед Богом, родными и другими людьми, Сергей Петрович никому не говорил. Его лечащий врач был хорошим специалистом в своей области. Он понимал, что на самочувствие пациента большое влияние оказывает его внутреннее состояние. А так как Сергей Петрович не делился с ним своими тревогами, врач решил, что на здоровье Калинникова отрицательно повлиял выход на пенсию, из-за которого он чувствует себя ненужным обществу. Врач посоветовал Сергею Петровичу найти себе какое-нибудь занятие, которое заполнит его свободное время и даст моральный, а может и материальный стимул. Сергей Петрович с радостью принял это предложение. Ему действительно было необходимо занять свободное время, которое он теперь, после многих лет напряженного труда, не знал, куда девать. Но целью для него было не получение прибыли или морального удовлетворения, а желание заполнить время до отказа, чтобы не думать о возможных последствиях своего отступления от Бога и о предстоящем наказании, которое он считал неотвратимым и которого не знал, как избежать. Устраиваться куда-нибудь на работу он не хотел, хотя несколько крупных фирм делали ему выгодные предложения. С его-то знаниями и с умением легко лавировать в море информации, чтобы найти самого выгодного клиента, на любой фирме примут. Свою фирму создавать он тоже не собирался. Вкладывать деньги, которые у него были, в предприятие, которое сегодня есть, а завтра, возможно, уже и не будет, он не хотел. Брать кредит рискованно. Зачем ему лишняя нервотрепка? И так сердце часто стало болеть. И ради чего? Ради денег? Не стоит. У них с Любой достаточно средств не на один десяток лет безбедной жизни. Да и не хочется зависеть от кого бы то ни было. Обдумав все варианты, Сергей Петрович решил, что лучше всего купить крепкий дом с большим участком, где-нибудь недалеко от леса, на берегу реки. Там он обязательно поставит 2-3 улья, ведь давно хотел разводить пчел. В хорошую погоду можно будет на речку сходить, рыбку половить или по лесу прогуляться, грибы, ягоды пособирать. А будет желание, попробует на участке небольшой водоемчик соорудить, да свою рыбу разводить или шампиньоны в подвале. Короче говоря, скучать он не будет. А у Любы появится возможность в саду повозиться. Она всегда мечтала заняться разведением цветов. Любовь Александровна одобрила решение мужа. Это как раз то, что нужно, чтобы не терять, а приобретать здоровье. Свежий воздух, прогулки, работа в свое удовольствие. Да еще и вдали от города с его суетой и постоянным шумом. Сергей Петрович попросил Александра подобрать подходящий вариант, ведь его фирма пользуется большим спросом, и ему нетрудно будет найти самый лучший участок для своего тестя. Дочери вместе со своими мужьями и Тихоновы-старшие часто приезжали в санаторий к Сергею Петровичу и Любови Александровне. Когда в очередной раз Надя и Саша навестили Калинниковых, Сергей Петрович познакомил детей со своим планом. Саша одобрил намерение тестя приобрести дом и участок, обещав помочь в выборе подходящего варианта. Однажды ночью, когда Калинниковы уже вернулись из санатория, Сергей Петрович проснулся от стонов жены. Думая, что у нее что-то болит, он спросил ее о причине беспокойства. Но Любовь Александровна словно не слышала вопрос мужа и все так же продолжала стонать. Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон.
1: Сегодня прозвучала 19-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. В это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Следовать за Иисусом – серьезный шаг. Случилось как-то Иисусу и апостолам идти вдоль дороги. К ним подошел человек и сказал Иисусу: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» Иисус не стал скрывать, что путь его последователей нелегок, и сказал такие слова: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет собственного пристанища, где преклонить голову». Они прошли еще немного, и Иисус сказал другому человеку, стоявшему у дороги: «Следуй за мной». «Но отец мой стар», — ответил человек. «Позволь мне, Господи, дождаться его смерти, тогда я последую за тобой».
1: «Тогда будет слишком поздно», — возразил Иисус. «Царство Божье нужно проповедовать уже сейчас».
0: Не успели Иисус и апостолы пройти несколько шагов, как еще один человек сказал Иисусу:
2: «Господи, я готов идти за тобой, только прежде позволь мне пойти домой и побыть некоторое время с моими родными».
0: «Кто, желая помочь мне, оглядывается назад, тот ненадежен для Царства Божьего», — сказал Иисус Христос. Итак, никто из этих людей не оказался достойным стать последователем и помощником Господа, ибо люди эти не были готовы к тому, чтобы сделать проповедь Евангелия главным делом своей жизни.

0: Миновало лето, и наступили прохладные осенние дни. Приближался праздник Кущи, и склоны гор вокруг Иерусалима покрылись шалашами, сделанными из ветвей. Во время праздника Кущи израильтяне жили не в своих домах, а в шалашах. В Иерусалим на этот праздник стекались люди из всех уголков страны. В первые дни праздника, когда народ уже собрался, многих интересовал вопрос: придет ли Иисус на торжество, чтобы проповедовать людям? И было в народе о нем много толков. Одни пересказывали учение Христа, другие говорили о сотворенных им чудесах. Одни считали его хорошим, добрым человеком, другие предполагали, что он обманывает народ. Однако все эти разговоры велись только в тесном кругу, среди небольших групп, хорошо знающих друг друга людей. Говорить же в открытую опасались из страха перед иудейскими старейшинами. Людям хотелось увидеть Иисуса. «Где он?» – спрашивали они друг друга, и повсюду искали его, но найти не могли. Иисус пришел в храм к середине праздника и обратился к народу с проповедью. Враги Иисуса подумали, что наступил удобный момент, чтобы схватить его. Они подослали своих людей в храм, чтобы они в присутствии старейшин и начальников обвинили Иисуса в незнании и нарушении Моисеева закона. Однако проповедь Иисуса поразила всех. «Откуда человек этот, не учившись, так много знает?» – недоумевали люди. Иисус им ответил: «Мое учение не мое, но пославшего меня». День за днем Иисус пребывал в храме и учил всех, кто приходил к нему. Никто не пытался изгнать, схватить или заключить Иисуса в темницу. Многим жителям Иерусалима было известно, до какой степени первосвященники и старейшины ненавидят Иисуса, и они удивлялись, почему его не трогают. «Не тот ли это, которого ищут? Вот он говорит, не скрываясь, и никто его не пытается задержать. Не убедились ли начальники, что он подлинно Христос?» – говорили в народе. Но иудейские руководители, первосвященники, книжники, фарисеи и саддукеи вовсе не верили, что Иисус был Христос, то есть Мессия. Они завидовали ему, потому что он стал центром внимания во время праздника. Эти люди боялись растущей популярности Иисуса в народе и ненавидели его проповеди, обличавшие их во лжи и притворстве. В конце концов, они послали служителей схватить Иисуса. Служители отправились выполнять приказ, но когда пришли, услышали его слова: «Еще недолго быть мне с вами, потом я пойду к пославшему меня. Будете искать меня, но не найдете. Где буду я, туда не сможете прийти». Услышав это, служители стали спрашивать друг друга: «Куда он собирается идти? Где нам не найти его? Пойдет ли он учить иудеев, проживающих в других странах, или язычников?» Эти служители заметили, как жадно народ слушает Иисуса. До них долетали возгласы: «Он истинный пророк! Это Мессия Христос!» Кто-то спросил: «Разве Христос придет из Галилеи? По Писанию, Христос придет из Вифлеема, из рода царя Давида». Несмотря на разноречивые мнения об Иисусе, служители были под таким сильным впечатлением от всего услышанного из его уст, что не посмели схватить его. они так и не поняли, за что же следует наказывать Иисуса, и возвратились к старейшинам без него.
1: «Почему вы не арестовали его?»
0: Возмутились первосвященники и фарисеи, разгневанные тем, что их приказ не выполнен.
1: «Никогда никто из людей не говорил так, как этот человек!»
0: Оправдывались служители, отказавшиеся причинить Иисусу зло. Это уже окончательно возмутило религиозных руководителей и вывело их из терпения.
1: «Неужто и вы допустили, чтобы вас смутил этот человек? Понятно, когда такое происходит с невежественной толпой, не знающей закона!» — кричали они. «Но разве уверовал в него кто-либо из правителей?»
0: Среди правителей находился Никодим, приходивший однажды ночью к Иисусу. Он любил Иисуса и верил в него. Желая в какой-то мере защитить Иисуса, он спросил:
1: «Возможно ли по нашему закону заочно осуждать человека, предварительно не выслушав его?»
0: Но в ответ Никодиму последовал резкий окрик:
1: «Ты что, тоже из Галилеи? Или тебе неизвестно, что пророки из Галилеи не приходят?»
0: На этом разговор оборвался, и все разошлись по домам.

На следующий день с утра книжники и фарисеи начали обдумывать, как бы им уличить Иисуса, чтобы иметь повод заключить его в темницу. Они решили, что направятся к нему сами и зададут ему хитрый вопрос по закону Моисея. Если Иисус ответит не в согласии с законом Моисея, они обвинят его в том, что он нарушил закон и возвеличил себя над Моисеем. Во время проповеди Иисуса в храме книжники и фарисеи привели к нему грешную женщину и сказали: «Учитель, эта женщина очень плохого поведения. Мы ее поймали во время совершения греха. Моисей же в законе заповедал нам побивать таких камнями. Как ты думаешь, что следует нам делать?» Иисус знал, что его пытаются поймать на слове, чтобы обвинить в несоблюдении закона. Он сделал вид, что пишет на земле, низко склонившись и не слышит вопроса. Фарисеи пришли в раздражение из-за того, что Иисус не отвечает на их вопрос, и повторили его снова. Наконец Иисус поднял голову, посмотрел им прямо в глаза и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». А затем снова склонился и продолжал что-то чертить на земле. Люди эти посмотрели друг на друга, затем, вспомнив свои грехи, опустили глаза. В них заговорила совесть. Одному стало так неловко, что он ушел. За ним последовал другой. И постепенно один за другим все разошлись. Когда Иисус поднял глаза, он увидел перед собой только женщину и спросил ее: «Женщина, где обвинители твои? Кто осудил тебя?» «Никто, Господи!» — ответила она. «И я не осуждаю тебя», — сказал Иисус. «Иди и впредь не греши».

На одну из проповедей Иисуса женщины привели своих детей. Матери хотели, чтобы Иисус возложил на детей руки и помолился за них. Апостолы, увидев женщин с малыми детьми, проявили недовольство. Они считали, что Иисус слишком занят, и маленькие дети могут потревожить его. Отозвав женщин в сторону, они сказали: «Ваши дети не должны отвлекать учителя». Матери и дети были очень огорчены и разочарованы. Многие пришли издалека, и всем хотелось подойти к Иисусу и поговорить с ним. Заметив женщин с детьми, Иисус подозвал к себе детей. Он сожалел о поступке своих учеников. Посмотрев на учеников с укоризной, он сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо для них есть Царство Небесное. В это Царство никогда не сможет войти тот, кто не примет его и не будет иметь веры, как малое дитя». И Иисус ласково обнял детей. Детская душа восприимчива и доверчива. Иисус знал, что детские сердца быстрее и непосредственнее отзываются на его любовь. Он знал, что во многих случаях именно дети станут приводить людей старшего возраста к вере в него. Старшим же более свойственно сомневаться в том, что Иисус действительно Христос. Вот такая история была у нас сегодня. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Скоро мир узнает, каким спокойным и храбрым он был, когда впервые увидел сражение. Представляю, как он поднял прусское пушечное ядро, упавшее у его ног. Как у старых солдат были слезы на глазах, когда они увидели, что их юный принц так спокоен в минуту опасности. Осмелюсь сказать, что он будет жить, чтобы прославиться и стать таким же знаменитым, каким был его двоюродный дед Наполеон. Я бы тоже хотел быть сыном императора Франции. «Я бы не хотел поменяться местами с принцем империи», — заметил Артур Ланс, который сидел у открытого окна, наслаждаясь свежим вечерним воздухом и наблюдая, как одна за другой появляются на небе звезды.
1: «Что? Не иметь шанса завоевать славу? И чтобы о тебе говорили, как о его двоюродном дедушке годы и годы после его смерти?»
0: В ответ на этот вопрос Артур улыбнулся. «Я не думаю, что это принесло ему много пользы», — заметил он.
1: «В тебе нет ни искры тщеславия, Артур», — воскликнул Гарри. «По крайней мере, ни искры духа героя. Мне кажется, что ты предпочел бы быть миссионером, который отправился учить лохматых негров и умер от желтой лихорадки, чем быть самым славным Наполеоном Бонапартом».
0: Артур молчал. Но его мать, которая только что подошла к окну, заметила. «Я верю, что у миссионера была более благородная жизнь, более счастливая смерть и более длительная слава».
1: «О, только не слава, мама!» — воскликнул Гарри. «В этой скучной жизни, которую он ведет, нет славы, и через 10 лет никто даже не вспомнит его имени. У Наполеона была настоящая слава. С самого детства он был лидером среди других. Если у его школьных товарищей была имитация боя, то именно Наполеон руководил битвой и учил будущих солдат забрасывать друг друга снежками, так как однажды они будут забрасывать своих врагов чем-то более смертоносным. Какую власть имел Наполеон над своими людьми? Его слова могли побудить их броситься в бой, словно на пир. Каким величественным и славным он, должно быть, выглядел на поле битвы. Он смотрел на колонны вооруженных людей, жаждущих следовать за ним, и, слыша их крики «Да здравствует император!», они устремлялись вперед, к славе. Один такой час жизни Наполеона, должно быть, стоил 10 лет жизни нудного учителя негров. При этих словах глаза мальчика оживленно искрились.
2: У жизни Наполеона был один час, когда он, как говорят, сам играл роль учителя. Я думаю, что тогда он выглядел более великим, чем на поле битвы, — сказала миссис Ланс. Я покажу вам статью, которая у меня есть, повествующую об этом событии. В ней описывается инцидент, который произошел на палубе судна, на котором Наполеон, тогда молодой офицер, совершал свое путешествие в Египет. Группа французских офицеров непринужденно беседовала, утверждая, как тот безумец, о котором мы читаем в Библии, что Бога нет. В небе над ними сверкали многочисленные звезды. Они сияли точно так, как сияли уже 1000 лет, свидетельствуя о могуществе их великого Создателя. Наполеон подошел к неверующим, поднял руку к звездам и спросил:
3: «Господа! Кто сотворил их?»
0: Офицеры не могли ответить. Даже их ослепленные души могли видеть неоспоримую истину, которой учили звезды, что есть, что должен быть великий и славный Творец.
1: «Разве Наполеон был верующим человеком?» — спросил Артур.
0: «Боюсь, что он был далек от этого», — последовал ответ. «Ни один настоящий христианин не мог бы ради своих диких амбиций вергнуть народы в войну и пожертвовать жизнями сотен тысяч людей. Если имя Наполеона Бонапарта и вписано в историю, то оно написано кровью, огнем и слезами. Я часто желала, чтобы звезды, которые проповедовали этот текст Наполеону, могли проповедовать его сердцу. Тогда завоеватель осознал бы,

0: что есть слава более великая и продолжительная, чем та, которую могут дать земные победы.
1: «Я не могу понять, какой текст ты имеешь в виду», — сказал Артур.
2: «Я тоже», — добавил брат.
0: Мать предоставила им возможность самим найти его и продолжала свои рассуждения. «Те же звезды, на которые Наполеон смотрел с палубы корабля, должно быть, часто встречались его взгляду в далеких землях, куда он вел своих воинов. В тех землях так много доблестных солдат должны были найти свои могилы».
1: «Да, французы ужасно страдали», — перебил Гарри. «Конечно, там история Наполеона была написана кровью, огнем и слезами. Я читал, как солдаты сожгли свой собственный прекрасный город, чтобы не дать убежище захватчикам.
0: Признаюсь, что Наполеон слишком дорого заплатил за свою славу», — серьезно сказал Гарри.
1: «Без сомнения, он и сам так думал», — заметил Артур. «Будучи заключенным на острове Святой Елены, у него было достаточно времени, чтобы вспомнить все эти ужасы».
0: «Да», — произнесла миссис Ланс, — «на этом унылом скалистом острове могучий завоеватель, должно быть, с горечью вспоминал прошлое. Там, неизменные в своем спокойном сиянии, тихие звезды продолжали над ним сиять. Они, возможно, напомнили изгнаннику».
1: «Хах! Что это?» —
0: перебил Гарри, внезапно вскакивая со своего места и бросаясь к окну, с пронзительным светящимся шумом ракета взмыла в голубое синее небо.
1: «Ну, разве ты не помнишь, что сегодня вечером на территории графа будет фейерверк?» — воскликнул Артур.
0: «Я рад, что мы сможем увидеть ракеты над деревьями.
1: Смотрите! О, смотрите! Вот еще одна! Она полетела выше, чем первая!» «Как красиво! Как величественно! Как это великолепно!» — восклицал Гарри, хлопая от восторга в ладоши. «Она устремляется ввысь, как завоеватель, поднимающийся все выше и выше, а там... Посмотрите, как она взрывается дождем искр, намного ярче звезд, заполняя небо своими блестками света! Нет ничего более великолепного, на что можно было бы смотреть, как на фейерверк!»
0: Почти час мать с сыновьями наблюдала за прекрасным фейерверком над деревьями. Рассыпаясь множеством разноцветных искр, они полностью скрывали звезды. Затем это грандиозное зрелище завершилось, и все было кончено, и красота, и слава. Вокруг царила тихая ночь. Звезды, со времен Адама украшавшие небо в своей безмолвной красоте, снова мирно сияли. «Фейерверки были великолепны, но их слава скоро закончилась», — заметил Гарри, отворачиваясь от окна. «Они потухли и ничего не оставили после себя».
2: «Это прообразы мирской славы», — сказала мать.
1: «А звезды похожи на... О, мама!» — воскликнул Артур, прерывая себя посреди предложения. «Я только что вспомнил текст, который ты предложила нам вспомнить. Он мог бы говорить сердцу Наполеона. Все это напомнило мне о молодом миссионере, который умер среди африканцев, рассказывая им о Господе. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда».

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами завершим изучение первой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В трех прошлых лекциях мы с вами изучали вступительную часть этого произведения, где апостол затрагивает несколько важных богословских вопросов. В оставшейся части этой главы апостол вспоминает о том, как он принес евангельскую весть в город Фессалоники, а также говорит о тех результатах, которых достигла Евангелие в этом городе. Фессалоники представляли собой римскую колонию, которая была пронизана язычеством и безбожьем и находилась во власти самой могущественной политической и военной силы, когда-либо существовавшей в древнем мире. Но слово Бога попало туда и достигло сердец и жизни людей, преобразив их. Когда-то это произошло в Фессалониках. Однако Божье Слово способно совершить то же самое и сегодня. Но первое, что необходимо, это чтобы человек услышал Слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это естественная часть процесса. Но на этом все не заканчивается, потому что Божье Слово — это сверхъестественная книга. Без действия Святого Духа евангельская весть — это всего-навсего простые слова. Однако с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам в 16 стихе. И именно об этом апостол говорит в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть и не через слова, произнесенные по радио или запечатленные в книге. В первом послании Петра, в 23 стихе первой главы, мы читаем, что люди получают рождение свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Друзья мои, именно это делает мою работу самой удивительной работой на свете. Я люблю свое дело. Я люблю нести людям Слово Бога. И знаете почему? Потому что даже когда я несу Божье Слово, мои слова — это всего-навсего слова обычного человека. Однако Дух Божий берет эти слова и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. «Откуда я знаю об этом?» — спросите вы. В нашей радиостудии хранятся сотни писем наших слушателей, в которых сказано именно это. Я верю, что Дух Божий может взять Слово Божье и сделать его реальным для нас. Именно для этого и предназначено Священное Писание. Я сомневаюсь, что Дух Божий сумел бы многого добиться с помощью телефонного справочника или какого-либо популярного журнала. Но я верю, что Дух Божий может и будет использовать Слово Бога, чтобы совершить самое удивительное из всех возможных чудес — преобразить неверующего и погибшего грешника в истинное Божье дитя. Далее Павел пишет в 6 стихе. «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Лично я не решился бы указать на самого себя, как на пример. Я не думаю, что представляю собой идеальный пример для подражания.
Но апостол Павел, путешествовавший по Римской империи, стал живым примером для многих и многих тысяч верующих людей. Павел пишет, обращаясь к фессалоникийским верующим: «Вы помните наш приход к вам? Вы видели, что мы были самыми обычными людьми, людьми со своими слабостями и немощами. Все, что мы могли, это проповедовать вам. Но мы несли вам Слово Бога. И это Слово Бога пришло к вам не только в словах, но в силе Святого Духа. И эти люди принимали апостола и его слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Скорбь и радость — это два понятия, которые представляют собой две взаимоисключающие противоположности. Они не могут сосуществовать друг с другом. Это столь же противоположные друг другу понятия, как день и ночь или же огонь и лед. С точки зрения нормального положения вещей, если человек страдает или находится в скорби, он не может испытывать радости. А если человек испытывает радость, то ясно, что в этот момент он не имеет страданий. И вместе с тем, из этого стиха следует, что в те дни были замечательные святые, которые переносили скорби и в то же время имели в своих сердцах истинную Господню радость. Это, друзья мои, и есть подлинный триумф христианства. И должен сказать, что сегодня можно встретить немало таких людей. Эти люди испытывают мучения, скорби и невзгоды, но при этом они несут в своих сердцах истинную радость, обретаемую лишь в Господе. В этом мире не найдется человека, который мог бы одновременно наслаждаться радостями этого мира и претерпевать страдания. Этот мир не способен совместить в себе эти два совершенно противоположных процесса. Однако Павел говорит, что в Фессалониках слово было принято в большой скорби. Эти люди переживали страдания, гонения и лишения. Но при всем при том, среди них царила радость Святого Духа. Восточная кухня отличается своим умением сочетать трудносочетаемые вкусы. Например, есть китайские блюда, в которых присутствуют одновременно соль и кислота, а также горечь и сладость. То же самое справедливо и в жизни христианина. Она может быть полна горечи и страданий, но при этом его сердце наполнено светлой и доброй радостью. В моей церкви была женщина, которая медленно умирала от тяжелого, неизлечимого недуга. Она была очень известной писательницей, и я горжусь тем, что имел честь крестить ее. Мы совершили это крещение в обычной ванне, потому что попросту не могли перевести умирающую в другое место. Эта женщина настолько страдала, что стоило мне дотронуться до нее, как она не могла сдержать крика. Все время она испытывала непрекращающуюся боль. После крещения она дала мне тетрадку со своими собственными стихами. И знаете, как назывались эти стихи? «Радость, живущая в сердце». Посреди совершенно невообразимых земных страданий эта христианка испытывала радость в своей жизни. Каждый раз, уходя от нее, меня преследовало ощущение, что я не пришел дать ей утешение и поддержку, а именно она послужила мне, вселив в меня силы и уверенность. Удивительно видеть христианина, который страдает подобным образом и все равно продолжает радоваться в Господе. Именно такими были верующие в Фессалониках. И в результате весть о них распространилась по всей империи. Прочтем 7 и 8 стихи. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога.
так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Македония и Ахая представляли собой европейскую часть греко-македонской империи Александра Великого. Как следует из этих строк, уже через несколько месяцев своего существования церковь в Фессалониках стала примером для всех других церквей. Сегодня мы нередко слышим об отдельных христианах, которые своей жизнью являют хороший пример для остальных верующих. Однако найдется совсем немного церковных общин, которые бы имели достаточно широкую известность, являясь образцом христианской веры. Мне повезло, и я имею возможность много путешествовать и посещать различные церкви. Так вот, из всех церквей, где мне довелось бывать или проповедовать, я смогу назвать лишь несколько отдельных общин, которые действительно можно назвать примером. Я считаю, что это весьма печально, что в наши дни так мало поместных церквей, которые бы являлись примером для всех христиан. Но Павел выяснил, что куда бы он ни приходил, известность церкви в Фессалониках опережала его. Повсюду верующие уже говорили об этой общине, так что апостолу даже не требовалось ничего добавлять. Это говорит нам о той замечательной репутации, которую приобрела Фессалоникийская церковь в те дни. Прочтем далее 9 и 10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В прошлых передачах мы с вами уже обсуждали эти стихи, когда говорили о деле веры, труде любви и терпении упования фессалоникийских христиан. Перемены, произошедшие в их жизни, свидетельствовали о том, какой вход имели к ним Павел и Тимофей. И здесь Павел говорит о том, что это были за перемены. Их дело веры состояло в том, что они обратились к Богу от идолов. Их труд любви заключался в их служении живому и истинному Богу. И, наконец, терпение упования — это было их ожидание с небес Сына Его. Теперь мне хотелось бы взглянуть на эти стихи с несколько иной точки зрения. Когда Павел прибыл в Фессалоники, он не стал читать проповеди, осуждающие идолопоклонство. Он не стал рассказывать об ошибке поклонения различным римским божествам, как, например, Венере или Аполлону. Прибыв в Фессалоники, Павел проповедовал Христа. И когда апостол проповедовал Христа, эти фессалоникийцы обратились к Богу от своих идолов. Причем заметьте, что здесь не сказано, что они обратились от своих идолов к Богу. Они обратились к Богу от идолов. Казалось бы, это весьма незначительная мелочь. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда нам следует обратить серьезное внимание именно на мелочь. Мне хочется, чтобы вы увидели здесь нечто важное. Мы знаем, что покаяние является необходимым залогом спасения. Покаяние и вера часто представляют нам как два этапа одного процесса, хотя они неразрывно связаны в единое целое. Когда Павел проповедовал Христа, фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Когда они обратились к Богу, это было дело веры. Именно это совершила их вера. Когда Иисус Христос сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Так вот, и эти люди обратились к Богу от своих идолов, то есть они не только пришли к Богу, но также отвернулись от иных богов. Это и было покаянием. Покаяние следует за нашим обращением к Богу, а вовсе не предваряет его. Когда фессалоникийцы обратились к Богу, они автоматически оставили своих прежних богов.
Я помогу вам лучше понять это следующей иллюстрацией. Поднимите свою руку и посмотрите на ладонь. А теперь, не опуская руки, взгляните на тыльную сторону ладони. Когда вы смотрите на тыльную часть руки, ваша ладонь автоматически поворачивается в другую сторону. Точно так же, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы не в состоянии сделать этого без того, чтобы не отвернуться от чего-то другого. И это обращение от чего-то и есть покаяние. Мы должны провозглашать Иисуса Христа как своего Спасителя от греха. Любой человек должен знать, что он погибший грешник. Он может сидеть и оплакивать свои грехи до самого судного дня, но это не принесет ему ничего хорошего. Я знал одного алкоголика, который оставался алкоголиком до самого последнего дня своей жизни. Бесчетное число раз он сидел у меня в кабинете и сокрушался по поводу того, что он пьяница и как это ужасно, но он так и не обратился ко Христу. Он мог проливать слезы и каяться, но ничего в его жизни не менялось. Даже неверующие знают эту простую истину. Я помню, как в детстве мой отец приводил мне пример того, каким я не должен быть ни в коем случае. Он рассказывал о пароходе, который в свое время плавал по нашей реке. У этого парохода был совсем маленький паровой котел, но очень мощный гудок. Если во время движения с грузом вверх по течению пароходу приходилось давать гудок, он сразу же оказывался в очень сложном положении, потому что течение начинало сносить его вниз. Также есть немало людей, которых отличает большой и громкий гудок, но у которых совсем маленький котел. Они могут каяться и непрестанно проливать слезы, но это ровным счетом ничего не меняет. Ибо только когда человек обращается ко Христу, что-то действительно происходит. В этом случае человек отворачивается от своих грехов. А если человек не отвернулся от своих грехов, то это потому, что он не обратился и не пришел ко Христу. Я не сомневаюсь, что когда фессалоникийские верующие обратились к Богу, они жалели о том времени, которое было потрачено впустую, на поклонение никчемным идолам. Но их обращение к Богу случилось первым, а затем они осознали, что их приход к Богу означает их уход от идолов. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Иисус Христос, Спаситель мира, должен проповедоваться миру погибших грешников, тогда как весть покаяния должна быть обращена к церкви. Прочтите знаменитые послания Господа, адресованные семи церквям Малой Азии. Мы находим эти послания во второй и третьей главах книги Откровения. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к этим церквям, призывают их к покаянию. Но сегодня создается впечатление, что церковь старается убедить в необходимости покаяния всех остальных людей этого мира. Однако Библия учит, что нуждаются в покаянии именно люди внутри самой церкви. Мы должны пасть ниц перед нашим Богом и принести Ему покаяние. Это вовсе не проповедь, предназначенная для неспасенных людей на улице. Людям на улице необходимо в первую очередь узнать, что у них есть Спаситель и что они могут обратиться к Нему. И вот, обратившись к Богу от идолов, фессалоникийцы начали служить живому и истинному Богу. Это был их труд любви. Но никто не сможет служить Христу, если не будет любить Его. Господь Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А что, если мы не любим Его? В таком случае ни одна из Его заповедей не предназначена для нас.
Если вы думаете, что вам хочется проповедовать Евангелие, но при этом вы сознаете, что не любите его, тогда лучше останьтесь дома. Идти по всему миру, во все уголки этого мира и проповедовать Евангелие всякой твари — это Божья заповедь. Но она предназначена для тех, кто любит его. Если же вы не любите его, не делайте этого. Помните, как уже после воскресения Господь Иисус разговаривал с Симоном Петром? Спаситель не сказал апостолу: «Петр, как ты мог отречься от меня?» Он не сказал: «Петр, ты обещаешь исправиться, если я позволю тебе прочесть проповедь в день Пятидесятницы?» Господь Иисус не говорил ничего подобного. Он лишь спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Если бы Петр ответил отрицательно, я полагаю, что Господь просто посоветовал бы ему возвратиться к рыбной ловле и забыть о служении. Ибо он знал, что если Петр будет любить его, все остальное получится само собой, потому что это называется трудом любви. То же самое было и в Фессалоникийской церкви. А еще фессалоникийцы ожидали пришествия с небес Божьего Сына. Но ожидание вовсе не означает, что мы сидим и ждем, сложа руки на животе. Наше ожидание подразумевает, что мы заняты делом. Если вы любите Его, вы будете служить Ему, вы будете трудиться для Него, покуда ожидаете Его прихода. Как-то одному служителю довелось услышать мою проповедь о грядущем пришествии нашего Господа. Позднее он сказал, что, к его удивлению, моя проповедь оказалась не похожа на аналогичные проповеди некоторых других проповедников. Он даже сравнил таких проповедников с людьми, которые сидят у окна, прижав носы к стеклу и смотрят в небо, откуда вот-вот должен появиться Господь. Я сказал ему, что те, кто действительно ожидают пришествия Господа, трудятся для Него, не покладая рук. Они вовсе не сидят, уткнув носы в стекло. Ожидать пришествия Божьего Сына с небес вовсе не означает сидеть и ничего не делать. Это означает трудиться для Господа. Это и есть терпение и упование. Это означает продолжать служить Господу, неся Его Слово, покуда мы ждем. Ожидание пришествия Христа, когда Он явится за Своей Церковью, чтобы взять ее из этого мира, вовсе не может являться оправданием нашего бездействия. Скорее, это стимул, чтобы служить Ему и нести Его Слово людям. Давайте помнить об этом, каждый день, не забывая и стараясь быть угодными Ему. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Нет ничего важнее. Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы все это решение помним. Первые люди не захотели больше быть образом и подобием Бога. Они поддались дьявольскому искушению – быть как Бог, знать добро и зло. Слово «знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское слово «даат» – познание, означает не только привычное нам знать, но и что-то знать по опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чем-то. То есть люди захотели сами определять, что есть добро, а что зло. И Бог, как и предупреждал, лишил людей возможности общения с Ним, того, что Он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни, нешама, и человек стал духовно мертвым. Если бы первые люди остались в состоянии духовной мертвости, да еще и бессмертными, то не было бы никакой надежды для Адама и Евы и всего их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет спасения и надежды. И Бог включил, так сказать, для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение из этого состояния. Путь к этому спасению у Бога уже был готов. Прежде создания мира Господь знал, чего Ему будет стоить свободная воля, данная человеку. Смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда пришла полнота времени, Он эту жертву принес на Голгофе. Каждому, верующему в Иисуса Христа, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал рождением свыше. С рождением свыше в человеке снова появляется жизнь Божья. Его Святой Дух живет верующим. И человек приходит к цели своего призвания – стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную. О рождении свыше, единственном, непререкаемом условии для спасения, мы хотим побеседовать с вами, уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Благословенного вам чтения!
3: Александр Савченко. «Я в бессмертие иду». Я в бессмертие иду, наступая на зло. Средь скорбей и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана. Духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога, как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
2: Увидеть, войти и быть. Самый большой на то время в мире алмаз, который получил название Кулинан, был найден в Южной Африке случайно. Управляющий рудником Фредерик Уэллс в январе 1905 года совершал вечерний обход и в лучах заходящего солнца увидел сильный блеск на стене карьера. Добраться до заинтересовавшего его места было нелегко, потому что точка поиска находилась в 9 метрах под кромкой карьера. Когда рабочие добрались до этого места, то нашли там драгоценный камень размером 10 на 6,5–5 сантиметров, который откололся от более крупного кристалла. Один из крупнейших осколков этого алмаза украшает корону Британской империи. Один взгляд, обратить внимание, увидеть, принять решение. К Иисусу Христу однажды ночью пришел посетитель. Звали его Никодим. Он был членом Синедриона. Прочтем текст Евангелия от Иоанна, несмотря на то, что большинству из вас он хорошо знаком. Я попрошу вас обратить внимание на 3 слова «увидеть», «войти» и «быть» есть в нашем тексте. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 10. Кем был Никодим? Мы очень часто слышим это имя, так как в беседе с этим человеком Иисус говорит об основополагающих истинах, приводит, так сказать, квинтэссенцию Евангелия, изложенную в известном для нас Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Позже Никодим перед Пилатом и Синедрионом открылся как последователь Иисуса Христа. Но здесь он еще в поисках. Он знает, что Иисусом совершаются мессианские чудеса. Сейчас не время об этом говорить, это не тема нашей беседы сегодня. Напомню только, немые, бесноватые могут говорить, слепорожденные – видеть, прокаженные – очищаются. Никодим хочет знать, кто такой Иисус Христос? И Иисус ему говорит, что действительно узнать Мессию может только тот, кому это откроет сам Бог. Первое. Увидеть Царство Божие. Иисус говорит, что для этого нужно быть рожденным свыше. Читаем еще раз. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Помните, как Иисус спрашивает Петра: «За кого вы меня почитаете?» Петр исповедовал свою веру в Иисуса Христа, признав Его Мессией, Господом, Спасителем, Сыном Божьим. Иисус сказал Петру, что не плоть и кровь ему это открыли, то есть он не сам понял истину, ему ее открыл Отец Небесный. Эти слова Иисуса, как и все, что Он говорил, имеют значение и для нас. Конкретнее Иисус говорит об этом иудеям, считавшим, что приближение к Богу – дело, так сказать, рук человеческих. Приведу только один пример. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Толпы людей окружали Иисуса Христа. Они видели Его чудеса, слушали Его бесподобные речи, связывали с Ним свои надежды. Самые религиозные ожидали и желали Царства Божьего, такие как Никодим. Читаем у Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им, «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, 17 глава. Я думаю, что мы имеем все основания спросить себя, видим ли мы Царство Божие? Если да, то как? В чем? Каким образом оно внутри и посреди нас? Могу ли я сказать следующее? Узнать в Иисусе Христе, посланного Богом для меня Спасителя, это и значит увидеть Царство Божие. Если так, то это значит, что увидеть действие самого Бога в наших сердцах. Но внутри вас можно понять и в буквальном смысле. Писание говорит, «Благоволил Бог показать». Какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Колоссянам 1 глава 27 стих. То есть, необходимо не только поверить в Иисуса Христа как посланного Богом Спасителя, Мессию, но и узнать, что Он живет в моем сердце, и с таким осознанием и жить. Жить в послушании Богу, святости мыслей, слов и поступков. Второе слово, на которое хочу обратить ваше внимание, это «войти в Царство Божие». Читаем еще раз. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Очень многие современники Иисуса Христа, увидев Его и признав в Нем Мессию, посланника Божьего, отвергли Его. Они Его не приняли. Мы скажем, что мы на их месте бы иначе поступили. Не знаю, не знаю. Помните историю о блудном сыне? Старший сын не захотел войти в дом отца, так как тот принял блудного сына и организовал по этому поводу большой праздник. Я знаю, что многие не входят, так как мы, верующие, для них не являемся хорошей рекламой действия Царства Божьего. Но что значит увидеть и войти? Государственные службы определяют, какие документы нужны человеку, чтобы перейти границу. Государство определяет цены, вид, сроки действия и годности виз, условия для получения вида на жительство, разрешения на работу и так далее. Это право каждого государства. Точно так и Бог определил условия для входа в Его Царство. Я думаю, что вы все эти условия помните. Нет? Напомню несколько. Кто сказал «Я дверь овцам»? А про узкие врата помните? Или про узкий путь? Обобщая, можно сказать, что во всех этих случаях речь идет о том, что Иисус сказал «Кто Мною войдет, спасется». Здесь идет речь о тех, кому Бог уже открыл, кто такой Иисус Христос, что Он для них сделал и что Он от этих людей ожидает. Иисус говорит «Истинно, истинно говорю тебе, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Что значит «родиться от воды»? Что значит «родиться от духа»? Это первое и самое главное условие – родиться от Слова Божьего и от Духа Святого. Таким же образом, как рожденное в Деве Марии от Бога было следствием воли Божьей и веры девушки, и мы рождаемся от Него в Его Царство. Рождение свыше делает нас способными войти в Царство Божье. Рождение переносит нас из этого мира в Царство Небесное. Иисус говорит о верующих в Него: «Они не от мира, как и я не от мира». А Петр пишет: «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава. Понимать, что мы – граждане Царства Небесного, необходимое для спасения и победной жизни условие. Третье слово, на которое хочу обратить ваше внимание, короткое, но емкое – это слово «быть». Оно тоже сказано Христом в этом тексте. «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:6. Помню, как в начале 90-х я входил в посольство Германии в Москве. На улице очередь длиной в квартал, а я прохожу свободно, потому что я гражданин Германии. Конечно же, я мог бы встать в очередь, но охранник мне бы сказал: «А чего это вы в очереди стоите? Проходите, вам не нужно ждать, вы гражданин». Если мы увидели в Иисусе Христе Спасителя, значит, Бог нам это открыл. Когда мы покаялись и поверили, мы были приняты им и отождествлены с Ним, с Его смертью и жизнью. Мы вошли в Его Царство, мы получили гражданство небесное. Помните, как об этом пишет апостол Павел? «Наше же жительство», буквально гражданство, «на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3:20-21. То есть мы призваны Богом увидеть Царство Божие во всех Его проявлениях, в личности Иисуса Христа, в совершенном им на кресте нашем спасении, в страданиях, водительстве, служении, нуждах, скорбях, в уповании и славе. Мы удостоились чести войти в Царство Божие и найти в нем утешение, мир, покой душе, защиту от нападок, подкрепление в вере, силу в освящении. Мы имеем привилегию и можем быть гражданами Царства Небесного. Это открытая Богом для всех людей возможность и есть Евангелие Христово, заключающаяся в том, что Бог сделал все от Него зависящее, чтобы мы снова получили Его жизнь в нас. Он примирил нас с собой смертью Иисуса Христа и, примирив, спас жизнью Своей в нас. Бог спас нас. Для чего? Ответ мы найдем в словах апостола Павла: «Дабы они», то есть мы, «во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,

0: открывает Тимофею и всем нам нечто очень и очень важное. «Знай» — глагол повелительного наклонения. Обрати особое внимание на то, что я тебе скажу сейчас. «Знание» — это обладание проверенной информацией, позволяющей решить практическую задачу. Павел говорит о признаках последнего времени. Он обладает истинной информацией. У него есть ответ на вопрос, некогда заданный Христу учениками. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфей 24:3. У Павла ответ от Бога, информация достоверная. И именно по этой причине Павел говорит Тимофею «Знай». Помню, как в конце 70-х годов прошлого столетия мы постоянно рассуждали о последнем времени. Мы с неким трепетом и страхом ожидали приближающийся миллениум. Все наши рассуждения сводились к одному – восхищению Церкви. Третье тысячелетие наступило, восхищения Церкви нет. В Божьем народе сменилось настроение. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:3-4. Все ли? В жизни Церкви Христовой все остается без изменений. Церковь — это духовный дом Божий, это место поклонения Богу, прославления Иисуса Христа за смерть на Голгофском кресте, за искупление и оправдание, за освобождение от вечного наказания. Церковь — это семья Божья, в которой чада Его проявляют неподдельную любовь и почтение друг к другу. Здесь не может быть никаких изменений. Принципы Христовой Церкви вечны. Чего нельзя сказать о грешном мире? В нем все шатко, изменчиво и ненадежно. Апостол Павел обращает внимание Тимофея на то, что в последние дни наступят времена тяжкие. Но мы знаем, что последние дни длятся вот уже 2000 лет. Конечно, в сравнении с вечностью это ничто. Но все же о каком конкретном отрезке времени говорит Павел? Греческое слово «эсхатос», переведенное как «последнее», буквально означает «крайний», самый отдаленный край – конец земли. Это значит, что перечисленные во втором послании к Тимофею 3:2-5 признаки в полной мере откроются перед самым концом времени благодати, перед восхищением Церкви Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы знали о том, что последнее время будет крайне жутким и очень опасным. Халепой. Греческое слово «халепой» встречается в Новом Завете еще один раз. В Евангелии от Матфея 8:28 описывается история встречи Иисуса Христа с двумя людьми, одержимыми бесами. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепые, халепой, так что никто не смел проходить тем путем. Время, в которое мы живем, время жуткое. Идти жизненным путем опасно, как никогда. Но радует то, что Христос – Освободитель. В последующих номерах журнала «Вера и жизнь» мы поговорим о том, какими будут люди последнего времени и почему Церкви важно об этом знать. Бог да укрепит каждого из нас. Пришествие Его приближается.
1: Роза. Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день. Один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком. Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство.

0: пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была уже на носу, а он никак не мог завершить свою проповедь. Все что-то исправлял в своей тетради и вычеркивал, и все равно оставался недоволен. По его мнению, не хватало в ней чего-то очень важного, изюминки какой-то. Долго он так сидел, только изредка отрывая утомленные глаза от исписанных страниц. Солнце давно перевалило за полдень и лениво покатилось к западу. А Александр Григорьевич медлил уходить, как будто все еще чего-то ждал. Даже улыбнулся и головой покачал. Вот уж смеха да и только. Ведь не молод уже, далеко за 60, а он, как мальчишка, ожидает чуда. И вдруг пригрезилось ему, что вот прямо сейчас появится отец, еще совсем молодой, и подхватит его маленького на руки, одарит гостинцами, привезенными с ярмарки, и, о чудо, книга большая с яркими картинками в его дрожащих от радости руках. У Александра Григорьевича было 6 детей, и он давно уже был дедушкой и даже прадедушкой, но по-прежнему с любовью, нежностью и благодарностью вспоминал своего отца. Да и разве можно было забыть ту трудную, но счастливую жизнь, полную испытаний и скорби, когда они были еще вместе? Его отец, Григорий Алексеевич, вернулся с войны инвалидом в 1945 году. А лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью. Сын врагов народа. Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец, Сашенька. Но то ли любовь была не так крепка, то ли жажда романтической жизни столь велика, но уж так случилось, что молодая жена, оставив Григорию 2-летнего сына, уехала с молодым офицером строить свою интересную и счастливую жизнь. И в этой новой жизни не было места для Григория и Сашеньки. В кармане зазвонил мобильный телефон. Александр Григорьевич спохватился, дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада, сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами. Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, В неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька, неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» — только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков. Импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не каждый день. Вновь, спустя столько лет, обретя друг друга, не могли наговориться. Виктор ждал своего друга с нетерпением. Запущенная квартира преобразилась, засияла чистыми окнами и занавесками, заблестела натертой мебелью, заулыбалась помытой посудой, водочные бутылки покинули жилище. Да и сам Виктор понемногу преображался, как будто в него капля за каплей стала возвращаться жизнь. И все бы хорошо. Да вот только... Как ни старался Александр Григорьевич, друг его детства наотрез отказывался обратиться к Богу. Была у него очень большая обида на судьбу и много вопросов к Создателю. Один из них он постоянно задавал своему другу. «Ну как же так случилось, Сашка? Твой отец, неудачник и горький пьяница, смог воспитать тебя приличным человеком. Вот стал ты известным хирургом и верующим, да и семья у тебя большая, благополучная. А вот у меня все под откос». Он тоскливым взглядом окидывал свое убогое жилище, в котором витал неистребимый дух безысходности и одинокой старости. Несколько дней этот вопрос не давал Александру Григорьевичу покоя. Действительно, как же так случилось, что Виктор, подающий большие надежды в музыке, благополучный и обласканный судьбой, стал уличным музыкантом, собирающим жалкие гроши на ежедневную выпивку? Воспоминания, как яркие кусочки пазла, собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» «Как-то совсем по бабье», — запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» — прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», — ответил он на немой вопрос сына. «Но ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки. Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею, и кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. Поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Витькиной мамы. И хоть пирог с одной стороны слегка недопекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем». Саньку захлестывала эйфория. «Нечасто увидишь отца таким счастливым». Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова. Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь. Да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом все мое желание. Я был плохим отцом и хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше, лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда». После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. «Между верой и доверием существует разница», — устало присел на табурет Александр Григорьевич. «Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Делайте это сегодня. Вот, теперь время благоприятное. Вот, теперь день спасения. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Один из известных христианских проповедников Муди сделал величайшую ошибку в своей жизни. Случилось это 8 октября 1871 года. В тот вечер Муди проповедовал в самой большой аудитории, какую он имел в Чикаго. В его слове шла речь о суде Пилата над Христом, и основной темой проповеди был вопрос, заданный Пилатом: «Что же я сделал с Иисусом?» Закончил Моуди свою проповедь такими словами: «Я предлагаю моим слушателям подумать над этими словами Пилата у себя дома, а в следующее воскресенье проповедь будет о распятом Иисусе, и тогда мы решим, что делать с Иисусом». Позже, вспоминая этот случай, Муди назвал его трагической и величайшей ошибкой своей жизни. Той аудитории, которая у меня была тогда, я уже больше не имел. Никогда. Когда проповедь была закончена, он попросил солиста спеть гимн, начинающийся словами: «Ныне Спаситель призывает». Есть нечто пророческое в двух первых словах этого гимна. «Ныне Спаситель призывает». «Поспеши же в убежище, правосудие Божие поспешает, и смерть настигает». Гимн этот был последним гимном, который исполнялся в этом зале. Даже более того, в то время, когда солист еще пел, голос его был заглушен сиренами пожарных машин. В эту ночь случился в Чикаго большой пожар. Сгорел и зал собраний. Во время пожара погибло около 1000 человек. Некоторые из них были на богослужении в зале, где проповедовал Моуди. Сам же Моуди признал, что в тот вечер он получил серьезный урок. Когда проповедуется обращение ко Христу, то необходимо призывать слушателей к этому немедленно, не откладывая на другой раз. «Я, — сказал он, — предпочел бы лучше лишиться чего-то другого, чем снова когда-нибудь отложить призыв к отдаче жизни Христу. Никогда нельзя на завтра откладывать то, что мы должны сделать сегодня. Бог обещает прощение в ответ на ваше покаяние, — сказал блаженный Августин. Но Бог не обещает ничего на завтра. Случай вашей медлительности».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Если только пожелаете, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. После общения с подружкой восторженное настроение Светы заметно поубавилось.
2: «Подумаешь, путешествие!» — равнодушно отреагировала подруга. «Кроме комаров, лягушек и коров, ты в этом путешествии ничего больше не встретишь. Да и что может быть в деревне? Вот если бы ты сказала, что вы едете на Кавказ? Дело ваше, конечно, но меня деревня не привлекает».
1: Вечером Света несмело заговорила с отцом. «Папа, а может, давай поедем на Кавказ? Говорят, там интереснее». Тень грусти промелькнула на лице отца. В глубине души ему стало обидно, что дочь не поняла его. «Если бы ты только знала, какая это радость всей семьей встречать восход солнца и потом провожать его, когда оно садится, слушать на рассвете пение птиц и пить прохладную родниковую воду. Иисус тоже желает, чтобы все люди шли его путем. Этот путь особенный, он ведет к небесному Отцу. Но ни одного из нас он не принуждает следовать за ним. Только те, кто знает, сколько сделал для них Иисус, могут оценить его великую жертву. Они будут любить его всей душой, будут благодарны и послушны ему. Такие не собьются с пути, и перед ними откроются райские обители. Подумайте, ребята, любите ли вы Иисуса? Благодарны ли вы Ему за все, что Он сделал для вас? Вас никто не вправе заставить стать у Его учениками. Но прежде чем принять окончательное решение, взвесьте еще раз, что вы приобретаете со Христом. И что теряете, отказавшись от Него? Иисус ждет вашего решения.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся жена. Девора – жена Лапидофона. Книга Судей 4.4. Вы когда-нибудь замечали, что говорят люди, когда представляют вас кому-то? Что, к примеру, они говорят о ваших достижениях? И если вы замужем, считаете, что вам полезно, если вас представляют как жену вашего мужа? Такие почтительные слова означают, скорее всего, что вы стали известны как преданная верная жена, жена, которая поддерживает мужа, жена, цена которой выше жемчугов, притча 31.10. Когда Бог представляет нам Девору, Он представляет ее как жену Лапидофа. Да, Девора была пророчицей и судьей, но она была и женой. Поскольку нам ничего не известно о муже Деворы, мы можем легко допустить, что благочестие от Деворы оказывало Лапидофу все то уважение и почтение, которого он заслуживал. В конце концов, она была известна как его супруга. Девора смогла так послужить Богу, точнее, его народу, потому что она была женщиной, любившей Бога. А мы можем быть уверены, что, любя Бога, она повиновалась его слову и следовала Божьим указаниям в том, какой должна быть замужняя женщина. Обратите внимание на короткий список тех задач, которые ставит Бог перед женами, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Жена должна помогать своему мужу. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Жена должна повиноваться своему мужу. Жены, повинуйтесь, подчиняйтесь, учитесь приспосабливаться своим мужьям, как Господу. Ефесянам 5.22. И жена должна уважать своего мужа. Жена да боится, то есть восхваляет и уважает своего мужа. Ефесянам 5.33. Жена должна любить своего мужа. Ты же говоришь, чтобы вразумляли молодых любить своих мужей. Титус 2.4. Как напоминает нам один мудрый человек, Бог не может дать большего тем, кто не ценит того, что у них уже есть. Чтобы стать такой, как Девора, очень полезной для Бога женщиной, которой доверяет ответственность руководителя, которой дают большие возможности для служения своему государству, вы должны прежде всего быть преданной супругой. Когда вы помогаете, повинуетесь своему мужу, уважаете и любите его, вы тем самым почитаете Бога. Титус 2.10.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас сегодня. Я благодарю за то, что вы сегодня могли подсоединиться и быть частью нашего интервью. Сегодня в гостях у нас Сергей Викторович Санников. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я бы хотел бы начать наше интервью с такого-то вопроса. Или вот продолжите дальнейшую фразу. Санников Сергей Викторович – это?
2: Ну, если коротко, Санников Сергей Викторович – это раб Божий. Это раб Божий, раб Иисуса Христа, которого Господь призвал и поставил на какое-то служение. Поэтому я могу сказать, что Санников Сергей Викторович – это отец, дедушка. Санников Сергей Викторович – это служитель Божий, ну, в частности, один из пасторов Первой Одесской Церкви, капеллан Одесского морского порта. Там, скажем, Господь поставил Санникова на академическое поприще, и мне пришлось нести служение как доктор служения, получить соответствующие дипломы и знания для того, чтобы осуществлять это служение. Потом доктор философских наук, потом доктора полного, доктор хабилитас, то есть разного рода академические звания и призвания. Но это все является частью одного большого служение, которое я называю «Раб Иисуса Христа».
1: Да, спасибо большое. Да, конечно же, наверное, сидя рядом с вами, ты понимаешь, насколько, может быть, маленький я, да, наверное, в своем, наверное, где-то познании, где-то нужно еще расти и преображаться. Так что спасибо еще раз, что вы можете сегодня быть с нами и делиться вот своим опытом, своими знаниями. Читая вашу биографию, и вы также сейчас говорили, вот, что вы являетесь капелланом, да? А можете немножко рассказать больше об этом служении или что это вообще такое?
2: Да, это очень интересное и важное служение, особенно вот в наше такое очень тревожное и непростое время. Служение это заключается в том, что капелланы – это служители Божьи, обычно пастора или другие рукоположенные служители, которые работают со специальными группами людей. Какие это специальные группы? Это те, которые находятся в особо трудных конфликтных ситуациях. Есть морские капелланы, те, которые работают с моряками. Моряк – это профессия очень сложная. Человек, оторван иногда там на 8-9 месяцев от дома, находится в очень маленьком изолированном помещении практически все время, с небольшой группой таких же коллег, как он. И, естественно, в таком маленьком коллективе возникают различные проблемы. То есть все это целый комплекс, тяжелая работа, штормы, все это накладывает сильный отпечаток на их жизнь, и им требуется и психологическая, и душевная, и духовная, и богословская помощь. Этим занимаются морские капелланы. Есть капелланы военные, которые работают на линии фронта. Есть капелланы, которые несут служение в больницах, в хосписах для тяжелобольных или обреченных людей. Это те категории людей, которые нуждаются в особой опеке. И капелланы должны выполнить эту миссию.
1: Угу. И вы непосредственно несете это служение там, в Одессе, где вы проживаете?
2: Да, ну, сейчас я уже не несу это служение, я уже капеллан в отставке. Но долгие годы я нес это служение в Одесском морском порту, потому что морской порт – это особое предприятие, куда приходят ежедневно десятки судов с разных концов мира. Все суда сегодня имеют экипажи сборные. Практически редко встретишь судно, на котором однородный экипаж, скажем, там русские или только арабы, или только китайцы. Как правило, это смешанный экипаж. И люди находятся в экстремальных условиях. Когда они приезжают на порт, то, конечно, несколько дней, которые они здесь находятся во время разгрузки, погрузки, в это время им требуется некоторая разрядка. Они хотят пойти в город. Ну, их часто встречают опасности. И вот капеллан, я приходил на судно, как только судно приходит в порт, прихожу на судно, встречаюсь с экипажем, назначаем встречу, все приходят, я им рассказываю об особенностях Одессы, где можно ходить, где опасно ходить, что их ожидает в Одессе. Рассказываю им о тех возможностях, духовных возможностях, которые есть, какие можно посетить церкви, морские клубы, где есть различного рода помощь. И предлагаю вместе помолиться, вместе почитать Библию. Те, кто желают, назначают специальное время, я уже прихожу специально для них, и мы часто проводим какие-то библейские занятия или просто молитву совместную. Особенно, кстати, интересно, что ревностные в этом деле чаще всего филиппинцы. Филиппинцы – это, как правило, моряки палубная команда. То есть самый низкий как бы слой моряков – это филиппинцы. И они практически все очень ревностные в отношении изучения Библии, молитвы совместной. А уже более высокие люди, ну там помощники капитана и так далее, сам капитан, как правило, это греки или средний персонал, это поляки, русские, украинцы. Эти люди не особенно интересуются Библией.
1: И с ними, наверное, как-то более тяжело, да, выйти на какой-то контакт.
2: Намного тяжелее с ними говорить.
1: Угу. А есть ли у вас какое-то воспоминание или интересная история вот, с этого вот служения, когда вот вы занимались, ходили туда?
2: Конечно, есть очень много интересных историй. Однажды я имел возможность поговорить с капитаном одного судна. Он сам грек. И он хотел переубедить меня, что вот мои взгляды как баптиста не вполне соответствуют истине. Сам он такой ортодокс, православный. И вот мы с ним очень долго беседовали. И в конечном счете оказалось, что у него практически весь экипаж – это баптисты. И поэтому у него вот такое напряжение возникает. Ну и когда мы с ним встретились, вот он попытался со мной проверить свою аргументацию, ну и в конечном счете согласился, что мы можем тоже достичь Царства Небесного, хоть мы и баптисты.
1: О, спасибо, да, интересно. А также, когда я читал вашу биографию, я видел, что в 1989 году вы были основателем первой библейской школы во времена Советского Союза. Можете немножко рассказать об этом событии, как это все начиналось и как оно развивалось и дальше пошло?
2: Да, это очень интересное время было, время перемен, время вот поиска. Дело в том, что во времена еще Советского Союза Господь так устроил, что мне пришлось участвовать в богословском образовании, хотя еще не было ни одного ни библейского колледжа, не было еще ни одной семинарии. В Москве еще с 1967 года работали библейские курсы, заочные библейские курсы. И в 1984 году меня пригласил Василий Ефимович Логвиненко, который был тогда председателем всех Б, он пригласил меня преподавать в Москве на заочных библейских курсах. И я ездил в Москву на сессии, жил в Одессе, ездил в Москву. Иногда на один день я ездил, утром вылетал, вечером возвращался. Сегодня это кажется фантастикой для нас, но тогда было 5 или 6 авиарейсов в день. Поэтому это было очень легко и просто. Я ездил, иногда принимал экзамен, иногда на сессию, на более длительный период ездил. Так что я уже имел некоторую базу. Я уже прошел школу, я уже знал, что такое богословское образование. Ну, получить образование за рубежом в то время я не мог, я был не выездной, меня не выпускали, но вот все, что можно было получить в Москве и в Одессе я как раз еще в это время имел доступ к нашей академической библиотеке университетской, в которой очень хороший фонд остался с семинарии, Одесской семинарии православной. Когда ее перевели в 60-е годы в другое место, то библиотеку передали в библиотеку университета. И эти фонды, я знал, как добраться до них, и поэтому тоже очень много занимался. Таким образом, к 89-му году так оказалось, что Господь подготовил базу, дал мне уже возможность понять, что такое богословское образование. И когда чуть-чуть приоткрылись новые возможности, стало полегче дышать в политическом смысле, то мы с братьями-одесситами писали несколько раз письма нашему старшему пресвитеру по Украине Якову Кузьмичу Духонченко. Он был человек образования, ревнитель образования тоже очень большой. Писали о том, что мы хотели бы открыть библейскую школу в Одессе. Он отвечал: да, это хорошее дело, но давайте сначала в Киеве откроем. Ну, в Киеве не получалось, и так, не дождавшись разрешения от нашего руководства, мы решили на свой страх и риск открывать библейскую школу. И летом 89 года такая школа была открыта. Мы разработали программу, собрали преподавателей, которых могли на то время, и начали набор студентов. И, слава Богу, собралось достаточно много студентов, и очень быстро, уже к концу 89 года, весть о том, что в Одессе началась библейская школа, разнеслась, ну, наверное, даже по всей Украине, потому что к нам стали приезжать студенты из Закарпатья и из Харькова, с разных концов, с противоположных концов. Люди ехали больше, чем одну ночь даже иногда, для того, чтобы приехать на сессию. Мы ожидали, что будут служители только Одесской области, рассчитывали только на Одесскую область. Но оказалось, что интерес был настолько велик, что мы не могли вместиться. И больше, чем 150 до 200 человек иногда приезжало на сессию. Надо было накормить их. Это была очень непростая задача. Разместить большинство из них надо было. Но в то время сердца наших братьев и сестер были очень открытыми. Они приглашали студентов домой на ночлег, они очень, ну, волонтерски просто помогали, готовили обеды, потому что никакого финансирования не было, никаких спонсоров у нас не было. Все делалось за счет волонтерства своими собственными руками. Так что это, по сути, было дело Божье. Я не мог себе представить, что из этого получится и как это все произойдет, но Господь вот вдруг совершил такое чудо.
1: Я так думаю, что еще то время, когда, вот, как вы сказали, чуть легче было дышать, да, были эти возможности, когда люди могли поехать и начать вот библейское духовное образование. А как вы видите сегодня вот этот темп, он где-то еще держится? Есть у людей интерес, что вот они вот поступают, они туда учатся там? Сколько людей у вас там сегодня? Либо, может быть, как-то вот немножко оно спало?
2: Ну, безусловно, мы не можем говорить о таком же энтузиазме, который был в 89-90 год. Во-первых, большое количество богословских учебных заведений в Украине и в России. Ну, в России, может быть, поменьше, но тоже достаточно. Это первое. Во-вторых, уже многие годы работают учебные заведения. И как бы вот тот слой энтузиастов, которые хотели очень получить образование, они уже получили это образование. Поэтому, конечно, интерес сейчас гораздо меньше. Но по-прежнему сейчас в Одесской семинарии занимается где-то 180 человек, вот так вот до 200, от 150 до 200 человек каждый год колеблется количество обучающихся. И в других семинариях достаточно много, там в Вербенской семинарии, насколько я знаю, тоже больше 200 человек. Ну, то есть цифры достаточно большие. То есть нельзя сказать, что сильно упал интерес к богословскому образованию, но он стал другим, он стал более стабильным, более, может быть, требовательным, ну и более квалифицированным академически.
1: Слушая вас, общаясь с вами, да, я понимаю, как, насколько Бог вот вел вас по жизни, на разных этапах вашей жизни. И в рамках сегодняшней нашей передачи, вот само название «Призвание», да, мы хотим с вами сегодня поговорить о призвании, о вашем личном призвании. И вообще, для начала, что такое вообще призвание?
2: Призвание – это действие Божье по направлению человека на какой-то путь или на какое-то служение. То есть это действие Божье для того, чтобы человек что-то выполнил. Вот в этом суть самого понятия призвания. Есть общее призвание, которым Бог призывает всех людей. Это призвание быть святыми. Так говорит Священное Писание. Много посланий апостола Павла начинаются с этих слов, что призванным святым. Там в Эфесе призванным святым, в Коринфе и так далее, и так далее. Призванным. То есть это те, которых Бог призвал. И он призвал для чего? В других посланиях Павел пишет, что призванные к святости, призванные к вечному наследству, призванные к Божьему расположению, призванные к общению с самим Христом. То есть это призвание, общее призвание всех верующих для того, чтобы они стали детьми Божьими. Это первая часть призвания. Кроме вот этого общего призвания, есть призвание частное. Когда Бог призывает не только для того, чтобы человек стал чадом Его, но еще и для того, чтобы человек стал выполнять определенное служение. Призвание на служение. И вот это призвание на служение как раз, наверное, больше всего интересует людей. Потому что общее призвание, в общем-то, это понятно, это Божье действие, ответ человека и так далее, и так далее. А вот призвание на служение – это уже то, что надо разглядеть, рассмотреть, почувствовать персонально. Это действие, которое Бог особым образом делает. Ну вот в послании к евреям написано, что Бог призвал Авраама следовать в страну, о которой он ничего не знал. Призвал Авраама. Угу. Это было уже не общее призвание, это уже конкретно призвание для того, чтобы выполнить определенное действие, идти в страну, о которой Авраам никогда ничего не знал.
1: Каждый верующий должен иметь вот это особое призвание, либо это только вот избранные какие-то вот верующие, которые имеют особое призвание?
2: Я лично верю, что каждый верующий. Я не могу это, может быть, доказать, так сказать, технически, не могу привести все тексты, которые об этом говорят, но у меня есть такое внутреннее глубокое убеждение на основании чтения Священного Писания, что каждый человек призван не только к всеобщему наследию, но у каждого человека есть определенная доля, судьба, служение, как угодно это можно называть, но это тот путь, персональный путь, который Бог предначертал каждому. И служение, которое Бог дает, это не всегда выражается в церковном служении. Вот мы как бы иногда хотим сузить понятие призвания только к тому, что вот призваны на должность пастора, призваны там певцом быть или какое-то другое служение в церкви нести. Но на самом деле, я думаю, что надо смотреть шире, что специальное призвание есть у каждого человека, и оно может осуществляться, даже если человек является врачом и всю жизнь работает врачом, и в церкви он не занимает никакой позиции, но в призвании врача он может выполнить предназначение Божье. Бог может дать ему это служение врача, помощи людям, свидетельство о любви Божией через свою врачебную деятельность. Человек может быть электриком. Казалось бы, ну там провода какие-то он тянет, крутит какие-то гайки, что-то он такое вот делает. Ну где там Божье призвание? Но если он делает это не потому, что надо деньги заработать, ну семью содержать надо, надо что-то делать. А если для него электрика – это призвание, если он любит это дело, если он делает это так, как для Бога, то это окажет влияние на всех окружающих людей. То есть призвание, специальное призвание нельзя сосредотачивать только на церковном служении. Вот это мой поинт.
1: А тогда вот как человеку вот узнать свое призвание, вот это вот особое призвание?
2: Ну, это действительно очень важный вопрос и непростой вопрос. И самое главное, начать надо с того, чтобы задать этот вопрос. Угу. Большинство людей не задает этот вопрос. То есть они как бы делают что-то. Они, может быть, имеют призвание, но они даже и не спрашивают об этом призвании. Это плохо. Потому что лучше осознать. Конечно, можно выполнить свое призвание, даже не понимая, что ты выполняешь. Там, скажем, Бог призвал Навуходоносора, чтобы он наказал Израиль, и Навуходоносор мог не понимать до какого-то времени, во всяком случае точно не понимал, что он бич Божий в руке Всевышнего. То есть бывает, что люди выполняют призвание, которое Бог призвал для выполнения определенной цели, не зная. Лучше, чтобы знали. Значит, первое – поставить вопрос. Господи, а какое же у меня призвание? Причем, чтобы получить ответ на этот вопрос, нельзя сосредотачиваться только на церковном призвании. Надо быть открытым к тому, что Господь может сказать, твое призвание – мыть пол. Не, Господи, я не хочу такого призвания. Я хочу в студии сидеть лучше, людям рассказывать о тебе. А может быть, Господь хочет, чтобы такое было призвание. Ну, я вот расскажу такой случай. У нас в церкви, в нашей первой одесской церкви, была сестра, очень ревностная, очень хорошая сестра, она сейчас уже у Господа, пожилая сестра. Она помогала другим сестрам, вот, ну, как бы приходила, могла там дома навести порядок, поухаживать, особенно за больными. Она могла вот больную сестру так, ну, обласкать.

0: Ваня в молитве. Я должна быть молитвенницей. У нее совсем другое было призвание. Ее призвание было как раз вот это сострадание, сочувствие, сопереживание, которое она делала великолепно. В молитве, ну, она тоже, конечно, молилась, но я не уверен, что ее призвание – это была молитвенная жизнь. То есть вот человек имеет свои представления о призвании, и это мешает ему разглядеть истинное призвание. Второй шаг в том, чтобы увидеть свое призвание, заключается в том, чтобы посмотреть, как Господь действует в моей жизни. Призвание невозможно вычислить каким-то специальным магическим способом. То есть вот устроить там жеребьевку или там гадать на Библии для того, чтобы Господь открыл призвание или каким-то другим способом. Ничего не выйдет. Призвание так не определяют. Призвание определяется в практике, в соответствии с даром. Потому что призвание – это форма проявления дара. Бог дает дар для того, чтобы человек выполнил то призвание, к которому Бог его призывает. Значит, надо разглядеть дар. Поэтому тема призвания и тема даров – это темы, которые всегда идут рядом.
1: Близки.
0: Да, они очень близки. И вот человек должен научиться разглядеть, рассмотреть, увидеть, почувствовать, какой дар и к чему Господь призывает использовать этот дар, как использовать этот дар. Вот надо пробовать, надо почувствовать, что, Господи, какой у меня дар, какое у меня призвание. Начинаешь молиться, начинаешь просить, и Господь вдруг посылает какое-то служение. Это может быть служение церкви, вне церкви, еще раз повторяю, может быть совершенно разное дело. И я вдруг начинаю понимать, что вот то, что я сейчас делаю, мне оно нравится, оно меня увлекает. Мне хочется это сделать хорошо. Не просто выполнить, а хочется сделать это с особым энтузиазмом. Вот это ревность внутренняя, которая начинает гореть, когда человек берется за правильное дело, есть первый признак того, что человек нашел свое призвание и правильно реализует свой дар.
1: Вообще, насколько важно вот для каждого верующего сегодня вот понимать и знать свое призвание? Потому что, наверное, по факту большинство верующих, вообще большинство людей, они не знают свое предназначение, не знают свое призвание.
0: К большому сожалению, люди, особенно люди мира сего, они даже не могут найти правильно свое призвание, но они мучаются от этого. Это вопрос, который ставят психологи, это вопрос, который ставят люди неверующие. Почему? Потому что человек хочет реализоваться. Это внутренняя потребность любого человека, верующего, неверующего человека. Он хочет самореализоваться. Иногда он реализуется в семье, иногда он реализуется на работе, иногда он реализуется во зле. Это тоже форма самореализации, когда человек начинает крушить все, когда человек делает какие-то преступления, для него это форма самореализации. Он другого не видит, не понимает. И вот очень важно найти правильные формы самореализации, те, которые Господь хочет видеть от человека. Потому что каждому Бог предназначил что-то. Он дает каждому и дар, и время для реализации этого дара, и возможности какие-то, и хочет, чтобы это все сложилось в единую картинку. И очень важно, на мой взгляд, каждому человеку задуматься о своем призвании и начать искать, где же, Господи, ты хочешь меня видеть, потому что ему будет хорошо. В конечном счете вопрос призвания – это вопрос не просто того, что ну вот я выполню волю Божью. Ну, надо, значит, выполню волю Божью. Нет. Это вопрос того, что ты станешь сам окрыленным. Тебе приятно жить будет. Будет ради чего жить и как жить. Это очень важно.
1: Да, ну интересно, да, мысль вы, которую сказали, потому что вот, ну, мы можем молиться, да, мы можем искать свое призвание, да, и Бог нам уже отвечает, но мы просто-напросто это не видим. И иногда, может быть, нужно обратить внимание на то, что нам люди вокруг говорят, то, что не замечают какие-то наши качества, что у нас в жизни получается, и куда нас вот Бог направляет, да, вот эти дары, таланты, которые нам дает. Вот хотелось бы спросить вот в вашей жизни, да, вы знаете сегодня свое призвание?
0: Ну, конечно, знаю.
1: Вы уверены в нем?
0: Абсолютно уверен и абсолютно четко знаю.
1: Как Бог вас вот привел к этому призванию? Как вам открыл, что это ваше призвание?
0: Иногда это было как вот слепого котенка ведут, направляя так, что он не может никуда сдвинуться. как

0: как это началось, когда я стал только верующим, то я думал, что мое призвание в том, чтобы проповедовать, вот как-то быть привязанным к слову. Дело в том, что я как бы вот колебался, когда только уверовал. До этого времени, еще будучи молодым человеком, я немножко занимался музыкой. И когда уверовал, я стоял на распутье, заняться ли или направить себя в сторону музыки, там, регентом будущим, там, каким-то певцом, что-то там играть на чем-то, или в сторону слова. Я знал, что нельзя совместить. Надо или одно выбрать, или другое выбрать, и то, и другое невозможно. И я как бы после некоторого колебания твердо решил, что я буду заниматься только словом. От музыки абсолютно отказался, забыл про гитару, забыл обо всем, только слово.
1: В каком это возрасте было?
0: 28 лет мне было тогда. И вот занялся словом и думал, что мое призвание – это вот просто проповедовать, как бы изучать слово. Мне это очень нравилось, это мне хотелось. Но очень скоро я понял, что мое призвание – это богословское образование. Вот когда меня Василий Ефимович помог мне, Логвиненко, он вытащил меня из церкви и поставил в систему богословского образования. Тогда, когда призвал вот заочные библейские курсы. Я не знаю, как, какое ему было откровение или как, почему он меня так вот смело повлек из Одессы в Москву. Но, во всяком случае, он это сделал, и я попробовал себя там. И я понял, что это то, куда Господь меня хочет вести. Я начал совершенствоваться, мне было очень интересно. Я возрастал в этом, мне нравилось это. И хотя мне преподавать было сложно, но готовиться, изучать, рассуждать об этом для меня доставляло невероятное удовольствие. Я понял, что это именно то, что Господь хочет от меня. И после этого я все больше и больше углубляясь, уже однозначно увидел, что мое призвание – это система богословского образования. Это не только преподавание, это развитие академического богословия, это и книги, это и лекции, это и семинары, это очень много, и система вот аккредитационной ассоциации, которую мы создавали. То есть это очень широкий спектр, но все связано только с одним – богословское образование.
1: Да, я так понимаю, что вот, вот это познание своего призвания – это как процесс какой-то, да, который вот он длится в нашей жизни. Вот что делать людям, которые вот покаялись, вот они сегодня в церкви, может быть, уже долгое время в церкви, и они не знают своего призвания. Как им вот сделать вот этот шаг, чтобы в познание своего призвания?
0: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, они должны что-то услышать о своем призвании и захотеть найти его, это призвание. Надо побуждать их к тому, чтобы ты должен найти свое призвание, а для этого ты должен определить, ну, а чего же тебя Господь хочет? На что ты способен? Потому что каждый человек индивидуален. Это личность, которая имеет свой собственный набор каких-то интересов, ориентаций и способностей. Главное – способности. И вот надо эти способности реализовать максимально. А для этого надо попробовать. Надо попробовать себя в одной области, в другой области, послушать, что говорят старшие братья, послушать, что говорят родственники, друзья, там, жена, муж. Вот как бы мнение других, молитва и эксперимент, как бы, это как раз тот путь, который поможет определить свои способности и свое призвание.
1: Значит, должны ли мы развивать, учиться, как-то познавать свое, расти в своем призвании, либо это как вот дар, как вот Бог дал, и все, и вот ты его имеешь?
0: Ни в коем случае нельзя рассматривать призвание как нечто такое, что вот однажды полученное уже в совершенном законченном виде. Призвание – это путь. Это выполнение действия, которое Господь дает. А Господь, когда ведет, когда Он дает действия, Он все время развивает эти действия. Он никогда не ограничен, потому что наш Бог – это Бог безграничный. У Него нет остановки никогда. Он весь в движении. И поэтому тогда, когда человек понял свое призвание, он должен дальше выполнять его, расти в этом призвании. То есть быть более и более совершенным. Ну, для этого Господь, кстати, закладывает какие-то способности даже еще от рождения человека. Скажем, возьмите апостол Петр. Петр, это, мы видим это из книги Евангелий, он лидер. Он с самого начала выступает как лидер, он очень резкий, он как бы такой, ну, человек, который руководит, совершенно очевидно. И Господь использует это. Он поручил ему и после того, как прошел день Пятидесятницы, как уже Господь дал ему совершенно явные откровения, он посылает Петра как руководителя, это, как его называют, князь апостолов. Ну, действительно, лидер. Это то, что было заложено у него от рождения, а Господь то, что заложено от рождения, еще преобразовал, усилил, умножил и дал возможности использовать.
1: Угу. А должны ли мы иметь какие-то вот там особые способности или расположение к тому или к другому в нашем призвании? Либо это то, что вот ты когда вот получаешь, вот ты просто вот это имеешь и все?
0: Ну, конечно, какие-то расположения надо иметь. Если я правильно понял, то человек, когда выполняет свое призвание, если это призвание, он расположен к нему, ему хорошо, ему радостно выполнять это призвание, но не в тягость. Призвание не может быть в тягость. Если что-то человек выполняет сквозь силу, тягость – это не призвание, надо подумать хорошо, что ты делаешь. То есть должна быть радость от служения. Да, трудно, можно плакать иногда, но все равно это радость сквозь слезы. Поэтому тут обязательно развитие должно быть.
1: Важность развития, да. А может ли призвание меняться в жизни человека?
0: Ну, дело не так надо даже поставить, может быть, вопрос не так поставить. Призвание в целом, как бы, призвание – это то, что Бог делает для того, чтобы человек нашел реализацию своих даров, нашел возможность реализации своих даров. И одно дело человек может выполнить, и поэтому может показаться, что призвание меняется. На самом деле здесь не призвание меняется, а меняется сфера приложения дара, где фактически человек реализует свое призвание. Поэтому может что-то изменяться в жизни человека, но в целом призвание должно, оно останется, вот русло призвания останется. Сферы применения поменяются, но само призвание.
1: Угу. Значит, как бы как такого, например, если там вот человек занимается, скажем, музыкой, да, например, и это его призвание вроде бы на то время, потом он говорит, нет, я должен учить, и он оставляет одно и идет вот учит людей.
0: Ну, это может это быть. Может во-первых, быть. Это может быть как поиск своего призвания. Человек далеко не всегда понимает сразу свое призвание. Это надо только попробовать, надо увидеть, надо услышать со стороны отзывы, чтобы понять, что да, мое призвание именно здесь. Угу. Это первое. Второе, даже если он, скажем, занимался музыкой, то потом он может оставить эту музыку и заняться чем-то другим, потому что призвание – это не музыка как таковая, а призвание – это служение Богу, угу, в определенной сфере. И как я думаю, что человек, если меняет сферу, он при этом может не менять свое призвание.
1: Угу. Были ли моменты в вашей жизни, когда вы сомневались в своем призвании?
0: Ну, может быть, надо сказать так, были, наверное, времена, когда я искал свое призвание. Все-таки я не был до конца уверен, как я сейчас уверен. То есть было время, когда я все-таки не знал, действительно ли мне надо заниматься богословским образованием или нет. Это вот 80-е годы, до 89-го года. Уже тогда, когда началась библейская школа, я уже после этого не сомневался. Я уже знал точно, что мое призвание – это заниматься богословским образованием. Но до этого времени я был в поиске. Поэтому тут дело не в сомнениях, а скорее в поиске. Ну, а поиск – это всегда некоторые сомнения.
1: Угу. Я еще вот хотел спросить такой вот вопрос. Достаточно ли одного призвания? Либо вот мы должны иметь еще какие-то вот качества?
0: Ну, призвание опирается, как я сказал, на дары и на качество человека. То есть Господь изначально, еще до рождения человека, видит, где этот человек может наибольшим, наилучшим образом себя реализовать и закладывает определенные дары этому человеку, составляет ну, образно говоря, такую комбинацию ДНК, которая потом в будущем даст этому человеку максимальную возможность реализовать призвание. Но, к сожалению, люди не всегда реализуют это призвание.
1: Вопрос призвания – это вопрос избрания или человек этого достигает?
0: Нет, это Божий призыв. Избрание – это то, что делает Бог, исключительно Бог. Роль человека – увидеть, понять и ответить на действие Божие. Но первым выступает Бог.
1: Аминь, да. Вот я вот хотел, чтобы да, вот мы это вот сказали, потому что это действительно насколько важно. То действие, которое Бог делает в нашей жизни, Он указывает, Он показывает, и нам нужно иметь вот эти глаза, чтобы мы заметили вот свое личное призвание.
0: Абсолютно верно. То есть нельзя думать, что это я сам себе выбираю призвание, что хочу, то и делаю.
1: Какое призвание у Сергея Викторовича Саника?
0: Ну, для меня призвание очень простое. Это служить Богу в области богословского образования.
1: Слава Богу. Да, спасибо за ваше свидетельство, за как вы объяснили вот это вот призвание, как вы его видите, как оно совершалось в вашей жизни. История показывает, что все в этом мире меняется. Развитие человека, мораль и даже культура. Это все отражается на нас, людях. А мы видим, что церковь также меняется. Если есть такие перемены неизбежны, должна ли церковь сегодня меняться в ключе современного развития?
0: Для серьезного анализа, конечно, требуется и серьезное время. Но если очень коротко, то соединяет нас то же упование, которое было у ранней церкви первоапостольской и у нас. То есть это упование на Иисуса Христа, Господа славы, умершего за нас и воскресшего. Эта истина объединяет. А культурно мы очень отличаемся. И я всегда говорил и настаиваю, что нельзя повторять культуру первого века, нельзя повторять способ организации их жизни, их служения, повторять нам и думать, что мы тем самым станем святее и лучше. Ничего подобного. Бог действует по-разному в разные времена. Потому что то, что меняются времена, это меняются действия Божии. Бог меняет людей, меняет культуру, Бог как-то реагирует, участвует вместе с людьми вот в этом процессе развития. И сегодняшняя культура заставляет нас иначе переосмысливать служение Богу и иначе переосмысливать служение людям. И нельзя копировать раннехристианскую эпоху. Некоторые пытаются там, особенно там в вечере, чтобы вот точно такой хлеб был, такое вино было, чтобы так точно было устроено, как раннехристианская вечеря. Ничего подобного не надо делать. Мы не можем повторить культуру того времени, мы не можем лечь вокруг стола, как тогда лежали, одеться в ту одежду. Так что нет смысла повторять, есть смысл брать самое важное, главное. Суть того, что они делали. А что они делали? Они служили Богу. В этом заключалась самая соль, собственно, их жизни. Они служили Богу тем, что служили друг другу и окружающему миру. Они несли свет Евангелия в окружающий мир, они помогали людям, они помогали друг другу и выполняли поручение Божие, главное поручение Божие. «Идите, проповедуйте по всему миру во свидетельство мое», так говорил Господь, и они это делали. Вот это повторить крайне необходимо. А формы повторять, культурные особенности повторять – бесполезное занятие.
1: В конце хотел вам задать несколько вопросов, вопросов блиц. Будут короткие вопросы, и хотелось бы, чтобы тоже были короткие ответы. Хорошо? Готовы? Хорошо, первый вопрос. В каком возрасте у вас появился интерес к истории?
0: 32 года, наверное. 31-32.
1: Как часто вы бываете в отпуске?
0: Редко. Поэтому трудно объяснить, как часто. Фактически в отпуске я бываю только по обстоятельствам, когда вот Господь ставит меня в какие-то обстоятельства, что вот есть время. Но отпуск обычно у меня это... Может быть, летом у меня есть какой-то отпуск, когда я нахожусь на море, на причале на нашем, где наша лодка.
1: Это формальный. У вас есть хобби?
0: Хобби, В таком, может быть, мирском смысле слова даже и нету хобби, потому что то, что мне очень нравится, это читать, писать, работать за компьютером, это мое хобби, это самое настоящее хобби. Ну, а в мирском смысле, может быть, мне нравится яхтспорт, нравится море, это тоже в каком-то смысле хобби.
1: А сколько стран вы посетили?
0: Ну, стран 30-40 уж минимум, я думаю, что больше.
1: Какую страну вы бы хотели бы посетить, из которых вы не посещали еще?
0: Ну, вот так получилось, что я еще не был в Пуэрто-Рико. И вот хотел бы попасть туда.
1: Расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хороший результат.
0: Наверное, самый хороший совет я когда-то получил от моего первого учителя, когда я только обратился к Господу, то меня как бы под опеку взял Николай Иванович Высоцкий, наш композитор старый, который написал интересные псалмы. Это человек, который оказал на меня большое тоже влияние, и он мне советовал: уходи с кафедры, пока тебя еще слушают. Не затягивай никогда. Вот это совет, который мне очень помогает, и я все время помню его. Уходи, пока тебя еще слушают. Это один его совет. Второй совет тоже, который он мне дал, тоже такой краткий, хороший совет. Говорит: иди, когда тебя зовут. Наступит время, когда не позовут. Эти несколько советов мне очень помогают.
1: В какую эпоху времени вы бы хотели жить?
0: Здесь и сейчас.
1: Если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали?
0: Больше всего я хочу увидеть пришествие моего Господа сюда, на землю. И вот если говорить о будущем, то я хочу увидеть, как Господь придет.
1: Okay. Если бы у вас была возможность попить чай с каким-то персонажем из Библии, кто бы это был?
0: Павел.
1: Почему?
0: У меня к нему вопросы есть.
1: Какой вопрос?
0: Он кое-что написал в своих посланиях, неудобовразумительное, как говорит Петр. Я хотел бы выяснить у него. Ну, например, в 14 главе 1 Коринфянам он очень категорически настаивает на том, что нельзя говорить в собрании языками. А потом он говорит, это заповеди Божьи, а потом он говорит, ну, кто не разумеет, пусть не разумеет. Я удивляюсь, Павел, ну ты только что так твердо и категорически говорил, а потом говоришь, ну ладно, пусть говорят там.
1: А почему вы баптист?
0: Я исследовал этот вопрос. Я, когда пришел в церковь евангельских христиан-баптистов, я понял, что надо посмотреть и на другие церкви. Может быть, что-то есть более правильное. Может, я случайно сюда попал. Я ж не родился в верующей семье, совершенно с мира пришел. И я начал исследовать. И я понял, что евангельские христиане-баптисты – это люди, которые наиболее точно держатся Писания, насколько это вообще возможно. У них нет отклонений. Скажем, у субботников есть суббота. Это их как бы то, что уходит в сторону. У десятников есть язык, у православных есть иконы, у католиков там Дева Мария есть. А баптисты – это те, которые держатся центра. Они держатся именно Писания равновесно, выдерживают все основные стороны Писания в правильной пропорции.
1: Есть ли у вас недостигнутая мечта?
0: Да, есть, конечно.
1: Какая?
0: Ну, я должен завершить серию книг, которые я сейчас пишу, называется «Знаки присутствия». Я написал и издал первый том этой серии «Знаки присутствия. Водное крещение». Сейчас уже почти закончен второй том «Знаки присутствия. Вечеря Господня». Моя мечта – сделать третий том «Знаки присутствия. Рукоположения» и другие служебные действия. И четвертый, заключительный, или вернее нулевой, это будет том «Знаки присутствия. Экклезиология». То есть знаки присутствия в церкви, понятие церкви. Ну, это очень большой проект. Каждый том – это где-то 600 страниц. И я не знаю, хватит ли у меня жизни, чтобы завершить все.
1: Действительно, большая мечта. Вы как богослов, ваше прямое применение знаний – это учить, изучать и преподавать. Какое место в вашей жизни занимает евангелизировать неверующим людям?
0: Ну, это фактически то, что я делаю через богословие. Это все время как бы тот свет, который освещает любую мою деятельность. Когда я занимаюсь, так скажем, пишу книгу, то я имею в виду читателя, который не является членом нашей церкви. Книги, которые, вот, о которых я говорил только что, так сказать, «Мечта моей жизни», это книги, которые ориентированы на академическое богословие для людей, которые не являются баптистами. Это задача представить баптистское учение для небаптистов. Поэтому это евангелизационная такая мечта и проект евангелизационный. Когда я занимаюсь, там, скажем, проектом «Свет в нет», мы делаем такой канал, ведем, это для тех, которые не знают о Христе, рассказать им о том, что такое христианство, но рассказать на языке, который они понимают, не на церковном языке. Это задача. То есть любая деятельность, я взял для примера несколько, но любая моя деятельность я рассматриваю как инструмент для миссии.
1: Какие факты истории должен знать каждый христианин?
0: Во-первых, это библейские факты. Это рождение Иисуса Христа, воскресение, смерть. Это первый факт, который... Если говорить об истории христианства, то для меня кажется очень важно, чтобы все знали, что такое реформация, что произошло при реформации. Это очень важный факт. Еще очень важный, наверное, факт, который, как мне кажется, очень серьезный, это то, что связано с личной истории, с личной реформацией. То есть каждый человек должен очень правильно оценивать вот то, что происходит в его личной истории. Когда он касается Бога, когда Господь прикасается к нему. Вот эти моменты очень важно увидеть и осознать в личной истории.
1: Какой книгой в вашей библиотеке, кроме Библии, вы дорожите больше всего и почему?
0: Ну, наверное, нет такой особой книги, которую можно поставить наравне с Библией. Я бы сказал, что я дорожу моим ноутбуком, в котором очень много книг. Там собрана огромная коллекция книг. И время от времени у меня наверх как бы выплывает какая-то одна из этих книг, которая играет большую роль здесь и сейчас, в данный момент времени. Мне кажется, что очень... важная и интересная книга – это «Путешествие пилигрима». Несмотря на то, что это детская вроде бы книга-сказка, но это очень глубокое и серьезное произведение.
1: Как историк, преподающий историю христианства, скажите, для чего христианам изучать историю христианства? Чтобы быть образованным или как-то приближает это нас к Богу?
0: Ну, на самом деле, если люди изучают историю только для того, чтобы получить информацию о событиях, они глупым делом занимаются. Это пустое, ненужное дело. Изучать историю надо так, чтобы она работала сегодня. То есть история, очень часто ее называют учительница нравственности, учительница жизни. Вот это еще старинное древнегреческое название истории. И ее всегда представляли как вот учительницу, которая учит жить. То есть если мы изучаем историю, мы можем извлечь уроки из прошлого, которые помогут в настоящем. Господь, когда говорил о том, что вы должны навязать себе там какие-то узелки на память о том, что происходило когда-то. Вы, израильский народ, должны помнить свою историю, очень хорошо помнить свою историю. Зачем? Не для информации, а он говорил для того, чтобы вы знали, как поступать здесь и сейчас, сегодня. Так вот, изучение истории – это наука о том, как жить. Это наука о том, как можно правильно поступать в соответствии с уроками, которые Господь уже преподал, которые мы должны выучить эти уроки и использовать для того, чтобы не делать ошибки и, наоборот, делать хорошего.
1: Последний вопрос с этой рубрики я хотел бы спросить. Если бы у вас была возможность спасти любого человека, кто бы это был?
0: Не знаю, наверное, тот, кто находится рядом со мной, ближайший. Я не могу спасти весь мир и не могу выбирать. То есть тот, кто вот рядом со мной, вот.
1: Ну, все-таки вот хотелось бы услышать вот имя человека. Вот кто-то вот один человек в этом мире.
0: Ну, как бы вот на сегодняшний день это мой внук, которому 7 лет, и я хотел бы, чтобы он был спасен.
1: Спасибо.
0: Остальные уже.
1: Сергей Викторович, спасибо большое за такой интересный разговор, за историю, за то, что вы могли нам рассказать много всего интересного. И хотелось бы сказать, дорогие друзья, спасибо большое, что вы просмотрели это видео до конца. Мы рекомендуем, чтобы вы подписались на нашем канале, поставили лайк и написали комментарий, что вы думаете о вашем призвании в вашей жизни. Спасибо большое. С Богом.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Услышанные молитвы за других. Дух Святой и Слово Божие, напоминающие верующим об их священническом долге, призывают их молиться не только за себя, за личные нужды, за нужды той или иной работы, которая поручена им от Бога, но и за всех человеков, особенно же молиться один за другого. Каждый верующий человек может молиться за себя, и Бог отвечает на молитвы каждого молящегося. Но бывают случаи, когда тот или иной из святых Господних находится в обстоятельствах, в которых для него нет времени или возможности помолиться. В таких случаях молитва одного верующего о другом играет величайшую роль. В конце 1919 года были убиты 7 из наших сотрудников во время проповеди Евангелия на юге России. Находясь всего в нескольких километрах от места убийства, я поехал, чтобы видеть убитых и сделать, что возможно для их похорон. При въезде в селение группа конных махновцев окружила нашу бричку. Начальник отряда начал допрос, кто мы и зачем приехали. Узнав, что мы принадлежим к проповедующим Евангелия, он выхватил шашку из ножен и занес ее над моей головой. В этот момент быстро подъехал второй махновец и, схватив шашку, предотвратил удар. Жизнь была спасена в самый последний момент. Никогда прежде и после того я не чувствовал такой близости Господа, как в то мгновение, когда обнаженная шашка, сверкая на зимнем солнце, поднялась над моей головой. Господь как будто физически стоял между мною и разъяренным махновцем. Когда отряд махновцев отъехал в сторону, приказав нам немедленно уезжать из селения, я посмотрел на сидевшую рядом со мною одну из наших сотрудниц, Зару Энс. Она сидела все еще с закрытыми глазами в молитве к Богу. Это спасение от неминуемой смерти было прямым, немедленным ответом на молитву. Я находился в таких обстоятельствах, когда нет времени и возможности молиться, так как должен был отвечать на вопросы. Но находившаяся со мной сестра, как только подскакали махновцы, закрыв глаза, начала взывать к Богу о помощи и защите. И помощь была послана в нужный момент, когда казалось, что жизнь была на волосок от смерти. Припоминается другой подобный случай. Это было летом 1919 года, в разгар гражданской войны. После ухода германских войск из Украины, юг России был занят белыми армиями. Они несли с собой восстановление бывшего царского режима с жандармами и православной церковью во главе. Люди, проповедующие Евангелие, начали снова подвергаться не только жестокостям со стороны случайного произвола временной власти, но и со стороны православия, поддерживаемого властью. Одна из наших групп, проповедуя Евангелие в районе Харькова, прибыла в большое селение. Был какой-то православный праздник или освящение нового храма. На торжество прибыл епископ. Весь поселок был в движении. Пользуясь большим стечением народа, мы организовали наши собрания в помещении бывшей пивной напротив собора. Господь обильно благословлял наше собрание, число слушателей возрастало. Это встревожило православное духовенство. Все их усилия отвлечь людей от слушания проповеди Евангелия не достигали результата. Старания духовенства только увеличивали число наших слушателей. Тогда приехавший епископ возглавил работу против нас и решил сам лично воспрепятствовать проповеди Евангелия. В полном облачении, с архиерейским жезлом в руке, он неожиданно появился в нашем собрании, вероятно, думая произвести впечатление на собравшихся и разогнать слушателей своим появлением. Он зашел в половине проповеди. Люди сидели со слезами на глазах. Дух Божий действовал могущественно. На вошедшего епископа никто не обратил внимания. Проповедник продолжал свое свидетельство о Христе. Не зная, что делать, смущенный злой епископ стоял посреди собрания, нервно стуча жезлом по полу. Наконец, бросив гневный взор на говорившего, он вышел из помещения. Через несколько минут он возвратился снова, но уже в сопровождении старшины и нескольких понятых. Пришедшие потребовали прекращения собрания. Проповедующий, предложив вошедшим занять места, если они желают, продолжал свое слово слушателям. Гражданские власти вместе с епископом, озираясь по сторонам, снова вышли из зала. Когда окончилась проповедь, и, склонив колени, люди взывали к Богу в молитвах раскаяния, я почувствовал толчки в голову. Около меня стоял полицейский, толкая сзади револьвером. Полицейские потребовали, чтобы я следовал за ними в участок. Один из моей группы, брат Ритих, пошел со мною, остальные остались в зале собрания. Пристава в этот день не было в городе, и его приезд ожидался только через сутки. Его помощник был где-то по служебным делам. Делопроизводитель послал двух полицейских искать его по городу с сообщением, что приведены и задержаны два неизвестных человека, производящие беспорядки в городе. Во время нашего допроса производителям вошла жена пристава и стала просить, чтобы нас оставили до приезда ее мужа и ничего не сообщали его помощнику. «Вы знаете, какой он жестокий и неуравновешенный человек. Он погубит этих невиновных людей». Но на ее просьбы никто не обращал внимания. Полицейские уже ходили по городу, разыскивая помощника пристава. Мы чувствовали себя приговоренными, так как знали, что в такое время вместо законного суда царит самоуправство. Наше тяжелое положение усугублялось тем, что мы путешествующие и незнакомые в этой местности. За два дня до этого тем же полицейским чиновникам было застрелено несколько совершенно невинных людей. Помочь нам мог только Господь, только чудом Он мог спасти нас. Допрос окончился. Я подошел к окну, выходящему во двор. Ворота отворились. Въехала тачанка, переполненная вооруженными людьми. Жена пристава бросилась с крыльца навстречу приехавшим. Волнуясь, она быстро начала что-то объяснять пожилому офицеру. Это был ее муж, армейский капитан, занимавший теперь должность пристава. Он быстро вошел в канцелярию и занялся нашим делом. «Идите себе с Богом», — сказал он нам после короткого допроса. Как видно, жена сообщила ему все подробности о нашем аресте и просила освободить нас. При выходе со двора участка мы были встречены помощником пристава, шедшего в сопровождении двух полицейских. Мы снова были возвращены во двор. «Кто смел освободить этих людей? Почему они уходят без наказания?» — гремел полицейский чиновник, размахивая хлыстом. «Я», — был короткий ответ пристава, услышавшего крики своего помощника и вышедшего на крыльцо. «Да вы не знаете, кого вы освободили, господин капитан. Эти люди ведут пропаганду по всему нашему району. Они даже дерзнули нарушить порядок в нашем городе у нас на глазах. Они оскорбили епископа, старшину и понятых. Они опасные агенты, агитаторы и должны быть расстреляны без всяких разговоров», — кричал околодочный. «Если епископу или еще кому-нибудь не нравится проповедь Евангелия, они могут не слушать, это их дело. А мы, господин прапорщик, не должны арестовывать людей по наговорам и неправильным донесениям. Тем более не имеем права казнить невинных людей. Идите себе с миром», — обратился он к нам, молча стоявшим среди окружавших нас полицейских. «А мы сами разберемся здесь между собою». Это было одно из необыкновенных избавлений нас от неминуемого расстрела в те дни. Произошло нечто необыкновенное. Человек, намеревавшийся причинить нам зло, был какой-то силой задержан дольше, чем нужно в городе. Другой же, который должен был приехать только через сутки, был той же силой возвращен домой на 24 часа раньше, чтобы освободить нас от неминуемого расстрела. Тайна этого случая была открыта перед нами, когда мы возвратились в помещение собрания. Сознавая угрожающую нам опасность, оставшиеся на свободе наши сотрудники после нашего ухода, преклонив колени, взывали к Богу об избавлении нас от опасности. Больше часа провели они в молитвенной борьбе, и прежде чем мы возвратились, они получили уверенность о нашем избавлении. Когда мы возвратились, то услышали их благодарственные молитвы за наше избавление, хотя они еще не видели нас и не знали подробностей допроса. Миссионер Христианского альянса Церкви Смит, которого нам пришлось встретить лично, проповедующий в Восточной Экваториальной Африке, свидетельствует о необыкновенном случае в его жизни. Направляясь однажды к новому племени, которое еще не слышало проповеди Евангелия, их группа должна была остаться на ночь в джунглях, изобилующих различными хищниками. Был страшный тропический ливень с молниями и раскатами грома над девственными джунглями. Совершенно промокшие, не имеющие возможности двигаться дальше, остановив трак, они поставили палатку, собираясь отдохнуть от утомительного пути. После легкого ужина, когда все разместились для сна и дети уже спали, Смит заметил, что находившаяся вблизи гиена, привлеченная запахом пищи, приближается к палатке. Пришлось выйти на дождь, и при помощи шума и криков прогнали непрошенную гостью. «Ну, теперь, вероятно, будем иметь покой», — думал Смит, возвращаясь в палатку. Но только он прилег на свое место, как раздался страшный рев льва неподалеку от их стоянки. Дрожа в своих кроватях, путешественники среди интервалов львиного рева размышляли о том, когда хищник подойдет к палатке. Усталые все заснули крепким сном. «Когда мы спали, — рассказывал Смит, — дождь прекратился, тропическая полная луна взошла во всей своей красоте. В джунглях наступила необыкновенная тишина. Вдруг, четверть часа после 12, все мы были разбужены каким-то странным колыханием земли и дрожанием нашей палатки. Почва под нами как будто поднималась и опускалась в равномерном ритме. Слышался какой-то странный, свистящий шум, как будто приближалось какое-то гигантское животное через траву выше человеческого роста. Мы знали, что в этой местности очень много носорогов, львов и слонов. Я пришел к заключению, что, вероятно, громадный носорог приближается к палатке. Возможно, что он пройдет прямо через палатку и подавит всех нас. Не ожидая его приближения, я тихо оставил постель, схватил свою винтовку и вышел из палатки. Ничего не видя с фронтовой стороны, я начал тихо пробираться вокруг, держа палец на курке ружья, чтобы быть готовым к выстрелу при неожиданной встрече с хищником. Но к моему ужасу я увидел в шагах в 20 от палатки 15 гигантских слонов. Они шли один за другим, и голова одного касалась хвоста другого. Увидев наш лагерь, они остановились. Вне сомнения, они видели меня, хотя я пробирался со всей осторожностью. Носы их быстро поднялись в воздух, и раздался их трубный зов к атаке. Первой моей мыслью было стрелять. Но вдруг я понял, что я могу выпалить все патроны, а слонов останется достаточно, чтобы уничтожить наш лагерь. Решив не стрелять, я начал медленно отступать к палатке. Видя перед собою группу гигантов, готовящихся к атаке, и отступая задом, я не заметил стоявшего на моем пути стола, заставленного запасами нашего провианта, посудой и пустыми банками. К моему ужасу я наткнулся на стол. Все было опрокинуто, банки, посуда полетели в стороны со страшным шумом и звоном. «Все кончено для нас», — мелькнула мысль, но, к моему удивлению, слоны, протрубив снова, опустили хоботы к земле и с двойной поспешностью начали удаляться. Мы благополучно достигли племени, к которому направлялись. Через несколько дней в наш лагерь прибыл охотник за слоновой костью. Я рассказал ему о нашем случае со слонами. «Смит, вы сделали единственное, что пугает слонов», — сказал охотник. Если вы начнете звонить в какую-либо жестянку, слоны моментально удерут. Но если будете стрелять, то это приведет слонов в бешенство, и тогда с ними иметь дело очень опасно. Мы не знали этого факта в ту ночь, но Бог знал это очень хорошо, и Он бросил все жестяные банки и посуду на землю, чтобы защитить нашу жизнь от неминуемой гибели. Он спас нас в последний момент самым неожиданным и чудесным образом, и мы благодарили Его за это избавление. Через некоторое время, возвратившись в отпуск в Америку, мы говорили в одной из церквей о благословениях Бога во время работы в Африке. После собрания одна женщина спросила нас, не имели ли мы каких-либо необыкновенных переживаний, находясь в Африке. Я улыбнулся, ибо их было много, но, продолжая расспрашивать меня, она рассказала нам свое переживание. Однажды, когда она была занята чисткой окон в своем доме, внутренний голос вдруг начал призывать ее к молитве за нас. Вначале я противилась, ведь я занята работой, и для молитвы нет свободной минуты. Но голос взывал к немедленной молитве. «Молись, благовестники находятся в страшной опасности». Преклонив колени там же, около окна, я взывала к Богу об избавлении вас от гибели. После короткого времени, проведенного в молитве, Бог снял бремя с моего сердца, и я благодарила Творца за услышанную молитву. Вставши с колен, я записала день и час этого переживания. Слушая рассказ женщины, мы заглянули в наш дневник. Время ее молитвы совпало точно с моментом нашего избавления от атаки слонов. Смит и его группа находились в страшной опасности. Никто и ничто не могло их спасти, кроме Бога. Но Он спасает и помогает только в ответ на молитву. Молитва дает ему право проявлять свою спасительную силу среди жителей земли. Сам Смит, находившийся в опасности, не мог в тот момент молиться. Страх замкнул ему уста, мысли витали только вокруг опасности. Но Бог, наблюдающий за всеми, желающий сохранить жизнь верным своим чадам, через Святого Духа сообщил об опасности одной из его служительниц за много тысяч миль от места действия. Вознесенная молитва была услышана, и помощь послана в нужное время. Однажды во время проповеди Евангелия на юге России мы очутились на территории Днепровского мешка, занятого войсками Махно. Нестор Махно начал борьбу с германскими войсками, как партизан, во время оккупации ими Украины. После ухода германцев он продолжал борьбу со всеми другими армиями, стремившимися занять южные губернии. Махно принадлежал к партии анархистов и выдавал себя за идеалиста. Но его армии состояли из самого разнообразного сброда, из самых жестоких бандитов и грабителей. Среди них были порядочное число немецких солдат, оставшихся от оккупационной армии. Они отличались особой, нечеловеческой жестокостью. 7 человек из наших сотрудников погибли от их руки во время проповеди Евангелия. Иногда Махно имел всего несколько сот человек под своей командой, а иногда его армии достигали более 100 тысяч человек. В этот момент, о котором идет речь, армия Махно находилась в борьбе с белыми армиями и занимала позиции в Днепровском мешке, где находились группы наших сотрудников. В один из холодных ноябрьских дней махновцы потерпели жестокое поражение. При наступлении сумерек они начали отступление на другие позиции. Раздраженные неудачей сражения, отступающие отряды уничтожали все на своем пути. Одно селение было подожжено со всех сторон, и когда жители выбегали из горящих домов, стараясь где-нибудь укрыться, махновцы, нагоняя их, рубили шашками среди бушующего пламени. Одна из наших групп находилась в соседнем селении, на пути отступающих войск. Весть о гибели соседнего селения достигла нашей группы прежде, чем передовые отряды кавалерии приблизились к селению. Никто из жителей не ожидал пощады. охваченные паникой люди прятались кто где мог. Сознавая опасность, наши сотрудники собрались все в один дом, который был третьим от края. А вместо того, чтобы спрятаться, они преклонили колени в молитве об избавлении не только их, но и всего селения. Многие из жителей селения были только что обращены во время служения нашей группы. Передовой отряд кавалерии, приблизившись к окраине селения, начал здесь свою кровавую работу. Не успевшие спрятаться жители двух первых домов –

их утихли. Несколько минут они стояли молча, глядя на молящихся. Вдруг, тихо повернув, они вышли из дома, вскочили на коней и помчались навстречу движущимся массам главных войск. Что остановило этих людей от дальнейших убийств? Какая сила заставила их уйти из дома? Никого из них мы никогда больше не встречали. В продолжение нескольких часов войска разного рода оружия тянулись через селение, но солдаты не вошли ни в один дом. Не только жители, но и скот, и имущество – все осталось нетронутым. Все было ограждено невидимой рукой. Но вот что было удивительно. Проехав это селение и оставив его нетронутым, отступающие войска разграбили следующее селение, как и предыдущее. Здесь припоминается описанный в Библии случай с народом израильским. Филистимляне выступили на войну с безоружным Израилем. Охваченные паникой сыны Израилевы сказали Самуилу, не переставая взывать о нас Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки филистимлян. И возвал Самуил Господу об Израиле, и Господь услышал его. Господь возгремел сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. Первая книга Царств, 7 глава, с 8 по 10 стихи. В нашем случае, как и в одни древние, с народом израильским, бедствие и гибель угрожали безоружным и беззащитным жителям селения. Но группа его священников стояла в молитве перед ним об избавлении. Он услышал их просьбы, навел ужас на войска, укрыл селение в сени своих крыл и спас всех живущих. Бог посылает ответы на молитвы, взывающих к Нему не только о личных нуждах, но Он внимает молитвам, когда они возносятся за других. Это была истина в дни Моисея, в дни Самуила и Давида. Это осталось истиной и до наших дней. Переехав из России в Канаду, мы избрали местом нашего жительства Виннипег. Оттуда я совершал поездки в поисках тех мест, где люди нуждались в проповеди Евангелия. Однажды зимою 1927 года группа христианских друзей просила меня посетить отдаленный фермерский район в северо-западном углу Соскочевани. Мне был дан адрес верующего фермера, где я мог бы остановиться во время работы в том районе. За Соскатуном я должен был пересесть в другой поезд, идущий на север. Но кондуктор совершенно забыл сообщить мне, когда приближались к пересадочной станции, и вспомнил только тогда, когда проехали еще две станции. Пришлось взять встречный поезд и ехать обратно. На нужной мне станции меня ожидало разочарование. Мой поезд ушел полчаса тому назад. А следующего нужно было ждать 3 дня. Так как в этом глухом районе поезда шли только 2 раза в неделю. Стояла суровая зима. Вьюга бушевала со всей силой. Местность пустынная. Все население станции — это небольшой домик станционного агента и хижина станционных рабочих. Квартиру, где можно было бы ожидать несколько дней, найти негде. У меня не было средств, чтобы возвратиться в Соскатун и провести это время в отеле. От покупки билета у меня осталось 50 центов. Сидя в углу холодного станционного помещения, я молил Бога о помощи и руководстве в данном положении. Зашел станционный начальник и сказал: «До места, куда вы направляетесь, осталось 4 станции. В том, что вам приходится ожидать, виновен железнодорожный служащий, не предупредивший вас. Если вы желаете, я прикажу рабочим отвезти вас на дрезине до следующей станции. По телефону я сообщу, чтобы на следующей станции для вас была приготовлена другая дрезина. Добираясь от станции к станции на дрезине, вы будете еще до вечера на нужном месте». Получив мое согласие, он отдал распоряжение рабочим, и через несколько минут я сидел на площадке дрезины между 2 рабочими. Вьюга не прекращалась. Она рвала, била, свистела.
Поезд прошел всего около

0: часа тому назад, а железнодорожное полотно было уже занесено снегом. Вскоре мотор дрезины отказался работать. Глубокий снег был не под силу для него. Рабочие пробовали откапывать снег лопатами и двигаться дальше. Наконец мы все трое должны были толкать дрезину руками через глубокий снег. Метель хлестала нас по лицу. От напряжения нас прошибал пот. Грозила опасность простудиться. После нескольких часов тяжелой борьбы мы прибыли на следующую станцию. Привезшие меня рабочие со своей дрезиной должны были возвратиться, а рабочие этой станции наотрез отказались от попытки ехать дальше. Усталый, мокрый, голодный, я сидел теперь в углу нового станционного помещения. Наступали сумерки, а я не знал, где буду проводить ночь. Вошедший станционный агент сообщил, что нашел для меня попутную подводу. Фермеры, привозившие пшеницу в элеватор, возвращаются обратно домой. Они знают того фермера, к которому вы направляетесь, так как живут от него всего в 10 милях. Когда мы выехали со станции, уже стемнело. Ехать нужно было 20 миль. Вьюга утихла, но дорога была занесена, и пару лошадей едва тащили тяжелые сани. Мои подводчики казались очень странными, подозрительными типами. За всю дорогу они не обменялись ни словом ни между собою, ни со мною. Ехали в глубоком молчании. Сидеть было холодно. Один из них управлял лошадьми, а другой стоял на задке саней, и у его ног лежала винтовка. Я находился в середине. От времени до времени стоявший позади бросал конфеты переднему, который старался подхватить их ртом на лету. Иногда это удавалось, а иногда, ударившись в лоб или щеку, конфета падала в сани. Наконец мы переехали реку Соскочевань, свернули с главной дороги и поехали вдоль берега. Здесь, в глубокой долине, стояла полная тишина. Было необыкновенно темно. Высокие берега, покрытые лесом, выглядели в темноте величественными, упирающимися в небеса горами. Только посередине реки над нами виднелась узкая полоса свинцового неба, усеянного редкими звездами. Что это за люди, куда они меня везут, я совершенно не знал. Время казалось бесконечным. Одолевал холод. Ноги одеревенели от стоянки на одном месте, молчание было давящим, усталость обессиливала. Вдруг раздалось «Го!». Лошади остановились. Молодые люди быстро и молча выскочили из саней, отпрягли лошадей и удалились с ними в темноту. Я остался один в санях. Холод, тишина, темнота, одиночество. Выйдя из саней и пригнувшись к земле, я заметил в стороне какой-то темный силуэт. Взяв чемоданы, направился к силуэту. Приблизившись, увидел небольшую деревянную хижину. Сквозь щели низкой двери пробивался слабый свет. На мой стук никто не ответил. Толкнув дверь, я вошел в слабо освещенную комнату, оказавшуюся кухней. В углу около плиты стояла женщина, одетая в какие-то тряпки вместо одежды. На мое приветствие она ничего не ответила, а, бросив взгляд в мою сторону, продолжала возиться около плиты. Осмотревшись, я заметил другую дверь. Не ожидая приглашения, я направился в эту дверь и очутился в еще более странной, слабо освещенной комнате. В одном углу стоял грязный, грубо сколоченный стол, окруженный скамьями подобной же работы и не лучшей чистоты. В другом углу была широкая железная кровать, покрытая грязными тряпками вместо одеяла. В третьем углу стояла старая, заржавелая железная печь с дымящимися в ней сырыми дровами. Стена около печи была увешана ружьями разного калибра. Посреди ружей, прибитая к стене лестница вела в небольшую дырку в потолке, как видно, на второй этаж. Комната освещалась тусклой, закопченной керосиновой лампой. От едкого дыма из печи трудно было дышать. Усталый, голодный, в обмерзшей одежде, я поместился на стоявшей около печи деревянной скамье. «Где я нахожусь? Что за люди здесь живут?» Спросить было не у кого. В комнате я находился один. Знал только одно, что, путешествуя долгие годы по разным странам, я еще никогда не был в подобной обстановке даже в России во время революции и хаоса гражданской войны. Прошло около 15 минут. Дверь с шумом отворилась, и на пороге показался человек с большой корзиной мелких дров в руках. Вид вошедшего был завершением всего пережитого в этот день. Это был гигант более 6 футов роста. На необыкновенно широких плечах сидела голова, имеющая вид копны, занесенной снегом. Но это был не снег. Это были совершенно белые, длинные волосы, падавшие на плечи. Одет он был в рваный пиджак и узенькие брючки, доходившие до колен, отчего ноги выглядели несоразмерно тонкими и длинными по сравнению с гигантским телом. Читатель может представить мои переживания в этот момент. Вскоре комната стала наполняться посетителями. Приходили молодые и старики, мужчины и женщины с малыми детьми на руках. Все взрослые мужчины и женщины курили трубки. Пришедшие располагались на полу, на скамьях, на столе. С дюжину детей поместили на кровати. К дыму из печи присоединился дым из трубок. Комната наполнилась испарением человеческих тел и мокрой одежды. Наконец пришли молодые люди, привезшие меня со станции. Они доставили пачки писем и газет, которые раздавали теперь собравшимся соседям. Страшный видом старик-великан оказался разговорчивым и веселым человеком. Через несколько минут я узнал всю его историю жизни. Вы, наверное, обратили внимание на мою фамилию – де Гер. Это одна из древних дворянских фамилий Нидерланд, рассказывал мой собеседник. Мой отец Фридрих де Гер был близким другом голландского короля, служил при дворе, был замешан в заговоре, должен был бежать из Нидерланд в Россию, а оттуда наша семья переехала в Канаду. Привезшие меня со станции были его сыновья, а женщина, которую я встретил в кухне при входе в дом, была женой одного из сыновей. Собравшиеся люди были его соседями, пришедшими получить свою почту, привезенную сыновьями со станции. Обо всем этом я узнал от старика в несколько минут. Вскоре на столе появился котел с вареной, нечищенной картошкой. Разместившийся кто где, соседи принялись за скромный картофельный ужин. Меня также пригласили разделить эту трапезу с ними. Было уже поздно, когда последний из посетителей оставил комнату. Сыновья и невестка по прибитой к стене лестнице из палок взобрались на чердак, а мне предложили лечь на кровать вместе со стариком. Наступившая ночь была сплошным кошмаром для меня. Табачный дым рассеялся, печь потухла, из всех щелей снаружи проникал холод. Слева от меня лежало горячее грязное тело старика, завернутое в вонючие тряпки. Замерзая, он старался прижаться ко мне, а я отодвигался от него к стене, откуда сквозь отверстие дул холодный ветер со снегом. Я замерзал, а закрываться лежащим на кровати порванным, смрадным одеялом было противно. Ночь казалась бесконечной. Я утешал себя тем, что надо все пережить, но это не согревало меня. Наконец, в окна и щели начали пробиваться светлые лучи. Все спали крепким сном. Освободившись от тряпок и от соседа, я вышел в кухню, нашел ведро с водой. Поверх воды была толстая ледяная корка. Я разбил ее, обмылся и был готов к новому дню. Оказалось, что начальник станции, нашедший для меня подводу, случайно или только чтобы отделаться от меня, направил меня в противоположном направлении. Мой адрес был к Федору Буланову, а меня направили к Ивану Булатову, живущему в 40 милях от первого. Эти 40 миль пришлось ехать на подводах два следующих дня. Это было одно из самых тяжелых путешествий моей жизни, но оно было и благословеннейшим временем. В доме Дегер и по пути я имел необыкновенную возможность свидетельствовать о Господе перед людьми, которые Господа не знали и знать не хотели. Через несколько месяцев на одной из библейских конференций в Соскочеване мне пришлось быть на квартире с одним из святых Господних Германом Фаст, принимавшим участие в служении конференции. Как-то после собрания я рассказал ему о моем приключении прошлой зимой. Он слушал с напряженным вниманием. Наконец, со слезами на глазах начал благодарить Бога. «Ты услышал мою долголетнюю молитву, Боже, и ответил на мои просьбы», — говорил он в молитве. «Я знаю семейство Дегер и жители этого глухого района», — сообщил мне мой собеседник. «Я пробовал несколько раз достигнуть их проповедью Евангелия, но все было напрасно. Ни один из проповедников, которых я просил, не соглашались поехать в этот район. Тамошние люди не принимали свидетельства. Бедность, грязь, пьянство и грех совершенно поработили их. Несколько лет тому назад туда был послан знакомый мне Калпатер, но он не вернулся оттуда. Никто не знает до сего дня, что с ним случилось». Долгое время я молил Господа, дабы Он каким-либо образом послал в среду этих людей одного из своих свидетелей. «Теперь я вижу, что мои молитвы не были тщетными», — сказал он с радостным лицом. Выслушав его, я понял причины моих прошлогодних приключений. Теперь для меня было ясно, почему кондуктор забыл сообщить мне место пересадки, почему нужный поезд ушел на полчаса раньше, почему я должен был ехать дрезиной, почему нас заносила метель, почему рабочие следующей станции отказались ехать дальше и почему начальник станции направил меня в противоположную сторону. Всем этим руководила невидимая моим глазам сила. Передо мною стоял один из его священников, приносивший на руках молитвы этот темный уголок перед престолом Всевышнего, умоляя выслать делателей. Перед выездом из Виннипега я просил Господа, чтобы Он сам направил меня в неизвестном для меня пути и указал те души, перед которыми нужно было свидетельствовать о Нем. Сам лично я, вероятно, не поехал бы в этот район, да и едва ли был бы принят, если бы приехал к ним как проповедник. Теперь же я попал в их среду неожиданно, как человек, недавно приехавший из России и заехавший к ним случайно, по непредвиденным обстоятельствам. И поэтому мое свидетельство принималось с большой охотой и захватывающим интересом. Бог, слышавший мольбы сынов человеческих, в данном случае ответил на молитвы видимым, хотя и необыкновенным образом. Несколько лет тому назад мы прибыли в Миннеаполис, где должны были провести специальные собрания. Остановились у брата Товстенко, одного из диаконов церкви. Первое собрание должно было состояться вечером. О собраниях было широко объявлено. Все члены церкви молитвенно готовились к ним за много времени до этого. Но за несколько часов до собрания я внезапно заболел странной, неизвестной болезнью. Через два часа я был бессилен поднять голову с подушки. Головная боль была невыносимой, терзала рвота, температура поднялась почти до предельного градуса. О служении в собрании не могло быть и речи. Собравшиеся возле меня братья думали отменить собрание, но ради посторонних, которые могли прийти по разосланным приглашениям, решено было провести собрание своими силами. В назначенное время все уехали в молитвенный дом, и только мы с женой остались в великой скорби. Был душный июльский вечер. Раскаленные за день цементные улицы и тротуары дышали теперь жарой. В комнате нечем было дышать, не хватало свежего воздуха. С большими усилиями жена вынесла кресло на крыльцо и помогла мне выйти на воздух. Видя страшную усталость жены, я просил ее пойти прилечь, пока наши друзья возвратятся с собрания. Я сказал, что позову ее, если мне будет хуже. Был тихий вечер. Людей на улице не было видно. Широкий тротуар освещался слабым электрическим светом. Вдруг послышался тихий голос. «Встань и ходи». Голос был внятный и определенно повелительный. Что это? Самовнушение, самообман или голос Бога? Размышлял я в сердце. Ведь я не могу поднять мои руки. Как же могу встать и ходить? «Встань сейчас или никогда», — раздался тот же голос вторично. Без дальнейших размышлений я вскочил с кресла и прошелся по тротуару. Чувствовалась необычайная свежесть во всем теле. Несколько кварталов были пройдены очень легко, как будто я летел на крыльях. В сердце царил необыкновенный мир. Возвратившись в комнату и разбудив уснувшую жену, я рассказал ей о случившемся. Преклонив колени, мы благодарили Бога за чудесное исцеление. После молитвы я снова вышел на улицу, прошелся по тротуару, и вдруг раздался тот же голос: «Немедленно поезжай в Чикаго». В душе поднялась целая буря. «Как мы можем поехать? Что скажут наши друзья? Когда нужно было пойти в собрание и служить словом, я заболел, а теперь, когда все ушли, мы должны оставить их дом и уехать как бы тайно. Ведь это похоже на настоящий побег. Уехать до их возвращения казалось невозможным, неестественным, бестактным. Быть может, это какое-то искушение, работа темных сил?» — задавал я вопрос. «Поезжай в Чикаго немедленно, или снова болезнь», — повторил прежний голос. Возвратившись в комнату, я рассказал жене о новом повелении. Мы решили ехать немедленно. Нужно было спешить, так как последний ночной поезд в Чикаго должен был уйти через 20 минут. Написав записку с разъяснением для наших друзей и отпустив ее в ящик для писем, собрав наскоро наши вещи, мы направились к трамвайной остановке. К нашему разочарованию, трамвай прошел, когда мы были в полквартала от линии. Следующий трамвай должен был пройти только через 15 минут, когда отойдет последний поезд на Чикаго. Мы опоздали. Попасть на станцию не было никакой возможности. Это был тихий район, такси ожидать невозможно, а если вызвать по телефону, то все равно поздно. Поставив чемоданы на тротуар, мы обратились в молитве к Богу. «Если это твой путь для нас, то пошли нам возможность попасть на вокзал. Ты знаешь, что мы не имеем больше никакой возможности быть там вовремя». После молитвы, подняв головы, мы увидели выехавшее из-за угла такси. Махнули рукой. «На вокзал?» — спросил шофер. «Да, но поезд уходит через 15 минут, и мы, вероятно, не успеем». «Не беспокойтесь, я доставлю вас вовремя. Я знаю кратчайший путь», — успокоил нас шофер. Через несколько минут необыкновенно быстрой езды мы были на вокзале. Успели купить билеты перед самым закрытием кассы, а еще минуты через две уже сидели в вагоне поезда, который тихо двигался со станции. Все происшедшее с нами казалось необыкновенным сном. Опомнились мы только в милях 20 от Миннеаполиса. «Что все это значит?» — спрашивали мы один другого, не понимая, что и почему все это произошло. Утром прибыли в Чикаго. Расследовать причины нашего неожиданного и необыкновенного выезда из Миннеаполиса мы не имели времени и силы. Да это было бы и бесполезно, ибо мы знали, что это была рука Господа, выведшего нас оттуда в ответ на молитвы святых Его. В те дни Штаты были наполнены пропагандой антисемитизма, нацизма и других измов. Зная их вред для страны и опасность для верующих людей, мы старались, насколько возможно, предупредить от их пагубного влияния. Во время наших библейских конференций обыкновенно одно собрание было посвящено теме «Христианство и различные измы». Один вечер из этого был назначен и в Миннеаполисе. Враги Бога, враги верующих и народа израильского следили за нами. Неоднократно верующие предупреждали нас об опасностях, но мы не имели времени обращать внимание на предупреждения. Уже несколько раз прежде Господь посылал защиту другими путями. Однажды в Германии во время собрания были перерезаны электрические провода, и помещение погрузилось во тьму. Тогда верующие обступили нас кольцом и не подпускали никого, пока не был восстановлен свет. В другом месте, чтобы предотвратить опасность, несколько вооруженных полицейских доставили нас в своем автомобиле на квартиру. Все пути, которыми защищал нас Господь, были странными и необыкновенными. В последнем случае Господь послал неожиданную болезнь, удержавшую от собраний, и повелевающим голосом направил нас в другой город. Опасность не была видима нами, но Божье око было над нами. Он все видел и знал. Он же слышал и молитвы других Его святых, которые взывали к Нему о нашей защите. И Он всегда в нужное время посылал свою помощь и ограждал нас своей десницей, ибо Он всегда имеет и знает пути и средства для защиты. Просьбы своих святых Он слышит и исполняет их, как бы ни были они велики или малы. Нет такой нужды, на которую Бог бы не ответил, независимо от того, за кого эта молитва возносится, за свои нужды или за нужды других.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Павел в Кесарии. Римские воины перепроводили апостола Павла из Иерусалима в Кесарию к правителю Феликсу со следующим письмом от тысяченачальника. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняют его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А когда до меня дошел слух, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров. Деяния апостолов 23:25-35. Римляне в покоренных ими странах имели разные формы управления. Для одних они оставляли местных царей. Таким был в Иудее Ирод Великий. Для других назначали четвертовластников. Такими были сыновья Ирода, Ирод Антипа и Филипп. Луки 3:1. В неспокойные места посылали легата, который наблюдал за деятельностью царей и правителей и командовал военными силами. Таким был Квириний в Сирии, Луки 2:2. Иногда на место царя посылали своего прокуратора. Такими в Иудее и Самарии были Понтий Пилат, Антоний Феликс, Порций Фест, Матфея 27:2, Деяния апостолов 23:24 и 24:27, и другие. В провинции и области, подвластной сенату, назначались проконсулы, такими были Сергий Павел на острове Кипре и Галлион в Ахайи, Деяния апостолов 18:12. Антоний Феликс был из числа рабов императора Клавдия, но получил свободу и назначение быть прокуратором Иудеи. Его женою была Друзилла, младшая дочь еврейского царя Ирода Агриппы I, которую он переманил от Азиза, царя Эдессы. Он был жесток и корыстолюбив. Перед этим человеком обвинили апостола Павла, первосвященника Анания, некоторые старейшины и ритор Тертул. Выслушав обвинение, а затем оправдание апостола, Феликс понял, что здесь нет никакого преступления, а только религиозные споры. Отложив решение до прибытия тысяченачальника Лисия, однажды, вместе со своей женою, выслушав речь Павла о праведности, о воздержании и о будущем суде, пришел даже в страх, но не покаялся. Надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Но Павел этого не сделал, и Феликс, отзываемый со своей должности в угоду иудеям, оставил Павла в узах. Деяния апостолов 24:23-27. На место Феликса был прислан из Рима Порций Фест. Порций Фест был человек хороший, но в короткое время не мог исправить то зло, какое причинил стране его предшественник. Когда еврейские старейшины и первосвященник требовали у него осуждения Павла и просили, чтобы Фест привел Павла в Иерусалим для суда, а они намеревались по дороге убить его, Фест ответил, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться. Фест не затягивал дело. По прибытии в Кесарию дал возможность обвинителям говорить против Павла, а Павлу защищаться. Обвинения не имели никакого основания. Фест, желая угодить иудеям, спросил Павла, не хочет ли он пойти в Иерусалим и там быть судимым? Павел, зная, что на него будет сделано покушение, как римский гражданин потребовал, чтобы его дело было предоставлено на рассмотрение кесаря, то есть римского императора, каким был в то время Нерон. Но как отослать человека на суд императора, не представивший достаточных обвинений? Это озадачило Феста. Как раз в то время в Кесарею прибыл царь Агриппа II со своей сестрой Вероникой поздравить Феста. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, был 17-летним юношей, когда скоропостижно умер отец его, Деяния апостолов 12:23. Он воспитывался и учился в Риме. Когда ему исполнилось 21 год, император Клавдий сделал его царем Халкиды на место умершего его дяди Ирода и передал ему право наблюдать за храмом в Иерусалиме, заведовать сокровищами храма и поставлять первосвященников. Последнее он делал так часто, что возводил к себе вражду иудеев. Позже Клавдий перевел его в тетрархии Филиппа и Лизания, но Иудея, Самария и Перея остались под управлением римских прокураторов. Вот этому царю Ироду Агриппе II прокуратор Фест и представил дело апостола Павла. Агриппа был не прочь выслушать странного человека, о котором, вероятно, кое-что слышал. В назначенный день Агриппа со своей сестрою, пышно одетые, вошли в судебную палату, где уже находились тысячи начальники и знатнейшие граждане Кесарии. По приказанию Феста привели туда апостола Павла. Фест произнес такую вступительную речь. «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Но я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред себя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений против него». Деяния апостолов, 25 глава, с 13 по 27 стих. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Апостол выразил свое удовлетворение этой возможностью защищаться от обвинений, какие взвели на него иудеи. Он рассказал о своем воспитании в Иерусалиме, о своей принадлежности к фарисеям, наиболее строгим исполнителям еврейских законов, о своей вере и ожидании пришествия Мессии и воскресения мертвых, о своей вражде к последователям Иисуса Назарея, которых, получивший власть от первосвященников, он мучил, заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос, что верующих в Иисуса он по всем синагогам принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной ярости преследовал их даже в чужих городах. Далее он рассказал всем присутствовавшим о том, как он видел воскресшего и прославленного Иисуса, который явился ему на пути в Дамаск, и что этот Иисус ему, перепуганному, ослепленному ярким сиянием и лежавшему на земле, так сказал: «Встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это видение воскресшего переменило не только мысли, но и всю жизнь Павла. Он не дерзал противиться Богу, а сперва жителям Дамаска, потом Иерусалима и везде, где мог, проповедовал людям, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Для Феста, недавно прибывшего из Рима, незнакомого с еврейскими верованиями и с тем, что происходило в Палестине в дни земной жизни Иисуса, речь Павла была странной, и он отозвался. «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» На что Павел ответил, что рассказывает не вымыслы, а факты, какие известны цару Агриппе, который верит писаниям пророков. Агриппа был тронут свидетельством Павла и сказал, «Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином». После этого Агриппа, Фест, Вероника и другие посоветовались и решили, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И если бы он не потребовал суда у кесаря, то его можно было бы освободить. По этой причине Фест решился отослать Павла в Рим на суд к императору. Таким образом, исполнилось предсказанное Павлу Господом, что он будет свидетельствовать о нем и в Риме, День апостолов 23.11. И таким образом воля Божья исполнила желание Павла побывать в Риме, к Римлянам 1.10. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Нет ничего важнее. Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы все это решение помним. Первые люди не захотели больше быть образом и подобием Бога. Они поддались дьявольскому искушению – быть как Бог, знать добро и зло. Слово «знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское слово «даат» – познание, означает не только привычное нам знать, но и что-то знать по опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чем-то. То есть люди захотели сами определять, что есть добро, а что зло. И Бог, как и предупреждал, лишил людей возможности общения с Ним, того, что Он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни, нешама, и человек стал духовно мертвым. Если бы первые люди остались в состоянии духовной мертвости, да еще и бессмертными, то не было бы никакой надежды для Адама и Евы и всего их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет спасения и надежды. И Бог включил, так сказать, для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение из этого состояния. Путь к этому спасению у Бога уже был готов. Прежде создания мира Господь знал, чего ему будет стоить свободная воля, данная человеку – смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда пришла полнота времени, он эту жертву принес на Голгофе. Каждому верующему в Иисуса Христа, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал рождением свыше. С рождением свыше в человеке снова появляется жизнь Божья. Его Святой Дух живет верующим, и человек приходит к цели своего призвания – стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную. О рождении свыше, единственном непререкаемом условии для спасения, мы хотим побеседовать с вами, уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Благословенного вам чтения!
3: Александр Савченко. Я в бессмертие иду. Я в бессмертие иду, наступая на зло. Средь скорбей и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана. Духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога, как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога, на душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
2: Увидеть, войти и быть. Самый большой на то время в мире алмаз, который получил название Кулинан, был найден в Южной Африке случайно. Управляющий рудником Фредерик Уэллс в январе 1905 года совершал вечерний обход и в лучах заходящего солнца увидел сильный блеск на стене карьера. Добраться до заинтересовавшего его места было нелегко, потому что точка поиска находилась в 9 метрах под кромкой карьера. Когда рабочие добрались до этого места, то нашли там драгоценный камень размером 10 на 6,5-5 сантиметров, который откололся от более крупного кристалла. Один из крупнейших осколков этого алмаза украшает корону Британской империи. Один взгляд – обратить внимание, увидеть, принять решение. К Иисусу Христу однажды ночью пришел посетитель. Звали его Никодим. Он был членом Синедриона. Прочтем текст Евангелия от Иоанна, несмотря на то, что большинству из вас он хорошо знаком. Я попрошу вас обратить внимание на три слова «увидеть», «войти» и «быть» есть в нашем тексте. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 10. Кем был Никодим? Мы очень часто слышим это имя, так как в беседе с этим человеком Иисус говорит об основополагающих истинах, приводит, так сказать, квинтэссенцию Евангелия, изложенную в известном для нас Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Позже Никодим перед Пилатом и Синедрионом открылся как последователь Иисуса Христа. Но здесь он еще в поисках. Он знает, что Иисусом совершаются мессианские чудеса. Сейчас не время об этом говорить, это не тема нашей беседы сегодня. Напомню только, немые, бесноватые могут говорить, слепорожденные – видеть, прокаженные – очищаются. Никодим хочет знать, кто такой Иисус Христос? Иисус ему говорит, что действительно узнать Мессию может только тот, кому это откроет сам Бог. Первое. Увидеть Царство Божие. Иисус говорит, что для этого нужно быть рожденным свыше. Читаем еще раз. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Помните, как Иисус спрашивает Петра: «За кого вы меня почитаете?» Петр исповедовал свою веру в Иисуса Христа, признав его Мессией, Господом, Спасителем, Сыном Божьим. Иисус сказал Петру, что не плоть и кровь ему это открыли, то есть он не сам понял истину, ему ее открыл Отец Небесный. Эти слова Иисуса, как и все, что он говорил, имеют значение и для нас. Конкретнее Иисус говорит об этом иудеям, считавшим, что приближение к Богу – дело, так сказать, рук человеческих. Приведу только один пример. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Толпы людей окружали Иисуса Христа. Они видели Его чудеса, слушали Его бесподобные речи, связывали с Ним свои надежды. Самые религиозные ожидали и желали Царства Божьего, такие как Никодим. Читаем у Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, 17 глава. Я думаю, что мы имеем все основания спросить себя, видим ли мы Царство Божие? Если да, то как? В чем? Каким образом оно внутри и посреди нас? Могу ли я сказать следующее? Узнать в Иисусе Христе, посланного Богом для меня Спасителя, это и значит увидеть Царство Божие. Если так, то это значит, что увидеть действие самого Бога в наших сердцах. Но внутри вас можно понять и в буквальном смысле. Писание говорит: «Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Колоссянам 1 глава 27 стих. То есть необходимо не только поверить в Иисуса Христа как посланного Богом Спасителя, Мессию, но и узнать, что Он живет в моем сердце, и с таким осознанием и жить. Жить в послушании Богу, святости мыслей, слов и поступков. Второе слово, на которое хочу обратить ваше внимание, это «войти в Царство Божие». Читаем еще раз. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Очень многие современники Иисуса Христа, увидев Его и признав в Нем Мессию, посланника Божьего, отвергли Его. Они Его не приняли. Мы скажем, что мы на их месте бы иначе поступили. Не знаю, не знаю. Помните историю о блудном сыне? Старший сын не захотел войти в дом отца, так как тот принял блудного сына и организовал по этому поводу большой праздник. Я знаю, что многие не входят, так как мы, верующие, для них не являемся хорошей рекламой действия Царства Божьего. Но что значит увидеть и войти? Государственные службы определяют, какие документы нужны человеку, чтобы перейти границу. Государство определяет цены, вид, сроки действия и годности виз, условия для получения вида на жительство, разрешения на работу и так далее. Это право каждого государства. Точно так и Бог определил условия для входа в Его Царство. Я думаю, что вы все эти условия помните. Нет? Напомню несколько. Кто сказал «я дверь овцам»? А про узкие врата помните? Или про узкий путь? Обобщая, можно сказать, что во всех этих случаях речь идет о том, что Иисус сказал: «Кто мною войдет, спасется». Здесь идет речь о тех, кому Бог уже открыл, кто такой Иисус Христос, что Он для них сделал и что Он от этих людей ожидает. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Что значит родиться от воды? Что значит родиться от духа? Это первое и самое главное условие – родиться от Слова Божьего и от Духа Святого. Таким же образом, как рожденное в Деве Марии от Бога было следствием воли Божьей и веры девушки, и мы рождаемся от Него в Его Царство. Рождение свыше делает нас способными войти в Царство Божье. Рождение переносит нас из этого мира в Царство Небесное. Иисус говорит о верующих в Него: «Они не от мира, как и я не от мира». А Петр пишет: «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава. Понимать, что мы – граждане Царства Небесного, необходимое для спасения и победной жизни условие. Третье слово, на которое хочу обратить ваше внимание, короткое, но емкое – это слово «быть». Оно тоже сказано Христом в этом тексте. «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:6. Помню, как в начале 90-х я входил в посольство Германии в Москве. На улице очередь длиной в квартал, а я прохожу свободно, потому что я гражданин Германии. Конечно же, я мог бы встать в очередь, но охранник мне бы сказал: «А чего это вы в очереди стоите? Проходите, вам не нужно ждать, вы гражданин». Если мы увидели в Иисусе Христе Спасителя, значит, Бог нам это открыл. Когда мы покаялись и поверили, мы были приняты им и отождествлены с ним, с его смертью и жизнью. Мы вошли в его царство, мы получили гражданство небесное. Помните, как об этом пишет апостол Павел? «Наше же жительство», буквально «гражданство», «на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3:20-21. То есть мы призваны Богом увидеть Царство Божие во всех Его проявлениях, в личности Иисуса Христа, в совершенном им на кресте нашем спасении, в страданиях, водительстве, служении, нуждах, скорбях, в уповании и славе. Мы удостоились чести войти в Царство Божие и найти в нем утешение, мир, покой душе, защиту от нападок, подкрепление в вере, силу в освящении. Мы имеем привилегию и можем быть гражданами Царства Небесного. Это открытая Богом для всех людей возможность и есть Евангелие Христово, заключающееся в том, что Бог сделал все от Него зависящее, чтобы мы снова получили Его жизнь в нас. Он примирил нас с Собой смертью Иисуса Христа и, примирив, спас жизнью Своей в нас. Бог спас нас. Для чего? Ответ мы найдем в словах апостола Павла: «Дабы они», то есть мы, «во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный добрым делам».
1: Малая кафедра. Петр Луничкин. Санкт-Петербург, Россия. Скажи нам, когда это будет? Через апостола Павла Бог открывает Тимофею и всем нам нечто очень и очень важное. «Знай» — глагол повелительного наклонения. Обрати особое внимание на то, что я тебе скажу сейчас. «Знание» — это обладание проверенной информацией, позволяющей решить практическую задачу. Павел говорит о признаках последнего времени. Он обладает истинной информацией. У него есть ответ на вопрос, некогда заданный Христу учениками. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфей 24:3. У Павла ответ от Бога, информация достоверная. И именно по этой причине Павел говорит Тимофею «Знай». Помню, как в конце 70-х годов прошлого столетия мы постоянно рассуждали о последнем времени. Мы с неким трепетом и страхом ожидали приближающийся миллениум. Все наши рассуждения сводились к одному – восхищению Церкви. Третье тысячелетие наступило, восхищения Церкви нет. В Божьем народе сменилось настроение. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:3-4. Все ли? В жизни Церкви Христовой все остается без изменений. Церковь – это духовный дом Божий, это место поклонения Богу, прославления Иисуса Христа за смерть на Голгофском кресте, за искупление и оправдание, за освобождение от вечного наказания. Церковь – это семья Божья, в которой чада Его

0: Время жуткое. Идти жизненным путем опасно, как никогда. Но радует то, что Христос – освободитель. В последующих номерах журнала «Вера и жизнь» мы поговорим о том, какими будут люди последнего времени и почему церкви важно об этом знать. Бог да укрепит каждого из нас. Пришествие Его приближается.
1: Роза. Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день, один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком. Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была уже на носу, а он никак не мог завершить свою проповедь. Все что-то исправлял в своей тетради и вычеркивал, и все равно оставался недоволен. По его мнению, не хватало в ней чего-то очень важного, изюминки какой-то. Долго он так сидел, только изредка отрывая утомленные глаза от исписанных страниц. Солнце давно перевалило за полдень и лениво покатилось к западу. А Александр Григорьевич медлил уходить, как будто все еще чего-то ждал. Даже улыбнулся и головой покачал. Вот уж смеха да и только. Ведь не молод уже, далеко за 60, а он, как мальчишка, ожидает чуда. И вдруг пригрезилось ему, что вот прямо сейчас появится отец, еще совсем молодой, и подхватит его маленького на руки, одарит гостинцами, привезенными с ярмарки, и, о чудо, книга большая, с яркими картинками, в его дрожащих от радости руках. У Александра Григорьевича было 6 детей. И он давно уже был дедушкой и даже прадедушкой, но по-прежнему с любовью, нежностью и благодарностью вспоминал своего отца. Да и разве можно было забыть ту трудную, но счастливую жизнь, полную испытаний и скорби, когда они были еще вместе? Его отец, Григорий Алексеевич, вернулся с войны инвалидом в 1945 году. А лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью «Сын врагов народа». Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец Сашенька. Но то ли любовь была не так крепка, то ли жажда романтической жизни столь велика, но уж так случилось, что молодая жена, оставив Григорию 2-летнего сына, уехала с молодым офицером строить свою интересную и счастливую жизнь. И в этой новой жизни не было места для Григория и Сашеньки. В кармане зазвонил мобильный телефон. Александр Григорьевич

0: Григорьевич спохватился. Дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада. Сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами. Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, в неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька! Неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» Только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков. Импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не каждый день. Вновь, спустя столько лет, обретя друг друга, не могли наговориться. Виктор ждал своего друга с нетерпением. Запущенная квартира преобразилась, засияла чистыми окнами и занавесками, заблестела натертой мебелью, заулыбалась помытой посудой, водочные бутылки покинули жилище. Да и сам Виктор понемногу преображался, как будто в него капля за каплей стала возвращаться жизнь. И все бы хорошо. Да вот только, как ни старался Александр Григорьевич, друг его детства наотрез отказывался обратиться к Богу. Была у него очень большая обида на судьбу и много вопросов к Создателю. Один из них он постоянно задавал своему другу. «Ну как же так случилось, Сашка? Твой отец, неудачник и горький пьяница, смог воспитать тебя приличным человеком. Вот стал ты известным хирургом и верующим, да и семья у тебя большая, благополучная. А вот у меня все под откос». Он тоскливым взглядом окидывал свое убогое жилище, в котором витал неистребимый дух безысходности и одинокой старости. Несколько дней этот вопрос не давал Александру Григорьевичу покоя. Действительно, как же так случилось, что Виктор, подающий большие надежды в музыке, благополучный и обласканный судьбой, стал уличным музыкантом, собирающим жалкие гроши на ежедневную выпивку. Воспоминания, как яркие кусочки пазла, собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» Как-то совсем по-бабье запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» — прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», — ответил он на немой вопрос сына. «Но ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые, в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки. Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею, и кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. Поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Витькиной мамы. И хоть пирог с одной стороны слегка недопекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем». Саньку захлестывала эйфория. «Не часто увидишь отца таким счастливым». Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова. Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь. Да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом все мое желание. Я был плохим отцом, и хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше, лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда». После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. «Между верой и доверием существует разница», — устало присел на табурет Александр Григорьевич. «Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

Евангелие от Луки, глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12 и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него: «Что бы значила притча сия?» Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терние – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали:
«Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края

пришедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшествии.

Евангелие от Луки, глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать

болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов».
Говорю же вам истинно. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там
не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная, тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная, глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах. И сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. И сегодня у нас тема будет о небе. Я хочу прочитать книгу Откровения, 21 глава, 2 по 5 стих. И вообще, когда мы читаем что-то о небе, то те братья и сестры, которые возрождены, наш дух просто восторгается, мы радуемся, потому что мы касаемся тем о нашей отчизне, туда, куда мы идем, и поэтому о нашей родине, и поэтому это очень дорого для нас. Давайте прочитаем с 2 по 5 стих, книга Откровения, 21 глава. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Читая это место из Слова Божия, мы можем сказать то, что каждый из нас здесь, несмотря, не разделяя, каждый из нас здесь желает попасть на небо. Есть здесь и люди, кто приняли Иисуса Христа, кто отдали свою жизнь Богу. И есть также, может быть, некоторые, может быть, меньше, но те, которые еще не отдали жизнь свою Господу всю, без остатка. Но все равно каждый из нас, даже тот, кто неверующий, хочет быть на небе. Мы желаем, это наше стремление. Почему? Те, кто приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы хотим быть на небе, потому что мы хотим увидеть нашего Спасителя. Мы хотим склониться перед Его ногами и просто поблагодарить за ту милость, которую Он к нам проявил. За то, что Он пошел за нас на смерть, чтобы нас спасти. Те, кто еще не знают Иисуса Христа, не вкусили, как благ Господь, тоже хотят на небо, но потому что там нет смерти. Там не будет этого вопля, плача, который мы здесь на земле видим. Там будет все новое. Там кто-то позаботится, и как Библия говорит, Господь сам отрет своей рукой слезы с очей наших. И поэтому мы все желаем туда попасть. Но Библия нам ясно и очень четко открывает этот путь к небу. Нам Библия говорит, чтобы каждому из нас попасть на небо, нам нужно доверить полностью всю свою жизнь Богу. Нам нужно отдать жизнь свою в руки Божьи, потому что из руки Его уже никто не может похитить нашу жизнь. И чтобы нам быть на небе, нужно доверить жизнь свою Богу. Нужно, живя здесь на земле, сокрыть жизнь свою в Боге. Потому что Библия нам говорит, что им, а именно Иисусом Христом, мы спасемся от гнева. И если мы сокроем жизнь свою в Нем, то мы в безопасности. Мы находимся в спасении, мы находимся в свете. Прочитаем Колоссянам 3 глава, 3 по 4 стих. И здесь Библия нам открывает очень важную истину. Апостол Павел говорит к церкви в Колоссах, а Господь нам сегодня говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Здесь каждый из нас видит то, что те люди, которые явятся с Ним во славе, которые в будущем будут с Ним вечно на небе, это те люди, которые здесь на земле умерли для себя, чтобы жить для Бога. Это те люди, которые здесь на земле сокрыли жизнь свою со Христом в Боге, чтобы быть с Ним вечно там на небе. И потому это настолько важно, чтобы попасть на небо, нужно сокрыть жизнь свою в Иисусе Христе. Нам Библия говорит в притче 18 главе 10 стихом, что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. И поистине сегодня в этой крепкой башне есть столько много места для каждого человека. Каждый человек может убегать в эту крепкую башню и быть в безопасности. В безопасности сперва здесь, от покушения дьявола на наши души. Также в безопасности там, на небе, безопасности от вечных мук, вечности. От огня ада мы в безопасности будем, если мы сокроем жизнь свою в Господе. Если наша жизнь будет принадлежать Господу. Если мы будем мертвы для себя, живы для Господа. Если это столь важно. Потому что это будет определять именно, войдем ли мы в небо или нет. Когда каждый из нас предстанет пред Богом индивидуально, вот это именно покажет, будем ли мы с Ним или нет. Потому что если наша жизнь сокрыта в Нем, то им мы будем спасены. Если нет, то это просто мы находимся в погибели. Я желаю прочитать Псалом 41, 2-3 стих. Если мы хотим проверить себя и задать себе вопрос, а сокрыта ли жизнь моя в Боге, то Библия нам дает те признаки человека, который сокрыл жизнь свою в Боге. И если мы сокрыли жизнь свою в Боге, то наше выражение души, наша песнь сердца будет вот эти следующие слова. Здесь написано, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Тот человек, который сокрыл жизнь свою всю в Боге, он жаждет Богу, потому что жизнь его там. И сам Бог стал его жизнью, и поэтому он приближается, он хочет, он жаждет к Богу. Также, напротив, если человек в жизни своей сокрыл жизнь в каких-то мирских ценностях, в каких-то мирских наслаждениях, то к тому-то и тянется его душа. Того и жаждет его душа. И потому очень просто можно проверить себя, сокрыл ли я жизнь свою в Боге или нет. Жаждет ли душа моя к Богу? Лань желает потоком воды. А желает ли моя душа к Богу моему вечному? Вы знаете, псалмопевец Давид также понимал важность того, чтобы сокрыть свою жизнь в Господе, потому что он часто находился в бедствиях, и тогда, когда он был в опасности, он знал, что Господь – твердыня, прибежище его. И прочитаем его слова в Псалме 142, в 6 стихе. Он говорит подобные слова, которые только мы что с вами прочитали. Царь Давид говорит, «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Если наша душа к Богу, как жаждущая земля, то мы можем иметь уверенность в Господе, мы можем иметь уверенность в том, что мы будем на небе. Потому что душа, которая жаждет Богу, которая желает быть напоенной благодатью и милостью Божию, та душа, которая всегда стремится к Богу, она может иметь уверенность в Господе. Это дьявол, враг душ человеческих, который сегодня хочет отнять у нас этой уверенности. Дьявол не хочет, чтобы мы были уверены в том, что мы идем на небо. Он не хочет, чтобы мы были уверены в спасении. Потому что знает, что если посеять сомнения в нашем сердце о нашем спасении, о нашем Господе, то Он победил во многом. Но мы можем иметь уверенность, как церковь, то, что мы идем в небеса, если наша душа к Богу, как жаждущая земля. Как здесь и выражается царь Давид. Можно проверить себя, нахожусь ли я в Господе или нет, смотря на то, какое мое отношение к Слову Божьему. Если мое отношение к Слову Божьему такое, какое имел отношение автор Псалма 118, давайте прочитаем 72 стихом, то я могу иметь уверенность в том, что я сокрыл жизнь свою в Боге. Здесь автор Псалма 118 в 72 стихе говорит, «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Если это правда, то мы можем иметь уверенность в том, что мы сокрыли жизнь свою в Господе. Потому что мы понимаем, насколько ценно Слово Божие, насколько для нас оно дорого. Но человек, который не сокрыл жизнь свою в Господе, тысячи золота и серебра для него дороже закона уст Божьих. Но это все приведет его только к погибели. И потому что он сокрывает жизнь свою в этом золоте и серебре, он остается вне Христа, а вне Христа погибель. И невозможно спасение вне Христа, только в Иисусе Христе, и только им мы спасаемся. Потому что это, поэтому это столь важно скрывать, сокрыть жизнь свою в Господе, пока мы живем, пока мы дышим. Если человек сокрыл жизнь свою в Господе, то он будет как Мария, которая сидела у ног Господа Иисуса Христа и просто училась от Него кротости и смирению сердца. Потому что сам Господь сказал, «Придите ко Мне, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Очень можно легко проверить, сокрыл ли я жизнь свою в Господе или нет, потому где находятся мои мысли. О горнем помышляйте, написано, а не о земном. Если я, ложась спать, помышляю о Господе, размышляю о том, что Он создал, просто помышляю о, может быть, каком-то служении, которое Господь дарует каждому из нас, помышляю о Слове Божьем, может быть, цитирую какие-то места из Священного Писания, вставая утром, первые мои мысли я выражаю на коленях своих Господу. Если это так, то моя жизнь сокрыта в Господе, сокрыта со Христом в Боге. И я могу иметь сегодня радость о небе, хотя я еще не там сейчас. Но я имею эту уверенность в том, что я буду, потому что моя жизнь уже со Христом, уже на небе. И есть очень много признаков того, сокрыли ли мы жизнь свою в Господе. Но это достаточно, чтобы определить сейчас, нам и дать ответ себе, сокрыл ли я жизнь свою в Господе. Я знаю, что здесь есть много братьев и сестер, которые именно это сделали уже долгое время, следуют за Господом, прожили жизнь верную Господу. И которые могут здесь стоять и говорить, и свидетельствовать о том, что нет больше радости, нет больше счастья, чем находиться в Господе. Нет большей свободы той, чем быть в Иисусе Христе. Но у нас есть близкие, у нас есть родственники, друзья, которые еще не знают Господа. Которые могут, может быть, утешать свою совесть, говоря, что я хожу на собрание, исполняя какие-то ритуалы. Но если человек этот не сокрыл жизнь свою в Господе, то он еще находится в погибели, и мы за них плачем. Они не видят той реальности, которую мы видим, потому что реальность является Господь. Но мы можем возопить Господу сегодня, как семья, о тех людях, которые еще не знают, которые еще не видят, то, что истинное счастье в том, чтобы всю жизнь свою доверить в руки Господа. Знаете, во время Второй мировой войны, и здесь некоторые люди, может быть, сидят, кто прожили и видели много, и могут больше рассказать. Ну, проходя в классе по истории некоторые просто темы, мы прошли то, что вообще Германия... Перед тем, как открыть и вообще начать войну с кем-либо, они приготовились самым тщательным образом. У них была самая новая технология боевая. В общем, получалось то, что они вели атаку беспрепятственно, завоевывали города, завоевывали села, страны. И вот у них были разные техники разработанные, с какими они могли просто побеждать вот армии, которые стояли, вот просто сопротивлялись, которые им. И вот... Однажды, я не знаю, какая это была армия, русская или европейская, одна из них, но одна из дивизий этой армии просто попала под огонь со всех сторон немецких солдат. И, в общем, было сильное поражение, было сильное отчаяние. Люди уже не имели надежду на жизнь. У них минуты жизни были считаны. И вот, когда близкие, может быть, падали, когда умирали люди, когда люди были ранены, люди просто желали спасения. И вот они увидели вот сдалека через этот дым, увидели самолет, приближается к ним, и они заметили, что это их самолет. Самолет спасительный, последний, который, может быть, их жизнь оттуда спасет. И вот когда этот самолет присел на поле там, то кто остался живых, рассказывали эту историю, они просто говорят, это печальное зрелище. Люди, кто ковылял, кто полз, но все стремились туда. Все стремились к спасению. Открываются двери, и люди просто туда, люди, кто забегает, кто заползает, но все туда хотят. И уже нельзя было брать больше людей, и силой закрываются двери. И солдаты, которые остались на смерть, они в отчаянии цеплялись за этот самолет. Цеплялись, чтобы спастись. Но самолет потихоньку набрал скорость и взмыл воздух. И все те, кто цеплялись, и кто держались извне, их просто унесло ветром. Уцелели только те, кто были в этом спасительном самолете. Вы знаете, нету лимита, и мест много в Иисусе Христе. И каждый, кто желает, может быть в Нем. Но истина та, что только те, кто в Нем находится, будут спасены. Только они в безопасности. Те, кто извне как-то цепляются, как-то хотят спастись и держаться за жизнь свою в то же время, те люди, они находятся вне Христа, значит, вне спасения. И как хочется таких людей, чтобы мы сегодня могли помолиться, чтобы они с нами были на небе, потому что мы их любим, и мы хотим их видеть там. Мы пели сегодня утром, на утреннем служении песню которая начинается в таких словах, не в словах молитвенных речей и не в песнях «Жизнь души моей». Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Как бы хорошо, чтобы песня это была нашего сердца, что наша жизнь сокрыта в Иисусе Христе, что все наши источники в Нем. А Ему да будет слава за все. Аминь.
1: Говорил Никита Шкадаков. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Сострадание».
1: Давайте послушаем рассказ о девочке Оле, которая, имея врожденный порок сердца, тяжело болея сама, оказывала сострадание другим деткам, деткам-инвалидам, приближая их к Иисусу Христу.

0: Саня, ты пойдешь к бабушке Серафиме?
1: А зачем?
0: Она попросила помочь скопать ей грядки. Девчонки потом что-то сажать будут, ответил Денис другу. Саша потянулся в постели, сбросил с себя легкое одеяло и мигом оделся.
1: «Ну, ты в такую рань меня будешь! Сегодня ж суббота! Я так мечтала отоспаться!»
0: «Ничего, успеешь выспаться! Лучше раньше начнем работу, раньше уйдем, и больше времени свободного у нас будет!»
1: «Ну, ладно, я сейчас! А ты позавтракал?»
0: Продолжая зевать, спрашивал Саша у Дениса через распахнутое окно.
1: «Пошли! Я думал, ты у нас только Соня, а ты еще и обжора. Выпрыгивай через окно. Бабушка Серафима обещала накормить нас вкусными пирожками».
0: «Ну ладно, я только родителям записку напишу. Они еще спят, и тогда я выйду». На улице недавно только рассвело. Обильная роса блестела на сочной весенней траве.
1: «Ох, и денек будет сегодня!» — с восторгом проговорил Денис.
0: «А может, на рыбалку потом сходим?» — предложил Саша.
1: «Ага, можно! Быстро вскопаем грядки и сразу на речку!»
0: Ребята жили на окраине города. Широкие, утопающие в зелени улицы, частные дома — все напоминало красивое русское село. А вот и маленький деревянный домик бабушки Серафимы со старинными резными ставнями. Старушка уже хлопотала на своей уютной кухоньке. На столе в большой миске красовались румяные душистые пирожки.
2: «А, мои помощники пришли! Слава Господу! Выспались уже? Ну, а теперь мы вместе позавтракаем!»
0: В кружке с золотистой каемочкой старушка налила молока из холодильника, и они втроем, радостные, разместились за столом. Бабушка Серафима помолилась, поблагодарив Господа за дарованный день и за пищу на столе, и ребята с удовольствием принялись за еду.
1: «Вкусно-то как!» — улыбался Саша.
3: «Угу, а ты еще идти не хотел!» — пошутил Денис.
1: «Я? Я не хотел? Да как я узнал, что к бабушке Серафиме идти, что она пирожки печет? У меня весь сон как рукой сняло!»
0: — в тон другу ответил Саша. Бабушка Серафима ласково посмотрела на ребят. У них была давняя дружба. Еще когда Саша и Денис были малышами, и родителям нужно было уехать на богослужение или по церковным делам, одинокая старушка часто их нянчила. Она считала это за свой труд перед Господом, и он приносил ей большую радость. Ребята выросли, а она так и осталась для них, словно родная бабушка. Они охотно помогали ей, справлялись с нехитрыми житейскими заботами. Вот и сейчас они вскопают по грядке, а потом сестренки Дениса, Дина и Люба что-то на них посадят под руководством старушки. А урожай все равно будут вместе есть. Так уже издавна повелось. После завтрака мальчишки принялись за работу. Чтобы было интереснее, работали наперегонки. Бабушка Серафима была в восторге от своих помощников. За обедом ребята заспорили, кто же копал лучше, кто же копал быстрее.
1: «Если еще не разобрались, кто лучше работал, можете завтра начать все сначала. Огород у меня большой», — пошутила старушка.
2: «А что? Можно, но это завтра. А сейчас пойдем на рыбалку», — подхватил Саша.
1: «Давай возьмем удочки, скажем девчонкам, что мы уже справились со своим заданием, и на речку».
2: «Ну что ж, хорошо», — похвалила старушка.
1: «Саня, а ты со мной поделишься крючками?» — спросил Денис. «У меня еще в прошлый раз они оборвались».
2: «Почему так? Такая крупная рыба была?»
0: — сплеснула руками бабушка Серафима.
2: «Да где уж там рыба? Он же у нас вегетарианец, камыши возле берега ловит», — засмеялся Саша.
3: Денис незаметно погрозил ему кулаком.
2: «Постойте, ребята, у меня же крючки рыболовные есть», — вспомнила старушка.
3: «А откуда они?» — удивились ребята.
2: «А у меня в прошлом году одна семья из деревни неделю гостила, помните? Так вот их мальчишки удочки себе купили и тоже всю на речку бегали, а уехали и крючки забыли».
3: «А где крючки, бабушка?»
2: «На чердак я их отнесла. Там возле окошка тумбочка стоит, в ней и должны быть».
3: «Ух ты! Так мы достанем, ладно?»
2: «Конечно», — согласилась старушка. Лестница на чердак была возле кухни в темном чулане. Ребята наперегонки поднялись по скрипучим деревянным ступенькам. И вот они уже на чердаке. Справа от низкой двери выключатель. Без света здесь немножечко мрачновато, даже днем. Солнечный свет едва проникает через небольшое окошко, которое к тому же с улицы прикрыто веточками раскидистой сирени. На чердаке у бабушки Серафимы есть маленькая комнатка. Каждое лето ребята приходят сюда отдыхать после работы на огороде или когда просто заглядывают в гости к бабушке. Прошлым летом здесь неделю жила одна христианская семья. Две девочки с мамой и папой приезжали не просто на отдых. Их старшая дочь Оля была очень больна, и здесь, в городе, проходило обследование. Ребята огляделись. Чердачная комнатка бабушки Серафимы, очень гостеприимной доброй христианки, словно всегда ожидала гостей. Здесь было так по-уютному. Вдоль стен стояли две кровати, накрытые покрывальцами, два стула, возле окна тумбочка с настольной лампой, на окне коротенькие белые занавесочки в синий горошек, а посреди комнатки домотканный полосатый половичок. На стене висела картина, где был нарисован Иисус с 12 учениками на Тайной вечере, перед самым великим подвигом, когда-либо совершенным на земле. Немного пахло пылью, и паучки старательно опутали потолок паутиной. Но это было ничего. Скоро сюда придут девочки, и этот всеми любимый уголок старенького деревянного домика снова засияет чистотой. Денис прилег на кровать.
3: «Ох, и здорово здесь, Сань! Может, сначала немножко отдохнем?»
2: Саша открыл окошко и начал один за другим выдвигать ящички старой тумбочки.
3: «Ага, отдохнем. Только сначала посмотрим, есть ли здесь крючки. А то тебе придется ловить камыши с очком», — засмеялся Саша, увидев слепающиеся глаза друга. «Ты спать хочешь? А еще меня Соней называл».
2: «Так ты ж сегодня на целых 10 минут дольше меня спал, пока я умывался, одевался и шел к тебе».
3: «Ну ладно, спи. Через 10 минут разбужу, чтобы все честно было».
2: Денис повернулся к стене, а Саня не унимался.
3: «Глаза закрой, вон паук над тобой, как будто задумался и не шелохнется. Смотри, как бы он твои глаза за мух не принял».
2: «Да ну тебя! Дашь поспать или нет? Сразу видно, кто сегодня больше работал. Я после огорода прямо с ног валюсь».
3: «А знаешь, что больше всех работала бабушка Серафима, когда тебе завтрак и обед готовила?» — продолжал Саня, выдвигая следующий ящичек.
2: Его руки быстро отодвинули в сторону какую-то коробочку с нитками для шитья, пуговички, пачку салфеток, еще какие-то безделушки. Крючки пока не попадались.
3: «Но что это?»
2: «А, это старенькое Евангелие! Пожелтевшие странички, маленькие буквы. Когда-то в молодости бабушка Серафима получила его в церкви в день своего крещения. Она много об этом рассказывала. Старушка сейчас не может читать эту книгу, которая так дорога для нее. Теперь у нее есть большая и новая Библия с крупными буквами. А это старое Евангелие она еще долго хранила у себя в шкафу. И каким образом оно оказалось здесь в тумбочке? И не только оно. Внизу на самом дне ящичка Саша увидел обыкновенную школьную тетрадь, аккуратно исписанную красивым ровным почерком. Любопытство взяло верх, и Саша нетерпеливо раскрыл рукопись. «Дневник», – прочитал он на самой первой строчке. «Кто же это писал? По почерку ясно, что девчонка. Может, какая-то из сестренок Дениса?» Тут, сообразив, Саша открыл последнюю страничку тетради, где внизу стояла подпись и дата. «Оля Дотова, 20 июня 1900 года». Саша посмотрел на Дениса. Тот сладко спал, уткнувшись носом в подушку. Взяв дневник, Саша сел на другую кровать и решил почитать, что же пишут в таких тетрадях девчонки. Он подобные вещи всегда считал глупыми и смешными. Но при встрече Оля сразу показалась Саше необычной девочкой. Она была очень задумчивой, серьезной и замкнутой. «Сегодня мы приехали к бабушке Серафиме. Она дальняя родственница моего папы, но почему-то я ее раньше не видела. Очень хорошая и заботливая, и приветливая старушка. К ней очень подходит слово «христианка». Мы с сестрой Наташей попросились у родителей пожить наверху, в маленькой комнатке на чердаке. Здесь все кажется таким необычным и интересным. А мама с папой остались внизу, в небольшой чистой спальне. Мне здесь очень нравится. Из окошка видно речку, и всюду так красиво, почти как у нас в деревне. А завтра мы поедем в центр города, в больницу, где будут проверять мое сердечко. Я вижу, как волнуется мама, хотя и не подает виду. Бедная моя, она боится, что я умру. Ей никак не понять, что я совсем не боюсь смерти, ведь я все равно не проживу больше, чем мне предназначил Иисус. И потом я так жду с ним встречи, словно очень соскучилась по нему. Пока нет Наташи, надо пойти помолиться о маме с папой. Я не хочу, чтобы они за меня так волновались. Прочитав эти строчки, Саша задумался. Чем-то удивительно трогательным и необычным повеяло от этих слов. Ну и девочка, она не боится смерти. Ей жаль не себя, а маму, и молится она не о себе, а о ней. «Денис, хватит спать!» – толкнул он в бок крепко спящего друга. «Отстань, Сань, еще 10 минут!» Завтра после собрания давай пойдем на рыбалку, а не сейчас, ладно? Да проснись ты, Соня, смотри, что я нашел. После этих слов Денис наконец-то открыл глаза. Крючки? А ты помнишь Олю? Ну, ту девочку, что приезжала к бабушке Серафиме в прошлом летом. Та веселая, которая с нами на речку ходила? Да, помню. Да нет. Это Наташа на речку ходила. Мог бы и познакомиться. Оля другая. Она по больницам с родителями ездила. Но ту я вообще не помню. Ну, почти. А что? Смотри, вот ее дневник. В тумбочке был. Давай вместе почитаем. Я сейчас еще раз начну. С самого начала. А ты что, его уже успел прочитать? Ух ты, сколько я спал! Удивился Денис. «Да нет, я только первую страничку прочитал. Вот послушай». «Ага, читай, а я пока полежу, ладно?» Саша махнул рукой и начал читать. Перечитав первую страницу, он продолжал. «После молитвы у меня на душе всегда становится так спокойно, что даже не хочется говорить.
3: а только наслаждаться этим покоем. Взяла я у бабушки Серафимы старенькое Евангелие. «Слава тебе, Господь, за твое слово! Что бы мы, люди, делали без Библии?» Вечером я снова сяду писать письма детям в дом инвалидов. Вчера я так долго плакала над письмом Люды. У нее, как и у многих ребят в этом доме, церебральный паралич. Она с трудом написала мне ответ. «Бедняжка, у нее совсем никого нет, даже не с кем поговорить по душам. Господи, как хорошо, что у меня есть ты!» Люда тоже должна обязательно узнать о тебе. Родители отказались от девочки сразу же после ее рождения. А она еще стихи сочиняет, и многие для своей мамы. Одно из тех, что она мне прислала, я почти выучила наизусть. «Ты, наверное, меня побоялась. Ты, наверное, стыдилась меня. Как легко ты со мною рассталась! Только как мне прожить без тебя?» Бедняжечка, ее мама никогда не прочтет эти строчки. Еще я буду молиться о Наташе. С ней я еще не переписывалась. Мой адрес дала ей Вера, та, которая ходит на костылях. Я благодарю, что теперь я могу написать им о твоей любви, Господь. Сегодня мне лучше, я почти не задыхаюсь, нету боли в груди и не сводит руки. Мое сердце иногда очень сильно барахлит, но зато у меня есть мама, папа, сестра и вечность, где меня ждет Иисус. А у моих друзей из дома инвалидов нет никого. Поэтому я буду писать письма, ведь ребят так много, и мне надо всем успеть написать. Завтра будет ровно год, как я послала на их адрес, который нашла в журнале, свое первое письмо. Я надеялась найти новых друзей. Ровно год. Это как праздник. Надо бы их всех поздравить. Нарисую я каждому что-нибудь и подпишу стихи из Евангелия. Это будет моим подарком. Уже совсем поздно. Наташа спит. Я закончила свое последнее письмо. Их было 7. А завтра еще надо написать столько же. Хорошо, что мама не видит, иначе запретила бы мне много писать. Она говорит, что мне нельзя переутомляться. К тому же завтра рано вставать. Но мне так хочется написать всем этим ребятам. Я пишу всем разное, ведь они все вместе читают мои письма. Говорят, что стихи из Библии учат наизусть. Это так здорово! Я помолюсь и лягу спать. А что же будет завтра? Я немножко боюсь больницы. Письма я попрошу отправить кого-нибудь из бабушкиных внуков. Слава тебе, Господь, что и этот день я прожила не зря. 13 июня. Саша замолчал и взглянул на Дениса. Тот был очень серьезен, как никогда. «Сань, а ведь это же я отправлял ее письма прошлым летом. Я еще так удивлялся, что она так много написала». «А ты видел, куда?» «Да зачем мне? Я и внимания не обратил. Наоборот, я подумал, что у нее не все в порядке, раз так по друзьям за один день соскучилась. Она же просила отправить письма друзьям?» «Ну ладно, читай дальше». «Мама уже зовет. Надо ехать в больницу. Сегодня, когда я молилась, на душе было непривычно тревожно. Но теперь все хорошо. Я прочитала свои любимые стихи из Библии. С ними я и поеду. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его. В больнице я не плакала,
1: оплакала мама. Еще в детстве мне предлагали сделать эту операцию, но мама побоялась плохого исхода. И вот теперь она стоит столько, что у нас вряд ли когда-нибудь будет такая сумма. Ведь дома у нас еще бабушка, Никитка и Димочка. У нас не такая уж маленькая семья. Врачи говорили, что меня нужно срочно оперировать. И если нет средств, то нужно искать спонсоров. Какое новое слово у нас появилось. Но я знаю, что моя жизнь и судьба не зависит от спонсоров. Она в руках Господа. Мама это знает лучше меня, но ей очень тяжело сейчас. Бедная моя мамочка, она для меня делает все, что в ее силах. Я так благодарна ей. Папа у меня сильный, он сможет. Хотя о чем я сейчас думаю? Я же еще не умираю. Пойду я писать письмо маленькому Сереже, который передвигается на колясочке. Старшие ребята помогают ему отвечать на мои письма, а я должна снова придумать для него какую-нибудь интересную историю и еще продолжить рассказ о пастушке Давиде. Дома я нарисовала для него маленького Давида среди овечек. Наверное, он немножечко похож на Сережу. К этому мальчику иногда приезжают родители. Он долго плачет после их отъезда и ждет новой встречи. Я так хочу, чтобы он узнал того, кто не оставляет ни на миг, с кем не бывает разлук. В прошлый раз я послала Сереже наклейки с красивыми бабочками и цветами, но кто-то их забрал у него. Надо придумать историю о прощении, чтобы Сережа сумел простить такого же, как и он, несчастного ребенка, и молиться за него. Мамочка моя немножко успокоилась. Папа утешил ее, сказав, что они обязательно найдут выход, что Господь меня не оставит. Вечером мы все вместе пойдем на речку. Приходили бабушкины внуки, две девушки.

Сердце мне стало так тяжело. Почему люди ссорятся из-за всяких пустяков? Что-то делят, на что-то обижаются. Неужели они не задумываются, что и так много имеют, что вокруг них столько несчастных, больных и одиноких людей и детей, за которых некому даже помолиться или даже просто сказать им что-то доброе? Я знаю, что я могу умереть, но я с Иисусом. А сколько детей-инвалидов, которые тоже могут умереть или уже ушли в вечность без Христа? Господи, помоги мне успеть написать о Тебе как можно больше писем ребятам из дома инвалидов. Я попыталась заговорить об этих детях с Диной и Любой, но, похоже, им со мной неинтересно. Ну что ж, видимо, я не зря их встретила. Запишу-ка я их имена в список тех, о ком молюсь. И Дениса с Сашей тоже. Они хорошие ребята, но, кажется, еще мало знают о жизни с Богом. Я буду молиться, чтобы они стали в будущем хорошими проповедниками. Сколько у меня, оказывается, здесь на земле еще дел. Иисус, наверное, что-то я еще не успею сделать. На речке было просто чудесно. Столько цветов, красивых деревьев. А какой красивый был закат! Мне на него было немного грустно смотреть. Какая красивая все-таки наша земля! Но ничего, у меня впереди небо, там мой дом. А сейчас я буду наслаждаться всем, что вокруг меня, моими дорогими родителями, сестренкой, братьями. Слава тебе, Господь, что ты дал мне так много хорошего. 14 июня. Саша вздохнул и посмотрел на Дениса. Тот уже сидел на кровати, крепко обхватив свои худые колени. Его непривычно серьезные глаза были широко открыты. «Слушай, Сань, а я ее вообще едва помню, а ты?» «Да и я тоже, мы же с ней почти не общались», — ответил Саша. «А девчонки? Тоже мне стрекозы, им все хихоньки да хахоньки. Ну ладно мы, а как они могли не подружиться с такой девчонкой?» «И главное, она же им о доме инвалидов рассказывала», — возмущался Денис. «Давай посмотрим, что дальше». И Саша снова принялся за чтение. С утра снова ездили в больницу. Это уже в последний раз. Потом для разговора с докторами папа с мамой поедут без меня. «Вот хорошо, я все время буду о них молиться». Я вижу, как они очень переживают. Сегодня я хочу написать Диминой маме. Он прислал мне ее адрес. Она пьет, а Дима все равно ее любит и ждет. Он плачет, когда она долго не приезжает. Он красиво рисует, хотя с трудом владеет руками. Его рисунок с воскресшим Иисусом висит у меня над кроватью. Как я счастлива, что он теперь верит в Иисуса. Ему уже 13 лет. Он может и других учить молиться и рассказывать им о Боге. Дима мне писал, что раньше он обижал младших, а теперь ему их всех так жаль. Теперь мы с ним вместе молимся о его маме. Его друзья в доме инвалидов тоже молятся о его маме. Это так хорошо. Много может усиленная молитва праведного. Господи, что же мне написать этой женщине? Где найти мне нужные слова, чтобы они тронули ее? Господи, эти слова только в Твоем сердце. Поделись ими со мной. День прошел, еще один день на земле. Хорошо, что он был. На столе письмо, которое я дописала. Моя мама не смогла бы прочитать такое без слез. Но что, прочитав его, скажет бедная грешная женщина? Хотя и в ней тоже есть что-то чистое, доброе,
Ведь она не совсем оставила своего больного сына. Она

Приезжает к нему, как-то интересуется его судьбой. Господи, не оставь ее сердце. Пойду-ка я спать. Наташа уже помолилась и сладко спит. Она тоже молится по моему списку за ребят, а иногда пишет им письма. Может быть, когда меня здесь уже не будет, Наташа не забудет о них. Папа обещал свозить меня в дом инвалидов. Я так мечтаю увидеть этих ребят. Луна такая яркая, но почему-то всегда печальная. Пойду-ка я лучше спать. Завтра мама с папой возьмут нас с Наташей в центр города за покупками. Я попрошу папу купить для моих друзей красивые открытки. 15 июня. Интересно. А что же Оля написала той женщине? И что же было потом? – спросил Денис, когда Саша замолчал. Послушай, как она ценит каждый день жизни. У нее отношения с Богом, а вечность – что-то такое близкое и реальное. Знаешь, Денис, со мной такого никогда не было, – признался Саша и внимательно посмотрел на друга. У Оли другой взгляд на время. Она понимает, что в любой момент может уйти из этой жизни. Но ведь мы-то тоже должны это знать. Вернее, мы знаем, что можем в любой момент предстать перед Богом, и что жизнь такая короткая, но мы и не вспоминаем об этом, — сказал Саша. Поэтому и живем так, вот без особого смысла. «Это не так, это не так», — добавил Денис. «Ну что, еще почитаем? Бабушка Серафима думает, что мы, как обычно, заснули здесь. Тебе интересно?» «Конечно, интересно. А хочешь, я буду читать?» «Да ладно, я уж привык к ее почерку». И Саша продолжал читать. «Сегодня с утра папа с мамой уехали к врачу. Потом мы поедем в город за покупками, хотя мне не очень хочется, потому что я чувствую себя неважно. Снова тяжело дышать, хочется лечь и почти не двигаться. Бабушка Серафима уж и не знает, чем меня накормить. Все хочет, чтобы я хоть немножечко поправилась. Смешная, это же от моей болезни я такая. Ей меня тоже жаль. Она второй день за меня постится, хотя и не говорит мне об этом. Об этом я от мамы узнала. Папа и мама, и Наташа еще не вернулись из магазинов. Я с ними не поехала. Мама хотела тоже остаться. Я еле-еле ее отговорила. Что папа без нее сможет выбрать? А дома мальчики нас ждут с подарками, да и бабушке надо что-то купить. Папа с мамой приехали от врачей совсем расстроенные. Им подробно объяснили, какой у меня порок сердца и что именно надо сделать во время операции, которая мне все более и более необходима. Завтра всей семьей мы поедем в бабушкину церковь. Очень интересно. Давно я не была на служении, целую неделю. Я буду молиться, чтобы чувствовать себя хорошо. А сейчас я пойду писать новые письма моим друзьям-инвалидам. Я еще не написала Гале. Об этой новенькой девочке мне рассказывали ребята. Говорят, что ей совсем не хочется жить. Она много плачет, мечтает умереть. От дружбы ребят она отказывается, обзывает их, хотя сама очень больна. Но они на нее не обижаются, ведь многие из них уже настоящие христиане и понимают, как ей тяжело. По словам ребят, Галя в доме инвалидов недавно. Ее мама снова вышла замуж, а Галю привезла к ним. Бедная девочка, она потеряла веру в любовь и человеческое тепло, и от горя и отчаяния она ненавидит себя и весь окружающий мир. Наверное, мне будет очень трудно писать ей. Господи,
Только ты можешь помочь мне в этом. Мама с папой накупили мне столько много красивых вещей, а папа не забыл про открытки для ребят. Теперь на вечер у меня есть работа. На каждой открытке надо будет написать стих из Библии. Наташа согласилась мне помочь. Я заметила, что мы с ней многое из Библии знаем наизусть. Наверное, потому, что часто пишем. Завтра, если Господь продлит мою жизнь, я снова встречусь со своим дневником. Сама не знаю, почему я веду его. Я дома забыла свою толстую тетрадь, и вот теперь начала эту. Без дневника мне теперь словно скучно. 16 июня. Сегодня мы были в церкви. Для меня это всегда особое счастье. Первый проповедник говорил о Нагорной проповеди Христа. «Господи, как я хочу жить так, как Ты учил!» А иногда я ловлю себя на мысли, что просто завидую своим сверстникам. Они такие красивые, крепкие, беззаботные. В такие минуты я молюсь и перечитываю письма ребят из дома инвалидов. Тогда мне становится стыдно за себя и страшно за них. Часто не понимаю я девчонок, как они могут лить слезы из-за каких-то веснушек на носу или цвета своих глаз. Неужели они не видят, что вокруг столько людей, которые вообще не видят или не могут ходить? Вот о ком надо молиться. Грех роптать тем, кто здоров и у кого есть Иисус. В церкви мне все понравилось, но дома все равно лучше. У меня здесь столько друзей, а еще я молилась за одну старушку. Несчастная, она проспала все служение, а ведь проповеди были очень хорошие. Мне так понравилось, как проповедник говорил, что у каждого из нас есть свой труд перед Богом, на который способны именно мы. Все мы нужны нашему Господу. Это так чудесно! Еще он говорил, что в наших глиняных сосудах, то есть наших телах, мы носим чудесное сокровище. Это Дух Святой, сошедший от Бога. И надо во всем давать Ему место. Как это прекрасно! Как я не хочу оскорблять Его, огорчать своим непослушанием, неверием, грехом! Господи, Ты мне поможешь, правда? Ну, конечно же! Кто же мне поможет, кроме Тебя? Я очень устала, и сегодня я больше не буду писать. Мне нужно отдохнуть, а потом я буду укладывать вещи. Пора потихонечку собираться домой. 17 июня. У меня сегодня радость. Я немножко научилась плавать. С утра мы всей семьей ходили на речку. Было так здорово. Мама купила мне и Наташе очень красивые купальники. Сестренка сразу его примерила. Ей так идет. Но я... Мне все равно было стыдно снимать с себя халат, ведь на берегу столько людей, а я такая худая. Мне так хотелось заплакать. Я еле сдержалась. Сначала я просто сказала, что не хочу купаться, хотя это была ложь. Я хотела, очень хотела искупаться вместе со всеми в этой широкой реке с живописными берегами. Потом мама все поняла и разрешила мне купаться прямо в халате, надеясь, что люди подумают, будто бы у меня нету купальника. Вода была такая теплая. Наташа сразу принялась учить меня плавать. И у меня получилось! Получилось! На берегу мама укутала меня в большое полотенце, и в нем я пошла домой, ведь бабушка Серафима живет совсем рядом.
Я напишу теперь письмо Кирюше и Ванечке о том, как я плавала. Я нарисую им речку, напишу историю о пророке Ионе. Кирюша, может быть, снова мне ответит, а Ванечка уже совсем не может писать. Не потому, что маленький, а потому, что болен. Его руки не слушаются, поэтому Кирюша с трудом, но пишет за них двоих. Кирюше сейчас уже 12 лет, а Ванечке 11. Они в доме инвалидов с самого рождения. Своих нянечек иногда называют мамами. Наверное, им повезло с теми, кто за ними ухаживает. Иначе как бы они называли их мамами? Девочки мне писали, что однажды Ванечка был очень привязан к одной медсестре из их дома. Видно, она особенно жалела его. Он был так счастлив, когда она гладила его по головке, когда тайком приносила из дома конфеты и даже когда забирала в свой кабинет на прививки. Так было 2 года с небольшим. А потом добрая медсестра вышла замуж и уехала в другой город. Для маленького Кирюши, а ему тогда едва исполнилось 6 лет, это была ужасная трагедия. Он целыми днями смотрел в окно, плакал и шептал: «Мама, где ты, мама?» Его очень долго не могли успокоить. Вот так в его жизни появилась, а потом и исчезла его первая мама. И теперь он не такой доверчивый, как прежде, не с таким открытым сердцем, потому что знает горечь утраты. Если бы я не болела, то в будущем обязательно пошла бы работать в такой детский дом. Иисус пошел бы туда со мной и согрел бы несчастных детей своим теплом и своей любовью. Сейчас я тоже как бы с теми ребятами. Мне даже кажется, что я больше с ними, чем здесь. Их судьбы и жизни не выходят у меня из головы. А в свободное время я пишу и пишу им письма. Ведь это так им нужно. Пойду помолюсь и снова буду писать. 18 июня. Сегодня ночью отходит наш поезд. Мы едем домой. А мне так тяжело расставаться с бабушкой Серафимой. Я всегда такая. Очень быстро привыкаю к людям, особенно к таким хорошим, как она. Я знаю, что бабушка тоже не хочет со мной расставаться. Мы с ней подолгу разговаривали все эти дни. Я рассказывала ей о своих друзьях, об их судьбах. Она обещала мне тоже молиться за этих детей. И я верю, что так будет. Это меня очень радует. Бабушка тихонечко плачет тайком от меня. Наверное, она боится, что я умру, и мы не увидимся. Я привыкла к этому. Так многие думают, но я знаю, что впереди есть еще жизнь, которая никогда не прекратится, и она будет лучше, лучше всего, что у меня когда-либо было. Вещи мы уже уложили, их немного. Наташа радуется и хочет поскорее домой. Я ставлю последнюю точку в моем дневнике. Я отправлю написанное вчера письмо и поброжу еще немножко около речки, где я научилась немножко плавать. Может быть, когда-нибудь я снова приеду в этот город, в этот дом. А может, 19 июня. Саша прекратил чтение и с тревогой взглянул в широко раскрытые глаза друга. Потом, словно сговорившись, они с дневником бегом спустились с чердака. Перебивая друг друга, они почти прокричали бабушке Серафиме, которая сидела возле окна с Библией в руках: «Бабушка! Бабушка! Что сейчас с Олей? Она вам пишет? У вас есть ее адрес?»
Бабушка Серафима посмотрела на ребят сквозь очки, потом взяла у Саши тетрадь и, все поняв, вздохнула. «А, так вот он, ее дневник! Она писала мне, что забыла его в моем доме!» «Так как у нее дела, бабушка?» — нетерпеливо спросили ребята. «Хорошо. Я думаю, ее дела сейчас лучше всех, мальчики. После того, как она уехала от нас, недолго продлилась ее земная жизнь. Теперь Олечка у Господа, которого она так сильно любила». Бабушка сняла очки и уголками платочка, что был завязан под подбородком, вытерла слезы. Ребята, словно обессилев, опустились рядом с ней. «Да как же так, бабушка Серафима?» — растерянно проговорил Денис и даже развел руками. «Значит, ее время пришло, деточки. Родители Оли не нашли денег на операцию. Наша церковь отправила деньги, но их было немного, и пригодились они только на похороны». «А нам даже ничего не сказали! Ну как же так?» — возмутился Саша. «Да как-то не пришлось нам с вами поговорить об этом. А вы ездили на похороны, бабушка?» «Нет, детки, я совсем слегла после телеграммы. Ваши мамы еще мне тогда помогали. Да вы, наверное, не помните это». «Бабушка, а у вас есть Олин адрес?» — спросил Саша. «Ты хочешь написать ее родителям?» «Ну да, я хочу отправить им дневник, ведь это же так важно, и узнать про ребят из дома инвалидов. Кто-то же теперь должен писать им». «Я дам вам адрес, и дневник отправить надо, это правильно. А вот письма Олиным друзьям теперь пишет вся ее семья, и ее церковь помогает ребятам, чем может. Но ведь это же не единственный дом для детей-инвалидов у нас в стране. Оля сама нашла для себя труд. Почему бы и вам не поискать? Это хорошо будет, деточки. Я тоже с вами писала бы письма, что могла бы, то и делала». В доме наступила тишина, в которой каждому было о чем подумать. В жизни иногда нужны такие паузы. «Я думаю, что мы испытаем чувство стыда, когда будем стоять рядом с Олей перед Божьим престолом. Она так мало прожила, а так много сделала, так сильно верила в Иисуса», — проговорил Денис. Их разговор прервал звонкий смех девочек, которые, не дождавшись братьев, пришли помогать старушке. Но получилось так, что в тот день никто уже не работал на огороде, а все снова, страничку за страничкой, перечитывали небольшую тетрадь, хранившую маленькую частичку большой судьбы одной хорошей девочки. «Если бы я была писательницей, я написала бы об Оле рассказ», — сказала Люба. «Да, а пока нужно рассказать эту историю в нашей церкви», — добавила Дина. «Или же даже прочитать дневник», — подхватил Саша. «Но это же ее личное», — задумалась Люба. «А я думаю, ребята, что стоит это сделать», — решила бабушка Серафима. «Оля на нас не обидится, ведь в современных церквах столько христиан, убаюканных благополучием или погруженных в суету. Они живут так, словно не будет вечного престола, словно вокруг нет несчастных людей, нуждающихся в Божьей любви и спасении. Я думаю, что, прочитав дневник этой девочки, многие из них проснутся». Вскоре поместная церковь взяла шефство над детским интернатом и домом для престарелых. Думала ли когда-нибудь девочка Оля, что забытый ею дневник так послужит людям?
Да, когда умирает доброе семя, оно приносит много плодов. Сострадание, которое мы проявляем к ближним, для Господа все равно, что сострадание к Нему самому. Стирать белье немощному, кормить из ложечки слепого, навещать всеми брошенных больных детей — это действительное проявление сострадания. Быть милосердным может составлять удовольствие даже в самых неприятных и печальных ситуациях. Бог дает нам радость, ты делаешь счастливыми людей вокруг себя. Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали это мне».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд. Всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры. Но ты не ответил на мой вопрос, напомнил Володя. Я принимаю это приглашение.
2: «Сашенька, спасибо! Я так рада!» – воскликнула Надя, улыбнувшись мужу.
1: «Тогда я тоже рад. Для меня важно, чтобы ты была довольна», – ответил он. «Ну вот и замечательно. Думаю, нам пора. Нехорошо заставлять людей ждать», – произнес Алексей Александрович. К ним подошла девочка лет 10 и, поздоровавшись, сказала: –
2: «Мой папа, Павел Иванович, просил проводить вас, ведь вы не знаете, где мы живем».
3: «Большое спасибо!» – ответила за всех Вера. А Надя спросила:
2: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
3: «Марина», – ответила девочка.
2: Пока Тихоновы шли к дому, где жили Петренко, они узнали, что в этой семье 5 детей. Марина была младшей из них. Хозяева встретили гостей радушно. В гостиной были расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Обилие и разнообразие блюд, предложенных гостям, удивило Александра. Всего в просторной гостиной расположилось более 20 человек. Павел Иванович представил гостей друг другу, познакомил их со своими домочадцами. Перед трапезой он помолился, и все принялись за еду. Вскоре между собравшимися начался неторопливый разговор. Одна из женщин, сидевших напротив Веры и Володи, внимательно посмотрела на них, а затем сказала: «Вчера мы с дочерью ходили в кафе. Там был включен телевизор, и в новостях показывали супружескую пару, уцелевшую во время цунами в Азии. Вы очень похожи на них».
3: «Это были мы», – с улыбкой ответила Вера.
2: «Если вам не трудно, не могли бы вы нам рассказать, что с вами случилось?»
3: Вера и Володя, дополняя друг друга, в очередной раз рассказывали обо всем, что им пришлось пережить. Выслушав их, Ольга Матвеевна, жена Павла Ивановича, произнесла: «Не так давно пришла христианская газета. Там как раз пишется об этой катастрофе. Сколько горя она принесла!» А Павел Иванович добавил: «Со времен потопа на нашей планете не было такой трагедии. Более 200 тысяч человек погибло или пропала без вести во время цунами. Мариночка», — обратился он к младшей дочери, «принеси мне, пожалуйста, газету. Она лежит на столе в кабинете». Девочка принесла последний номер христианской газеты. Павел Иванович нашел нужную страницу и сказал: «Есть много мнений о причинах катастрофы в Юго-Восточной Азии. Ученые исследуют ее с точки зрения науки, а верующие – с точки зрения Слова Божьего. В газете напечатано интервью с Сергеем Золотаревским, нашим братом из Российского Союза евангельских христиан-баптистов. Он говорит, что мы, как христиане, можем сделать библейский вывод. Сбываются слова Иисуса Христа о признаках Его второго пришествия. Господь через все эти катаклизмы ведет людей к покаянию». Саша, услышав это, ухмыльнулся.
2: Алексей Александрович, сидевший напротив сына, заметил его реакцию и, желая, чтобы он понял, насколько призрачным является благополучие людей в этом мире, сказал: «Иисус Христос говорил, что перед Его возвращением будет, как во времена Ноя перед потопом. В книге Бытие написано: „И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время“. Сейчас происходит то же самое. Вы правы, Алексей Александрович», выслушав его, произнес Павел Иванович. «Развитие технологий в современном мире создает такое мировоззрение людей, что они живут ради материальных вещей. Тяга к удовольствиям у них заглушает потребность в общении с Богом». Саша, выслушав это, невольно подумал: «Прямо как у меня». А Павел Иванович, между тем, продолжал: «Мораль сейчас активно разрушается с помощью фильмов, телевидения, компьютерных игр. Плюс к этому наркотики, алкоголь и никотин, оккультизм и тяжелый рок. Все это ведет к падению нравов, и результат – развращенность, насилие и преступность растут во всем мире. Это явные признаки скорого пришествия Христа». В статье Сергей Золотаревский подчеркивает, что слова Библии сбываются на наших глазах. И это действительно так. Произошла катастрофа всемирного масштаба. Бог призывает людей задуматься об участи своей вечной души. После этой фразы Павла Ивановича Саша произнес с едва скрываемым раздражением: «А почему вы считаете, что через Библию к людям обращается Бог? Она-то ведь написана людьми!» Павел Иванович улыбнулся. Не раз он слышал этот железный аргумент. «Действительно, Библия написана людьми, но они были вдохновлены Святым Духом. Иногда можно услышать, что Библия противоречит науке. Это не так. Дело в том, что знания людей ограничены. В Библии описаны такие факты, о которых люди узнали совсем недавно. И это подтверждает, что именно Бог является ее авторитетом, хотя она написана людьми». «Что-то не совсем понятно. Автор – Бог, но написано людьми», с иронией произнес Александр. «В наше время даже у руководителей фирм, не говоря уже о главах государств, есть секретари. Что начальник им продиктует, то они и запишут. Автор – начальник. Секретарь лишь записывает его мысли», ответил Павел Иванович. Саша почувствовал себя неловко после такого объяснения. Ведь он и сам не раз диктовал своей секретарше то, что нужно записать. Разве кто-то может после этого сказать, что именно она – автор всех его разработок? Чтобы скрыть свою неловкость, Саша спросил: «И какие же научные данные содержатся в Библии? Можете назвать хотя бы что-нибудь?» «Конечно, могу. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, из чего состоит весь материальный мир?»
4: «Ну, разумеется, из атомов и молекул».
2: «Действительно, атомы и молекулы, как известно, невидимы для глаз. Атомно-молекулярная теория возникла на рубеже 18 и 19 веков, тогда как Библия ясно говорит, что Бог сотворил видимое из невидимого». Еще пример. Лишь недавно ученые узнали о круговороте воды в природе, а в Библии об этом сказано давно. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И еще. Многие века люди думали, что Земля плоская, и покоится на слонах или черепахах. Но Библия говорит, что земля круглая. В книге пророка Исаии сказано о Боге. Он есть тот, который восседает над кругом земли. А в книге Иова говорится, что Бог повесил землю ни на чем. И еще. Достоверность Библии не вызывает сомнений у тех, кто без скептицизма относится к ней. Точность книг Ветхого Завета подтвердили рукописи в Кумране. Что касается книг Нового Завета, их точность также подтверждается историей. Желающие разобраться всегда смогут сделать это, воспользовавшись имеющимися данными. Если вы, Александр Алексеевич, захотите исследовать этот вопрос, я к вашим услугам. Сейчас же давайте не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не утомить присутствующих. «Согласен», — ответил Александр, а потом, немного подумав, спросил. «А как же представители других религий?» «Мне больше нравится такая трактовка. Путей на небеса много, но все они приведут в одно и то же место». Павел Иванович ответил ему. «Ни одна из основных религий, кроме христианства, не говорит, что Бог стал человеком для того, чтобы люди вернулись к Нему. Иисус Христос утверждает: „Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня“. И еще: если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам“. В Ветхом Завете Бог открылся Моисею именно под таким именем. Это подтверждает, что Иисус – Бог. Из всего этого следует, что на небеса есть лишь один путь. В Новом Завете есть такие слова об Иисусе Христе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Я хочу также, чтобы вы знали, есть множество неоспоримых доказательств, что Библия действительно слово истинного Бога. И хотя ее писали разные люди в течение многих веков, Библия не имеет внутренних противоречий и обладает поразительной согласованностью. На ее страницах говорится о сотворении мира, грехопадении человека, о искупительной жертве Христа, Его воскресении и о том, как грешный человек может достичь неба. «Интересно», — сказал Александр. «А что еще вы можете добавить?» Павел Иванович улыбнулся. «Вот что еще важно. Ни одна из книг в других религиях не содержит пророчеств. В Библии же их сотни. Большая часть из них уже исполнилась в истории человечества, а часть сбывается в наше время. Все это явные доказательства богодухновенности Библии. Сейчас во всем мире проповедуется Евангелие, и представители всех народов земли могут найти тот единственный путь на небеса, который открыл людям Иисус Христос. И многие находят. Главное, чтобы человек не противился Богу. Надя во время разговора Павла Ивановича с Сашей мысленно молилась. Она очень боялась, что муж скажет что-нибудь такое, из-за чего и родителям, и ей будет стыдно. Но Саша больше не задавал никаких вопросов и не комментировал высказывания других. Надя была очень рада, что их пригласили в этот гостеприимный дом. Здесь они познакомились с очень милыми, доброжелательными людьми и узнали много нового и важного для себя. Приближалось время вечернего богослужения. Алексей Александрович, Мария Владимировна, Вера и Володя вместе с другими верующими пошли в дом молитвы. А Надя и Саша, поблагодарив хозяев за радушный прием, простились со всеми и поехали домой. Саша, сидя за рулем, не проронил ни слова. Надя время от времени поглядывала на мужа, но не решалась спросить, понравилось ли ему в гостях. Саша всю дорогу молчал. И только дома, взглянув на Надю с улыбкой, произнес:
1: «Оказывается, с христианами приятно общаться. Да и мыслят они логично. Я раньше думал, что их вера не имеет твердого основания. Но сегодня убедился в обратном. Теперь у меня достаточно пищи для размышлений».
2: «А что ты имеешь в виду?»
1: «Видишь ли, Надюша, с той поры, как ты, а затем родители обратились к Богу, я много думал о христианстве и других религиях. Уже если и верить, то только в то, что и в самом деле истина. Хочу поразмышлять, сопоставить все данные и соотнести их с историческими фактами. Это может быть интересно и полезно. Жаль, вот только свободного времени у меня маловато. Но, думаю, для чтения Библии я найду время. Очень уж меня заинтересовало все, что говорил Павел Иванович. Не похоже на то, чтобы он был обманщиком. Обманщиков от честных людей я уже научился отличать». Заметив, что Надя, слушая его, улыбается, Саша улыбнулся ей в ответ. «Мне очень приятно видеть твою улыбку. Я так люблю тебя, Надюша!»
2: «Я тоже люблю тебя, Сашенька!»
1: «Знаешь, я ведь раньше очень злился, когда ты читала Библию. Если бы ты знала, сколько сил мне стоило, чтобы не взорваться и не выхватить у тебя эту книгу!»
2: «Не знаю, что со мной случилось, но теперь я сам хочу прочитать ее. Может быть, вместе почитаем?»
1: Надя от удивления, охватившего ее, не сразу ответила мужу. «Что же ты молчишь? Удивлена?»
2: «Да», — кивнула Надя. «Ты очень удивил и обрадовал меня».
1: «Ну что, принесешь Библию?» «У нас пока есть только часть ее, Новый Завет. Мне говорили, что лучше начинать чтение Библии с Нового Завета. Я сейчас его принесу», — ответила Надя и направилась на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, она славила Бога за его удивительную любовь и за то, что он изменяет сердце Саши и помогает ему познать истину.

0: Счастливые Вера и Володя приехали домой поздно вечером. В своей квартире они не были полтора месяца. Как много важных событий произошло за это время. И как сильно изменились они сами. До отъезда на отдых главным для них было то, что может дать материальный мир. Теперь же их мировоззрение стало другим, и они были этому очень рады. Переступив порог своей квартиры, Вера и Володя были приятно удивлены. В каждой комнате стояли свежие букеты, а на столе в гостиной лежала красивая открытка. Родные поздравляли их с возвращением домой. «Володя, помнишь, перед тем, как отправиться на отдых, мы собирались посмотреть то, что нам выслали Николай и Марина?» – спросила Вера.
1: «Конечно, помню». «Как интересно! Мы собирались, вернувшись, ознакомиться с информацией, которую они выслали, чтобы определить, есть ли Бог. Но оказалось, для того, чтобы мы поверили в Него, Он привел нам совсем другие аргументы».
0: «Я этим очень довольна. Теперь мы не сомневающиеся во всем скептики, а уверенные в существовании Бога люди. Давай сегодня же напишем Николаю и Марине письмо. Помнишь, они обещали молиться о нас? Представляю, как они обрадуются, что Бог ответил на их молитвы». Письмо было тут же написано. А в понедельник, идя на работу, Вера опустила его в почтовый ящик. Все преподаватели и учащиеся школы, где работали Вера и Володя, встретили их с радостью. Еще не раз молодым супругам пришлось рассказывать людям о своем чудесном спасении во время стихийного бедствия. И, конечно же, они свидетельствовали всем о своей вере, говорили о искупительной жертве Иисуса Христа и очень радовались, если слушатели принимали их свидетельства. Но находились и те, кто с критикой или даже с презрением отзывался о обращении Тихоновых к Богу, говоря, что цунами сорвало у них крышу. Но Вера и Володя старались не реагировать на такие высказывания коллег и некоторых из своих учеников. Дома в вечерние часы они вместе читали Новый Завет и в молитвах приносили Богу всех тех людей, с которыми они встречались в течение дня. Информация, которая содержалась в бандероле, высланной из Ялты, была очень важной для них, как для учителей биологии. Также Мария Владимировна и Алексей Александрович поделились с ними теми научными данными, которые они получили по своим каналам. Теперь Вера и Володя были готовы к тому, чтобы с научной точки зрения объяснять детям на своих уроках ошибочность теории эволюции. Дети на их уроках теперь слушали своих учителей с особенным вниманием, так как то, о чем говорили Вера и Володя, в их учебниках отсутствовало или трактовалось совсем по-другому. Многие из ребят записывали объяснения учителей. И через неделю или две в школу зачастили родители. Некоторые из них спрашивали Веру и Володю о причинах, по которым они учат детей сотворению, а не теории эволюции, изложенной в учебниках. Они задавали интересующие их вопросы, внимательно слушали Тихоновых и уходили, удовлетворенные ответами молодых учителей. Другие родители приходили из простого любопытства посмотреть на тех, кому удалось остаться в живых во время стихийного бедствия, в то время как более 200 тысяч человек погибли или исчезли. Большинство из этих родителей не слишком задумывались о том, чему учили их детей. Главное, чтобы ребята не слонялись без дела. Но были и такие, которые возмущались тем, что эти молодые учителя, что называется без году неделя в школе, а ведут себя так, словно они имеют право по своему усмотрению выбирать, чему учить детей. Вера и Володя терпеливо сносили все, что говорили им родители их учеников. Объясняли свою позицию.

И, конечно же, родные и верующие в церкви поддерживали их в этих молитвах. Несколько раз Тихоновых вызывал к себе директор школы. Но постепенно напряжение стало меньше, и они могли теперь работать более спокойно. По субботам Вера, как и прежде, часто ходила со своими ребятами в походы, и это помогало ей лучше понимать детей, а также легче находить с ними общий язык. Володе приходилось много времени тратить на работу в фирме Саши, но он был этому рад. Так ему удавалось чаще видеться с братом. После катастрофы, пережитой супругами в Индийском океане, и особенно после обращения к Богу, родные стали для них еще дороже. Теперь очень важным для Веры и Володи было то, чтобы любимые ими люди поверили в Бога и были в вечности на небесах. Володя радовался, видя, что взгляды старшего брата меняются. Что касается обстановки на основной работе, то наступившее в школе спокойствие казалось ему затишьем перед вот-вот собирающейся разразиться грозой. И он оказался прав. После весенних каникул в начале апреля Веру и Володю вызвал к себе директор школы. Поздоровавшись, молодые преподаватели сели на предложенные им стулья. «Вера Сергеевна и Владимир Алексеевич», – сухим официальным тоном обратился к ним директор. «Я неоднократно просил вас прекратить религиозную пропаганду в школе. Вы меня не послушали. Теперь я вынужден созвать педсовет, на котором будут также присутствовать представители ГОРОНО. Сергей Борисович, вы же знаете, что мы не занимаемся религиозной пропагандой. Мы представляем вниманию учеников научные данные и говорим, что они неопровержимо свидетельствуют о сотворении». «Все это вы скажете на педсовете. Он состоится сегодня в 14 часов. А теперь вы можете идти». На педсовет пришли все учителя школы. Прибыла также заведующая ГОРОНО Людмила Михайловна Зотова и вместе с ней три представителя этой организации. Директор поздоровался с собравшимися, а затем сказал: «На имя заведующей ГОРОНО Зотовой Людмилы Михайловны, а также и на мое имя, поступило несколько писем жалоб от родителей, чьим детям преподают супруги Тихоновы. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием». И он зачитал вслух эти письма. Ничего нового для себя Вера и Володя не услышали. Родители жаловались, что учителя биологии Тихоновы по своему усмотрению меняют школьную программу и порочат теорию Дарвина. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Только то, что теория Дарвина не подтверждается данными современной науки, а значит, вводит людей в заблуждение», – произнес Владимир. «Я хочу добавить, что факты, на которых мы основываемся, общедоступны, и любой желающий может их проверить», – сказала Вера. «Допустим. Но взгляните, что написано на титульном листе учебника по биологии. Рекомендовано Министерством образования и науки». «Науки! Или вы считаете себя умнее ученых, составляющих эти учебники? Вы что, ученые? У вас есть научная степень?» – возмущался Сергей Борисович. «Мы не претендуем на звание ученых. Здесь дело не в научной степени или в ее отсутствии, а в том, объективно ли используются данные современной науки? Или вместо научных фактов в учебниках содержатся совершенно ненаучные умозаключения людей, которые всеми силами стараются поддержать теорию эволюции», – сказал Владимир. Выслушав его, директор обратился к преподавателям школы с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Но все молчали. Тогда Людмила Михайловна Зотова сказала: –

0: Конечно, очень плохо, что молодые учителя подвергают критике учебники, разработанные Министерством образования и науки. И все же, чтобы не ошибиться и не решать поверхностно, я прошу всех вас ознакомиться с теми данными, которые предоставят нам супруги Тихоновы. Я понимаю вас, Сергей Борисович. Вы, что называется, на линии фронта. И вас родители атакуют в первую очередь. Я прошу вас быть объективным. И в Министерстве образования и науки могут ошибаться. Не нужно забывать, что в стране, где мы сейчас живем, был атеистический строй. И теперь мы все пожинаем плоды этого строя. А чтобы все вы, мои дорогие коллеги, правильно меня поняли, я хочу напомнить известный вам случай, произошедший осенью прошлого года с учениками вашей школы, а точнее с Борей Крыловым и Сашей Дмитриевым. Они, кажется, учатся в 8 А-классе, не так ли, Вера Сергеевна? Да, в 8 А, подтвердила Вера. Тогда эти ребята очень сильно избили человека, а в свое оправдание они сказали, что поступили так, потому что произошли от обезьян. А чего еще можно ожидать от зверей? Все логично. Мы учим ребят, что они произошли от животных, а затем удивляемся зверствам, которые творят наши дети, когда становятся взрослыми. Кстати, Сергей Борисович, много ли жалоб поступило на Борю и Сашу за первое полугодие? Трудно сказать. Я сейчас не могу вам так сразу ответить, но несколько раз приходилось беседовать с их родителями. А сколько раз жаловались на этих ребят в третьей четверти? Спросила директора Людмила Михайловна. Ни разу, ответил Сергей Борисович. И это меня удивляет. Не могу понять причину. Дело в том, что теперь они ходят в церковь и в воскресную школу, где им говорят о Боге, о том, что люди – его творение, а не продукт эволюции. «А вы откуда это знаете?» – удивленно спросил Сергей Борисович. «Я говорила с Борей и Сашей. Для них осознание того, что они сотворены Богом, стало решающим. Ребята сказали мне, что раньше считали себя потомками обезьян, которые, в свою очередь, произошли из грязи за миллионы лет. Вот и вели себя соответственно этому. Но когда они поняли, что мудрый Создатель с любовью сотворил людей, тогда решили, что, будучи творением Бога, нельзя жить так, словно ты видоизменившийся орангутан. Мальчики сказали, что иногда им очень трудно бывает сдержаться, чтобы не нагрубить взрослым и не задирать ребят. Но в такие моменты они обращаются за помощью к Иисусу Христу, и Он помогает им. Услышав это, директор закашлялся, а затем произнес, с трудом подбирая слова. «Людмила Михайловна, вы, насколько я помню, всегда были против религиозной пропаганды в школе. Как же сейчас вы сами говорите о Боге?» Людмила Михайловна, немного подумав, ответила. «Уважаемый Сергей Борисович, не путайте, пожалуйста, агитацию с простой констатацией фактов. Я изложила вам то, что узнала от детей». Затем она, обведя взглядом присутствующих, сказала: «Думаю, каждый из тех, кто знает Крылова и Дмитриева, рад, что эти мальчики, по которым тюрьма плачет, как многие из нас говорили раньше, сейчас стали совсем другими. Раз действительно вера в Бога так меняет людей, тогда, если зайдет разговор о том, чтобы в школе изучали Библию, я буду этому очень рада. Сколько мы бесед провели с теми же Дмитриевым и Крыловым и их подобными? И каким был результат? Нулевым. Ничего не могли сделать ни мы, ни родители. Таких ребят ставят на учет в детской комнате милиции, а затем, когда они вырастают, многие из них получают постоянную прописку в тюрьме. Сергей Борисович выслушал речь Людмилы Михайловны, а затем вдруг спросил: «Так вы стали христианкой?» Зотова, грустно улыбнувшись, ответила: «К сожалению, этого пока не произошло. Но теперь я знаю точно. Теория эволюции приводит к разложению моральных устоев общества. А еще я уверена, что всем нам надо задуматься над тем, где мы будем проводить вечность». Сергей Борисович опять откашлялся, а затем произнес: «Вечность вечностью, а мы на земле живем. Даже если есть какие-то данные, говорящие о сотворении, Министерство образования может и не принять их во внимание. А если когда-нибудь и примет, то еще много воды утечет за это время. Лично я не собираюсь подвергать себя нападению из-за чьих-то взглядов. Думаю, что и вам, Людмила Михайловна, нужно быть осторожнее в выражении своей позиции. Так можно из должности слететь». «Можно. Слава Богу, для меня должность теперь не имеет такого значения, как прежде. Я недавно узнала, что нам всем нужно будет отвечать за свои дела перед Богом. Поэтому считаю, что нельзя идти на компромисс с совестью», — ответила Зотова. «Это ваше право. Но я хочу сказать вот что. Через 2 месяца учебный год заканчивается. И если жалобы от родителей будут продолжать поступать и дальше, я буду вынужден принять меры», — сказал Сергей Борисович, а затем добавил: «Я прошу вас, Вера Сергеевна, а также вас, Владимир Алексеевич, обучать детей строго в соответствии с разработанной программой. В противном случае вы будете уволены». Вера и Володя переглянулись, а затем Володя произнес: «В таком случае вы можете уволить нас прямо сейчас. Мы не будем учить детей тому, что противоречит данным современной науки». А Вера добавила: «Ведь во времена Дарвина не было даже электронного микроскопа». Сергей Борисович, как видно, не ожидал от молодых учителей подобного ответа. Он понял, что сам себя загнал в угол своим категоричным высказыванием. Учебный год заканчивается, и в это время не так-то легко будет найти замену сразу 2 уволенным педагогам. Тогда он, обратившись к коллегам, спросил: «Кто из вас желает высказаться?» Зоя Тимофеевна, представитель ГОРОНО, сказала: «Я думаю, вы поторопились с решением, Сергей Борисович. К тому же, если Тихоновы знакомят детей с действительными научными данными, то в этом нет преступления. Думаю, вы должны дать им возможность доработать до конца учебного года. Возможно, к тому времени положение прояснится». Сергей Борисович, обрадованный таким предложением, произнес: «Спасибо. Думаю, мы остановимся на этом варианте. Возражения будут?» Возражений не последовало. Педсовет закончился, и все разошлись по своим делам. Людмила Михайловна, простившись с коллегами, пошла домой. По пути она зашла в супермаркет и купила для мамы ее любимые фрукты. Алла Ильинична в последнее время очень изменилась. Теперь у нее больше не было плохого настроения. Да и мысли о эвтаназии давно оставили ее. Несмотря на то, что Иван Петрович Хлебников улетел в Америку, каждое воскресное утро к их дому подъезжал микроавтобус. 4 молодых ребят поднимались на 5-й этаж, а затем спускались вниз, осторожно неся инвалидную коляску, в которой находилась Алла Ильинична. Коляска помещалась в машину, и микроавтобус направлялся к дому молитвы. Для Аллы Ильиничны воскресные дни были настоящим праздником. Она очень любила посещать церковь. Там все нравилось ей. И проповеди, и песнопения, и общение с братьями и сестрами. Нравились ей и стихотворения, которые звучали в доме молитвы. И она сама несколько раз с большим чувством читала в церкви стихи, которые особенно тронули ее. Людмила Михайловна сопровождала туда свою маму. Вначале нехотя, а затем все с большим желанием. Она чувствовала, что и сама нуждается в духовной пище, по которой так истосковалась ее душа. С тех пор, как Алла Ильинична стала посещать дом молитвы, она редко бывала одна. К ней часто приходили братья и сестры из церкви. Раньше Алла Ильинична, тяжело переживавшая телесную немощь, сторонилась людей. Но теперь, обратившись к Богу и познав Его любовь, сама стала искать общение с ними, чтобы рассказать им об Иисусе Христе и о том, что есть вечная, счастливая жизнь. Несколько раз в гости к Алле Ильиничне заходили Беловы. Тарасу удалось устроиться на какую-то фирму с испытательным сроком, и он немного присмирел, стараясь не потерять работу. Но все же ему никак не удавалось избавиться от тяги к алкоголю. Не видя никакого выхода, он решил прислушаться к словам Аллы Ильиничны и по воскресеньям вместе с семьей стал приходить в дом молитвы. Это очень удивило Людмилу Михайловну. Уж кого-кого, а Тараса Белова она верующим не представляла. И все же такая перемена в жизни этого молодого человека и его семьи очень обрадовала ее. Она хорошо понимала, сколько сил и нервов пришлось ей потратить на то, чтобы Тарас бросил пить. Но добиться положительного результата ей так и не удалось. И вот однажды, как раз в тот воскресный день, когда Людмила Михайловна из-за неожиданно резко поднявшегося давления не смогла поехать с мамой в церковь, Алла Ильинична вернулась домой с очень счастливым видом. А на вопрос дочери «Что случилось?» ответила загадочно: «Скоро узнаешь». Минут через 10 в квартиру позвонили. Людмила Михайловна открыла дверь. На пороге с красивыми букетами в руках стоял Тарас Белов. Он подарил женщинам цветы, а затем сказал, обращаясь к Людмиле Михайловне: «Я благодарю вас, что вы столько сил и времени потратили на мою семью. Столько раз успокаивали меня, когда я бушевал, нагрузившись алкоголем. И очень благодарен вам за то, что вы сказали моей жене, что ей нужно обращаться к Богу. Благодарен я и вам, Алла Ильинична, что вы рассказали мне об Иисусе Христе. Сегодня я покаялся в церкви, и этот день для меня особенный. Но Бог явил ко мне свою милость уже месяц назад. Тогда я получил зарплату и хотел по своему обыкновению найти дружков, чтобы выпить с ними. Но тут вдруг я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, рассказали мне о Христе, о том, что Он единственный, кто может меня освободить от этой страшной алкогольной зависимости. Освободить по-настоящему, а не так, как разные там психотерапевты или кодировщики. Я-то не раз уже кодировался, да и у психотерапевтов бывал. На какое-то время это помогало, но затем становилось еще хуже. Кроме тяги к алкоголю, стали появляться у меня и другие грешные наклонности. И даже мне тогда, неверующему человеку, стало понятно. Есть силы зла, и они хотят погубить мою душу. Я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, прочитали мне когда-то из Нового Завета: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И я понял, что только Иисус Христос, если Он и в самом деле есть, может мне помочь. Я в тот миг находился между верой и неверием. Решил, помолюсь, уж хуже-то от этого не станет. Но вдруг мое желание выпить стало настолько сильным, что я уже не мог сдержаться, чтобы тут же не побежать в магазин за водкой. Я любил выпить, но побудительным мотивом для меня обычно было не само желание напиться, а стремление к общению с такими же, как и я, любителями алкоголя. Там и прихвастнуть можно, и на неудавшуюся жизнь пожаловаться, и тебя поймут, пожалеют, и нальют в стакан, чтобы забылся. А тут мне не нужно было общения. Было одно лишь желание – напиться. И напиться как можно сильнее. Я кинулся к тумбочке, куда, как думал, положил деньги. Но их там не было. Мне казалось, если я сейчас не выпью, то просто умру. Слава Богу, ни жены, ни детей тогда дома не было. Иначе я своими руками покалечил бы их или даже убил. Такая ярость бушевала во мне. И вдруг я вспомнил слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто, как не я, нуждался сейчас в успокоении? Кто, как не я, был обременен этой страшной алкогольной зависимостью? И я стал там же, перед тумбочкой, на колени, и воззвал к Иисусу с просьбой о милости. Просил Его освободить меня от страшной тяги к спиртному. И вдруг я почувствовал, что желание выпить исчезло, как в народе говорят, как рукой сняло. Да, так и было. Он снял с меня это бремя. Я от всего сердца благодарил Бога. И вдруг увидел деньги. Вся моя зарплата лежала на полу. Как видно, когда я рылся в тумбочке в поисках денег на выпивку, они упали на пол, и я не заметил. Я взял в руки эти разноцветные бумажки и прислушался к себе. Желания выпить не было. Я еще раз поблагодарил Бога, что Он освободил меня от тяги к алкоголю, а также за то, что нашлись заработанные мной деньги. Ну а потом я пошел в магазин купить для жены и детей то, что из-за моих постоянных пьянок они не могли себе позволить. Я уже целый месяц не пью. И вот сегодня, во время служения, я понял, что нуждаюсь в Спасителе. Господь простил меня. И я прошу вас разделить эту радость со мной и моей семьей. Приглашаем вас к нам в гости. Алла Ильинична, улыбнувшись Тарасу, сказала: «Мы ведь собирались посидеть у нас. К вам-то мне нелегко спуститься». «А это мы сейчас организуем», – ответил Тарас. И, бережно подняв инвалидную коляску вместе с сидящей в ней Аллой Ильиничной, стал осторожно спускаться по ступеням. «Ну и ну!» – воскликнула Людмила Михайловна, глядя им вслед. Затем она, забежав на кухню, поставила вазы-букеты, подаренные Тарасом, и, проверив, все ли электроприборы выключены, закрыла дверь и отправилась к Беловым. Сергей Петрович Калинников пробыл в санатории до конца февраля. Состояние его здоровья улучшилось, и Любовь Александровна заметно повеселела. О своих переживаниях, связанных с тягостным чувством вины перед Богом, родными и другими людьми, Сергей Петрович никому не говорил. Его лечащий врач был хорошим специалистом в своей области. Он понимал, что на самочувствие пациента большое влияние оказывает его внутреннее состояние. А так как Сергей Петрович не делился с ним своими тревогами, врач решил, что на здоровье Калинникова отрицательно повлиял выход на пенсию, из-за которого он чувствует себя ненужным обществу. Врач посоветовал Сергею Петровичу найти себе какое-нибудь занятие, которое заполнит его свободное время и даст моральный, а может и материальный стимул. Сергей Петрович с радостью принял это предложение. Ему действительно было необходимо занять свободное время, которое он теперь, после многих лет напряженного труда, не знал, куда девать. Но целью для него было не получение прибыли или морального удовлетворения, а желание заполнить время до отказа, чтобы не думать о возможных последствиях своего отступления от Бога и о предстоящем наказании, которое он считал неотвратимым и которого не знал, как избежать. Устраиваться куда-нибудь на работу он не хотел, хотя несколько крупных фирм делали ему выгодные предложения. С его-то знаниями и с умением легко лавировать в море информации, чтобы найти самого выгодного клиента, на любой фирме примут. Свою фирму создавать он тоже не собирался. Вкладывать деньги, которые у него были, в предприятие, которое сегодня есть, а завтра, возможно, уже и не будет, он не хотел. Брать кредит рискованно. Зачем ему лишняя нервотрепка? И так сердце часто стало болеть. И ради чего? Ради денег? Не стоит. У них с Любой достаточно средств не на один десяток лет безбедной жизни. Да и не хочется зависеть от кого бы то ни было. Обдумав все варианты, Сергей Петрович решил, что лучше всего купить крепкий дом с большим участком, где-нибудь недалеко от леса, на берегу реки. Там он обязательно поставит 2-3 улья, ведь давно хотел разводить пчел. В хорошую погоду можно будет на речку сходить, рыбку половить или по лесу прогуляться, грибы, ягоды пособирать. А будет желание, попробует на участке небольшой водоемчик соорудить, да свою рыбу разводить или шампиньоны в подвале. Короче говоря, скучать он не будет. А у Любы появится возможность в саду повозиться. Она всегда мечтала заняться разведением цветов. Любовь Александровна одобрила решение мужа. Это как раз то, что нужно, чтобы не терять, а приобретать здоровье. Свежий воздух, прогулки, работа в свое удовольствие. Да еще и вдали от города с его суетой и постоянным шумом. Сергей Петрович попросил Александра подобрать подходящий вариант, ведь его фирма пользуется большим спросом, и ему нетрудно будет найти самый лучший участок для своего тестя. Дочери вместе со своими мужьями и Тихоновы-старшие часто приезжали в санаторий к Сергею Петровичу и Любови Александровне. Когда в очередной раз Надя и Саша навестили Калинниковых, Сергей Петрович познакомил детей со своим планом. Саша одобрил намерение тестя приобрести дом и участок, обещав помочь в выборе подходящего варианта. Однажды ночью, когда Калинниковы уже вернулись из санатория, Сергей Петрович проснулся от стонов жены. Думая, что у нее что-то болит, он спросил ее о причине беспокойства. Но Любовь Александровна словно не слышала вопрос мужа и все так же продолжала стонать. Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон.
1: Сегодня прозвучала 19-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Следовать за Иисусом – серьезный шаг. Случилось как-то Иисусу и апостолам идти вдоль дороги. К ним подошел человек и сказал Иисусу: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» Иисус не стал скрывать, что путь его последователей нелегок, и сказал такие слова: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет собственного пристанища, где преклонить голову». Они прошли еще немного, и Иисус сказал другому человеку, стоявшему у дороги: «Следуй за мной». «Но отец мой стар», — ответил человек. «Позволь мне, Господи, дождаться его смерти, тогда я последую за тобой».
1: «Тогда будет слишком поздно», — возразил Иисус. «Царство Божье нужно проповедовать уже сейчас».
0: Не успели Иисус и апостолы пройти несколько шагов, как еще один человек сказал Иисусу:
2: «Господи, я готов идти за тобой, только прежде позволь мне пойти домой и побыть некоторое время с моими родными».
0: «Кто, желая помочь мне, оглядывается назад, тот ненадежен для Царства Божьего», — сказал Иисус Христос. Итак, никто из этих людей не оказался достойным стать последователем и помощником Господа, ибо люди эти не были готовы к тому, чтобы сделать проповедь Евангелия главным делом своей жизни.

0: Миновало лето, и наступили прохладные осенние дни. Приближался праздник Кущи, и склоны гор вокруг Иерусалима покрылись шалашами, сделанными из ветвей. Во время праздника Кущи израильтяне жили не в своих домах, а в шалашах. В Иерусалим на этот праздник стекались люди из всех уголков страны. В первые дни праздника, когда народ уже собрался, многих интересовал вопрос: придет ли Иисус на торжество, чтобы проповедовать людям? И было в народе о нем много толков. Одни пересказывали учение Христа, другие говорили о сотворенных им чудесах. Одни считали его хорошим, добрым человеком, другие предполагали, что он обманывает народ. Однако все эти разговоры велись только в тесном кругу, среди небольших групп, хорошо знающих друг друга людей. Говорить же в открытую опасались из страха перед иудейскими старейшинами. Людям хотелось увидеть Иисуса. «Где он?» – спрашивали они друг друга, и повсюду искали его, но найти не могли. Иисус пришел в храм к середине праздника и обратился к народу с проповедью. Враги Иисуса подумали, что наступил удобный момент, чтобы схватить его. Они подослали своих людей в храм, чтобы они в присутствии старейшин и начальников обвинили Иисуса в незнании и нарушении Моисеева закона. Однако проповедь Иисуса поразила всех. «Откуда человек этот, не учившись, так много знает?» – недоумевали люди. Иисус им ответил: «Мое учение не мое, но пославшего меня». День за днем Иисус пребывал в храме и учил всех, кто приходил к нему. Никто не пытался изгнать, схватить или заключить Иисуса в темницу. Многим жителям Иерусалима было известно, до какой степени первосвященники и старейшины ненавидят Иисуса, и они удивлялись, почему его не трогают. «Не тот ли это, которого ищут? Вот он говорит, не скрываясь, и никто его не пытается задержать. Не убедились ли начальники, что он подлинно Христос?» – говорили в народе. Но иудейские руководители, первосвященники, книжники, фарисеи и саддукеи вовсе не верили, что Иисус был Христос, то есть Мессия. Они завидовали ему, потому что он стал центром внимания во время праздника. Эти люди боялись растущей популярности Иисуса в народе и ненавидели его проповеди, обличавшие их во лжи и притворстве. В конце концов, они послали служителей схватить Иисуса. Служители отправились выполнять приказ, но когда пришли, услышали его слова: «Еще недолго быть мне с вами, потом я пойду к пославшему меня. Будете искать меня, но не найдете. Где буду я, туда не сможете прийти». Услышав это, служители стали спрашивать друг друга: «Куда он собирается идти? Где нам не найти его? Пойдет ли он учить иудеев, проживающих в других странах, или язычников?» Эти служители заметили, как жадно народ слушает Иисуса. До них долетали возгласы: «Он истинный пророк! Это Мессия Христос!» Кто-то спросил: «Разве Христос придет из Галилеи? По Писанию Христос придет из Вифлеема, из рода царя Давида». Несмотря на разноречивые мнения об Иисусе, служители были под таким сильным впечатлением от всего услышанного из его уст, что не посмели схватить его. они так и не поняли, за что же следует наказывать Иисуса, и возвратились к старейшинам без него.
1: «Почему вы не арестовали его?»
0: Возмутились первосвященники и фарисеи, разгневанные тем, что их приказ не выполнен.
1: «Никогда никто из людей не говорил так, как этот человек!»
0: Оправдывались служители, отказавшиеся причинить Иисусу зло. Это уже окончательно возмутило религиозных руководителей и вывело их из терпения.
1: «Неужто и вы допустили, чтобы вас смутил этот человек? Понятно, когда такое происходит с невежественной толпой, не знающей закона!» — кричали они. «Но разве уверовал в него кто-либо из правителей?»
0: Среди правителей находился Никодим, приходивший однажды ночью к Иисусу. Он любил Иисуса и верил в него. Желая в какой-то мере защитить Иисуса, он спросил:
1: «Возможно ли по нашему закону заочно осуждать человека, предварительно не выслушав его?»
0: Но в ответ Никодиму последовал резкий окрик:
1: «Ты что, тоже из Галилеи? Или тебе неизвестно, что пророки из Галилеи не приходят?»
0: На этом разговор оборвался, и все разошлись по домам.

На следующий день с утра книжники и фарисеи начали обдумывать, как бы им уличить Иисуса, чтобы иметь повод заключить его в темницу. Они решили, что направятся к нему сами и зададут ему хитрый вопрос по закону Моисея. Если Иисус ответит не в согласии с законом Моисея, они обвинят его в том, что он нарушил закон и возвеличил себя над Моисеем. Во время проповеди Иисуса в храме книжники и фарисеи привели к нему грешную женщину и сказали: «Учитель, эта женщина очень плохого поведения. Мы ее поймали во время совершения греха. Моисей же в законе заповедал нам побивать таких камнями. Как ты думаешь, что следует нам делать?» Иисус знал, что его пытаются поймать на слове, чтобы обвинить в несоблюдении закона. Он сделал вид, что пишет на земле, низко склонившись и не слышит вопроса. Фарисеи пришли в раздражение из-за того, что Иисус не отвечает на их вопрос, и повторили его снова. Наконец Иисус поднял голову, посмотрел им прямо в глаза и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». А затем снова склонился и продолжал что-то чертить на земле. Люди эти посмотрели друг на друга, затем, вспомнив свои грехи, опустили глаза. В них заговорила совесть. Одному стало так неловко, что он ушел. За ним последовал другой. И постепенно один за другим все разошлись. Когда Иисус поднял глаза, он увидел перед собой только женщину и спросил ее: «Женщина, где обвинители твои? Кто осудил тебя?» «Никто, Господи!» — ответила она. «И я не осуждаю тебя», — сказал Иисус. «Иди и впредь не греши».

На одну из проповедей Иисуса женщины привели своих детей. Матери хотели, чтобы Иисус возложил на детей руки и помолился за них. Апостолы, увидев женщин с малыми детьми, проявили недовольство. Они считали, что Иисус слишком занят, и маленькие дети могут потревожить его. Отозвав женщин в сторону, они сказали: «Ваши дети не должны отвлекать учителя». Матери и дети были очень огорчены и разочарованы. Многие пришли издалека, и всем хотелось подойти к Иисусу и поговорить с Ним. Заметив женщин с детьми, Иисус подозвал к себе детей. Он сожалел о поступке своих учеников. Посмотрев на учеников с укоризной, он сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо для них есть Царство Небесное. В это Царство никогда не сможет войти тот, кто не примет его и не будет иметь веры, как малое дитя». И Иисус ласково обнял детей. Детская душа восприимчива и доверчива. Иисус знал, что детские сердца быстрее и непосредственнее отзываются на Его любовь. Он знал, что во многих случаях именно дети станут приводить людей старшего возраста к вере в Него. Старшим же более свойственно сомневаться в том, что Иисус действительно Христос. Вот такая история была у нас сегодня. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Каким гордым и счастливым молодым человеком должно быть чувствует себя принц империи? — воскликнул Гэри Лэнс, оторвав взгляд от газеты, которую вечером 4 августа он читал при свете лампы. «Да ведь этот юный Луи не старше меня, и уже газета сообщает о том, что он мчится по всей Европе. Скоро мир узнает, каким спокойным и храбрым он был, когда впервые увидел сражение. Представляю, как он поднял прусское пушечное ядро, упавшее у его ног. Как у старых солдат были слезы на глазах, когда они увидели, что их юный принц так спокоен в минуту опасности. Осмелюсь сказать, что он будет жить, чтобы прославиться и стать таким же знаменитым, каким был его двоюродный дед Наполеон. Я бы тоже хотел быть сыном императора Франции. «Я бы не хотел поменяться местами с принцем империи», — заметил Артур Ланс, который сидел у открытого окна, наслаждаясь свежим вечерним воздухом и наблюдая, как одна за другой появляются на небе звезды. «Что, не иметь шанса завоевать славу, и чтобы о тебе говорили, как о его двоюродном дедушке годы и годы после его смерти?» В ответ на этот вопрос Артур улыбнулся. «Я не думаю, что это принесло ему много пользы», — заметил он. «В тебе нет ни искры тщеславия, Артур», — воскликнул Гарри. «По крайней мере, ни искры духа героя. Мне кажется, что ты предпочел бы быть миссионером, который отправился учить лохматых негров и умер от желтой лихорадки, чем быть самым славным Наполеоном Бонапартом». Артур молчал. Но его мать, которая только что подошла к окну, заметила. «Я верю, что у миссионера была более благородная жизнь, более счастливая смерть и более длительная слава». «О, только не слава, мама!» — воскликнул Гарри. «В этой скучной жизни, которую он ведет, нет славы, и через 10 лет никто даже не вспомнит его имени. У Наполеона была настоящая слава. С самого детства он был лидером среди других. Если у его школьных товарищей была имитация боя, то именно Наполеон руководил битвой и учил будущих солдат забрасывать друг друга снежками, так как однажды они будут забрасывать своих врагов чем-то более смертоносным. Какую власть имел Наполеон над своими людьми? Его слова могли побудить их броситься в бой, словно на пир. Каким величественным и славным он, должно быть, выглядел на поле битвы. Он смотрел на колонны вооруженных людей, жаждущих следовать за ним, и, слыша их крики «Да здравствует император!», они устремлялись вперед, к славе. Один такой час жизни Наполеона, должно быть, стоил 10 лет жизни нудного учителя негров. При этих словах глаза мальчика оживленно искрились. У жизни Наполеона был один час, когда он, как говорят, сам играл роль учителя. «Я думаю, что тогда он выглядел более великим, чем на поле битвы», — сказала миссис Ланс. «Я покажу вам статью, которая у меня есть, повествующую об этом событии. В ней описывается инцидент, который произошел на палубе судна, на котором Наполеон, тогда молодой офицер, совершал свое путешествие в Египет». Группа французских офицеров непринужденно беседовала, утверждая, как тот безумец, о котором мы читаем в Библии, что Бога нет. В небе над ними сверкали многочисленные звезды. Они сияли точно так, как сияли уже 1000 лет, свидетельствуя о могуществе их великого Создателя. Наполеон подошел к неверующим, поднял руку к звездам и спросил: «Господа! Кто сотворил их?» Офицеры не могли ответить. Даже их ослепленные души могли видеть неоспоримую истину, которой учили звезды. Что есть, что должен быть великий и славный Творец.
1: «Разве Наполеон был верующим человеком?» — спросил Артур.
0: «Боюсь, что он был далек от этого», — последовал ответ. Ни один настоящий христианин не мог бы ради своих диких амбиций ввергнуть народы в войну и пожертвовать жизнями сотен тысяч людей. Если имя Наполеона Бонапарта и вписано в историю, то оно написано кровью, огнем и слезами. Я часто желала, чтобы звезды, которые проповедовали этот текст Наполеону, могли проповедовать его сердцу. Тогда завоеватель осознал бы, что есть слава более великая и продолжительная, чем та, которую могут дать земные победы.
1: «Я не могу понять, какой текст ты имеешь в виду», — сказал Артур.
2: «Я тоже», — добавил брат.
0: Мать предоставила им возможность самим найти его и продолжала свои рассуждения. «Те же звезды, на которые Наполеон смотрел с палубы корабля, должно быть, часто встречались его взгляду в далеких землях, куда он вел своих воинов. В тех землях так много доблестных солдат.

0: Не-не, он и сам так думал, заметил Артур. Будучи заключенным на острове Святой Елены, у него было достаточно времени, чтобы вспомнить все эти ужасы. Да, произнесла миссис Ланс. На этом унылом скалистом острове могучий завоеватель, должно быть, с горечью вспоминал прошлое. Там, неизменные в своем спокойном сиянии, тихие звезды продолжали над ним сиять. Они, возможно, напомнили изгнаннику.
1: «Хах! Что это?»
0: — перебил Гарри, внезапно вскакивая со своего места и бросаясь к окну, с пронзительным светящимся шумом ракета взмыла в голубое синее небо.
1: «Ну, разве ты не помнишь, что сегодня вечером на территории графа будет фейерверк?» — воскликнул Артур. «Я рад, что мы сможем увидеть ракеты над деревьями. Смотрите! О, смотрите, вот еще одна! Она полетела выше, чем первая!»
2: «Как красиво! Как величественно! Как это великолепно!» — восклицал Гарри, хлопая от восторга в ладоши.
1: «Она устремляется ввысь, как завоеватель, поднимающийся все выше и выше, а там... Посмотрите, как она взрывается дождем искр, намного ярче звезд, заполняя небо своими блестками света! Нет ничего более великолепного, на что можно было бы смотреть, как на фейерверк!»
0: Почти час мать с сыновьями наблюдала за прекрасным фейерверком над деревьями. Рассыпаясь множеством разноцветных искр, они полностью скрывали звезды. Затем это грандиозное зрелище завершилось, и все было кончено, и красота, и слава. Вокруг царила тихая ночь. Звезды, со времен Адама, украшавшие небо в своей безмолвной красоте, снова мирно сияли. «Фейерверки были великолепны, но их слава скоро закончилась», — заметил Гарри, отворачиваясь от окна. «Они потухли и ничего не оставили после себя».
1: «Это прообразы мирской славы», — сказала мать. «А звезды похожи на... О, мама!» — воскликнул Артур, прерывая себя посреди предложения. «Я только что вспомнил текст, который ты предложила нам вспомнить. Он мог бы говорить сердцу Наполеона. Все это напомнило мне о молодом миссионере, который умер среди африканцев, рассказывая им о Господе. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами завершим изучение первой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В трех прошлых лекциях мы с вами изучали вступительную часть этого произведения, где апостол затрагивает несколько важных богословских вопросов. В оставшейся части этой главы апостол вспоминает о том, как он принес евангельскую весть в город Фессалоники, а также говорит о тех результатах, которых достигла Евангелие в этом городе. Фессалоники представляли собой римскую колонию, которая была пронизана язычеством и безбожьем и находилась во власти самой могущественной политической и военной силы, когда-либо существовавшей в древнем мире. Но слово Бога попало туда и достигло сердец и жизни людей, преобразив их. Когда-то это произошло в Фессалониках. Однако Божье Слово способно совершить то же самое и сегодня. Но первое, что необходимо, это чтобы человек услышал Слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это естественная часть процесса. Но на этом все не заканчивается, потому что Божье Слово — это сверхъестественная книга. Без действия Святого Духа евангельская весть — это всего-навсего простые слова. Однако с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам в 16 стихе. И именно об этом апостол говорит в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть и не через слова, произнесенные по радио или запечатленные в книге. В первом послании Петра, в 23 стихе первой главы, мы читаем, что люди получают рождение свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Друзья мои, именно это делает мою работу самой удивительной работой на свете. Я люблю свое дело. Я люблю нести людям Слово Бога. И знаете почему? Потому что даже когда я несу Божье Слово, мои слова — это всего-навсего слова обычного человека. Однако Дух Божий берет эти слова и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. «Откуда я знаю об этом?» — спросите вы. В нашей радиостудии хранятся сотни писем наших слушателей, в которых сказано именно это. Я верю, что Дух Божий может взять Слово Божье и сделать его реальным для нас. Именно для этого и предназначено Священное Писание. Я сомневаюсь, что Дух Божий сумел бы многого добиться с помощью телефонного справочника или какого-либо популярного журнала. Но я верю, что Дух Божий может и будет использовать Слово Бога, чтобы совершить самое удивительное из всех возможных чудес — преобразить неверующего и погибшего грешника в истинное Божье дитя. Далее Павел пишет в 6 стихе. «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Лично я не решился бы указать на самого себя, как на пример. Я не думаю, что представляю собой идеальный пример для подражания.
Но апостол Павел, путешествовавший по Римской империи, стал живым примером для многих и многих тысяч верующих людей. Павел пишет, обращаясь к фессалоникийским верующим: «Вы помните наш приход к вам? Вы видели, что мы были самыми обычными людьми, людьми со своими слабостями и немощами. Все, что мы могли, — это проповедовать вам. Но мы несли вам Слово Бога. И это Слово Бога пришло к вам не только в словах, но в силе Святого Духа. И эти люди принимали апостола и его слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Скорбь и радость — это два понятия, которые представляют собой две взаимоисключающие противоположности. Они не могут сосуществовать друг с другом. Это столь же противоположные друг другу понятия, как день и ночь или же огонь и лед. С точки зрения нормального положения вещей, если человек страдает или находится в скорби, он не может испытывать радости. А если человек испытывает радость, то ясно, что в этот момент он не имеет страданий. И вместе с тем, из этого стиха следует, что в те дни были замечательные святые, которые переносили скорби и в то же время имели в своих сердцах истинную Господнюю радость. Это, друзья мои, и есть подлинный триумф христианства. И должен сказать, что сегодня можно встретить немало таких людей. Эти люди испытывают мучения, скорби и невзгоды, но при этом они несут в своих сердцах истинную радость, обретаемую лишь в Господе. В этом мире не найдется человека, который мог бы одновременно наслаждаться радостями этого мира и претерпевать страдания. Этот мир не способен совместить в себе эти два совершенно противоположных процесса. Однако Павел говорит, что в Фессалониках слово было принято в большой скорби. Эти люди переживали страдания, гонения и лишения. Но при всем при том, среди них царила радость Святого Духа. Восточная кухня отличается своим умением сочетать трудносочетаемые вкусы. Например, есть китайские блюда, в которых присутствует одновременно соль и кислота, а также горечь и сладость. То же самое справедливо и в жизни христианина. Она может быть полна горечи и страданий, но при этом его сердце наполнено светлой и доброй радостью. В моей церкви была женщина, которая медленно умирала от тяжелого, неизлечимого недуга. Она была очень известной писательницей, и я горжусь тем, что имел честь крестить ее. Мы совершили это крещение в обычной ванне, потому что попросту не могли перевести умирающую в другое место. Эта женщина настолько страдала, что стоило мне дотронуться до нее, как она не могла сдержать крика. Все время она испытывала непрекращающуюся боль. После крещения она дала мне тетрадку со своими собственными стихами. И знаете, как назывались эти стихи? «Радость, живущая в сердце». Посреди совершенно невообразимых земных страданий эта христианка испытывала радость в своей жизни. Каждый раз, уходя от нее, меня преследовало ощущение, что я не пришел дать ей утешение и поддержку, а именно она послужила мне, вселив в меня силы и уверенность. Удивительно видеть христианина, который страдает подобным образом и все равно продолжает радоваться в Господе. Именно такими были верующие в Фессалониках. И в результате весть о них распространилась по всей империи. Прочтем 7 и 8 стихи. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога.
так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Македония и Ахайя представляли собой европейскую часть греко-македонской империи Александра Великого. Как следует из этих строк, уже через несколько месяцев своего существования церковь в Фессалониках стала примером для всех других церквей. Сегодня мы нередко слышим об отдельных христианах, которые своей жизнью являют хороший пример для остальных верующих. Однако найдется совсем немного церковных общин, которые бы имели достаточно широкую известность, являясь образцом христианской веры. Мне повезло, и я имею возможность много путешествовать и посещать различные церкви. Так вот, из всех церквей, где мне довелось бывать или проповедовать, я смогу назвать лишь несколько отдельных общин, которые действительно можно назвать примером. Я считаю, что это весьма печально, что в наши дни так мало поместных церквей, которые бы являлись примером для всех христиан. Но Павел выяснил, что куда бы он ни приходил, известность церкви в Фессалониках опережала его. Повсюду верующие уже говорили об этой общине, так что апостолу даже не требовалось ничего добавлять. Это говорит нам о той замечательной репутации, которую приобрела Фессалоникийская церковь в те дни. Прочтем далее 9 и 10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В прошлых передачах мы с вами уже обсуждали эти стихи, когда говорили о деле веры, труде любви и терпении упования фессалоникийских христиан. Перемены, произошедшие в их жизни, свидетельствовали о том, какой вход имели к ним Павел и Тимофей. И здесь Павел говорит о том, что это были за перемены. Их дело веры состояло в том, что они обратились к Богу от идолов. Их труд любви заключался в их служении живому и истинному Богу. И, наконец, терпение упования — это было их ожидание с небес Сына Его. Теперь мне хотелось бы взглянуть на эти стихи с несколько иной точки зрения. Когда Павел прибыл в Фессалоники, он не стал читать проповеди, осуждающие идолопоклонство. Он не стал рассказывать об ошибке поклонения различным римским божествам, как, например, Венере или Аполлону. Прибыв в Фессалоники, Павел проповедовал Христа. И когда апостол проповедовал Христа, эти фессалоникийцы обратились к Богу от своих идолов. Причем заметьте, что здесь не сказано, что они обратились от своих идолов к Богу. Они обратились к Богу от идолов. Казалось бы, это весьма незначительная мелочь. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда нам следует обратить серьезное внимание именно на мелочь. Мне хочется, чтобы вы увидели здесь нечто важное. Мы знаем, что покаяние является необходимым залогом спасения. Покаяние и вера часто представляют нам как два этапа одного процесса, хотя они неразрывно связаны в единое целое. Когда Павел проповедовал Христа, фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Когда они обратились к Богу, это было дело веры. Именно это совершила их вера. Когда Иисус Христос сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Так вот, и эти люди обратились к Богу от своих идолов, то есть они не только пришли к Богу, но также отвернулись от иных богов. Это и было покаянием. Покаяние следует за нашим обращением к Богу, а вовсе не предваряет его. Когда фессалоникийцы обратились к Богу, они автоматически оставили своих прежних богов.
Я помогу вам лучше понять это следующей иллюстрацией. Поднимите свою руку и посмотрите на ладонь. А теперь, не опуская руки, взгляните на тыльную сторону ладони. Когда вы смотрите на тыльную часть руки, ваша ладонь автоматически поворачивается в другую сторону. Точно так же, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы не в состоянии сделать этого без того, чтобы не отвернуться от чего-то другого. И это обращение от чего-то и есть покаяние. Мы должны провозглашать Иисуса Христа как своего Спасителя от греха. Любой человек должен знать, что он погибший грешник. Он может сидеть и оплакивать свои грехи до самого судного дня, но это не принесет ему ничего хорошего. Я знал одного алкоголика, который оставался алкоголиком до самого последнего дня своей жизни. Бесчетное число раз он сидел у меня в кабинете и сокрушался по поводу того, что он пьяница и как это ужасно, но он так и не обратился ко Христу. Он мог проливать слезы и каяться, но ничего в его жизни не менялось. Даже неверующие знают эту простую истину. Я помню, как в детстве мой отец приводил мне пример того, каким я не должен быть ни в коем случае. Он рассказывал о пароходе, который в свое время плавал по нашей реке. У этого парохода был совсем маленький паровой котел, но очень мощный гудок. Если во время движения с грузом вверх по течению пароходу приходилось давать гудок, он сразу же оказывался в очень сложном положении, потому что течение начинало сносить его вниз. Также есть немало людей, которых отличает большой и громкий гудок, но у которых совсем маленький котел. Они могут каяться и непрестанно проливать слезы, но это ровным счетом ничего не меняет. Ибо только когда человек обращается ко Христу, что-то действительно происходит. В этом случае человек отворачивается от своих грехов. А если человек не отвернулся от своих грехов, то это потому, что он не обратился и не пришел ко Христу. Я не сомневаюсь, что когда фессалоникийские верующие обратились к Богу, они жалели о том времени, которое было потрачено впустую на поклонение никчемным идолам. Но их обращение к Богу случилось первым, а затем они осознали, что их приход к Богу означает их уход от идолов. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Иисус Христос, Спаситель мира, должен проповедоваться миру погибших грешников, тогда как весть покаяния должна быть обращена к церкви. Прочтите знаменитые послания Господа, адресованные семи церквям Малой Азии. Мы находим эти послания во второй и третьей главах книги Откровения. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к этим церквям, призывают их к покаянию. Но сегодня создается впечатление, что церковь старается убедить в необходимости покаяния всех остальных людей этого мира. Однако Библия учит, что нуждаются в покаянии именно люди внутри самой церкви. Мы должны пасть ниц перед нашим Богом и принести Ему покаяние. Это вовсе не проповедь, предназначенная для неспасенных людей на улице. Людям на улице необходимо в первую очередь узнать, что у них есть Спаситель и что они могут обратиться к Нему. И вот, обратившись к Богу от идолов, фессалоникийцы начали служить живому и истинному Богу. Это был их труд любви. Но никто не сможет служить Христу, если не будет любить Его. Господь Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А что, если мы не любим Его? В таком случае ни одна из Его заповедей не предназначена для нас.
Если вы думаете, что вам хочется проповедовать Евангелие, но при этом вы сознаете, что не любите его, тогда лучше останьтесь дома. Идти по всему миру, во все уголки этого мира и проповедовать Евангелие всякой твари — это Божья заповедь. Но она предназначена для тех, кто любит его. Если же вы не любите его, не делайте этого. Помните, как уже после воскресения Господь Иисус разговаривал с Симоном Петром? Спаситель не сказал апостолу: «Петр, как ты мог отречься от меня?» Он не сказал: «Петр, ты обещаешь исправиться, если я позволю тебе прочесть проповедь в день Пятидесятницы?» Господь Иисус не говорил ничего подобного. Он лишь спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Если бы Петр ответил отрицательно, я полагаю, что Господь просто посоветовал бы ему возвратиться к рыбной ловле и забыть о служении. Ибо он знал, что если Петр будет любить его, все остальное получится само собой, потому что это называется трудом любви. То же самое было и в Фессалоникийской церкви. А еще фессалоникийцы ожидали пришествия с небес Божьего Сына. Но ожидание вовсе не означает, что мы сидим и ждем, сложа руки на животе. Наше ожидание подразумевает, что мы заняты делом. Если вы любите Его, вы будете служить Ему, вы будете трудиться для Него, покуда ожидаете Его прихода. Как-то одному служителю довелось услышать мою проповедь о грядущем пришествии нашего Господа. Позднее он сказал, что, к его удивлению, моя проповедь оказалась не похожа на аналогичные проповеди некоторых других проповедников. Он даже сравнил таких проповедников с людьми, которые сидят у окна, прижав носы к стеклу и смотрят в небо, откуда вот-вот должен появиться Господь. Я сказал ему, что те, кто действительно ожидают пришествия Господа, трудятся для Него, не покладая рук. Они вовсе не сидят, уткнув носы в стекло. Ожидать пришествия Божьего Сына с небес вовсе не означает сидеть и ничего не делать. Это означает трудиться для Господа. Это и есть терпение и упование. Это означает продолжать служить Господу, неся Его Слово, покуда мы ждем. Ожидание пришествия Христа, когда Он явится за Своей Церковью, чтобы взять ее из этого мира, вовсе не может являться оправданием нашего бездействия. Скорее, это стимул, чтобы служить Ему и нести Его Слово людям. Давайте помнить об этом, каждый день, не забывая и стараясь быть угодными Ему. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Нет ничего важнее. Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы все это решение помним. Первые люди не захотели больше быть образом и подобием Бога. Они поддались дьявольскому искушению – быть как Бог, знать добро и зло. Слово «знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское слово «даат» – познание, означает не только привычное нам знать, но и что-то знать по опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чем-то. То есть люди захотели сами определять, что есть добро, а что зло. И Бог, как и предупреждал, лишил людей возможности общения с Ним, того, что Он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни, нешама, и человек стал духовно мертвым. Если бы первые люди остались в состоянии духовной мертвости, да еще и бессмертными, то не было бы никакой надежды для Адама и Евы и всего их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет спасения и надежды. И Бог включил, так сказать, для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение из этого состояния. Путь к этому спасению у Бога уже был готов. Прежде создания мира Господь знал, чего Ему будет стоить свободная воля, данная человеку – смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда пришла полнота времени, Он эту жертву принес на Голгофе. Каждому верующему в Иисуса Христа, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал рождением свыше. С рождением свыше в человеке снова появляется жизнь Божья. Его Святой Дух живет верующим. И человек приходит к цели своего призвания – стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную. О рождении свыше, единственном, непререкаемом условии для спасения, мы хотим побеседовать с вами, уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Благословенного вам чтения!
3: Александр Савченко. «Я в бессмертие иду». Я в бессмертие иду, наступая на зло. Средь скорбей и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана. Духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога, на душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
2: Увидеть, войти и быть. Самый большой на то время в мире алмаз, который получил название Кулинан, был найден в Южной Африке случайно. Управляющий рудником Фредерик Уэллс в январе 1905 года совершал вечерний обход и в лучах заходящего солнца увидел сильный блеск на стене карьера. Добраться до заинтересовавшего его места было нелегко, потому что точка поиска находилась в 9 метрах под кромкой карьера. Когда рабочие добрались до этого места, то нашли там драгоценный камень размером 10 на 6,5-5 сантиметров, который откололся от более крупного кристалла. Один из крупнейших осколков этого алмаза украшает корону Британской империи. Один взгляд. Обратить внимание. Увидеть. Принять решение. К Иисусу Христу однажды ночью пришел посетитель. Звали его Никодим. Он был членом Синедриона. Прочтем текст Евангелия от Иоанна, несмотря на то, что большинству из вас он хорошо знаком. Я попрошу вас обратить внимание на три слова «увидеть», «войти» и «быть» есть в нашем тексте. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 10. Кем был Никодим? Мы очень часто слышим это имя, так как в беседе с этим человеком Иисус говорит об основополагающих истинах, приводит, так сказать, квинтэссенцию Евангелия, изложенную в известном для нас Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Позже Никодим перед Пилатом и Синедрионом открылся как последователь Иисуса Христа. Но здесь он еще в поисках. Он знает, что Иисусом совершаются мессианские чудеса. Сейчас не время об этом говорить, это не тема нашей беседы сегодня. Напомню только, немые, бесноватые могут говорить, слепорожденные – видеть, прокаженные – очищаются. Никодим хочет знать, кто такой Иисус Христос. И Иисус ему говорит, что действительно узнать Мессию может только тот, кому это откроет сам Бог. Первое. Увидеть Царство Божие. Иисус говорит, что для этого нужно быть рожденным свыше. Читаем еще раз. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Помните, как Иисус спрашивает Петра: «За кого вы меня почитаете?» Петр исповедовал свою веру в Иисуса Христа, признав его Мессией, Господом, Спасителем, Сыном Божьим. Иисус сказал Петру, что не плоть и кровь ему это открыли, то есть он не сам понял истину, ему ее открыл Отец Небесный. Эти слова Иисуса, как и все, что он говорил, имеют значение и для нас. Конкретнее Иисус говорит об этом иудеям, считавшим, что приближение к Богу – дело, так сказать, рук человеческих. Приведу только один пример. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Толпы людей окружали Иисуса Христа. Они видели Его чудеса, слушали Его бесподобные речи, связывали с Ним свои надежды. Самые религиозные ожидали и желали Царства Божьего, такие как Никодим. Читаем у Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им, «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь». Или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Луки, 17 глава. Я думаю, что мы имеем все основания спросить себя, видим ли мы Царство Божие? Если да, то как? В чем? Каким образом оно внутри и посреди нас? Могу ли я сказать следующее? Узнать в Иисусе Христе, посланного Богом для меня Спасителя, это и значит увидеть Царство Божие. Если так, то это значит, что увидеть действие самого Бога в наших сердцах. Но внутри вас можно понять и в буквальном смысле. Писание говорит, «Благоволил Бог показать». Какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Колоссянам 1 глава 27 стих. То есть, необходимо не только поверить в Иисуса Христа как посланного Богом Спасителя, Мессию, но и узнать, что Он живет в моем сердце, и с таким осознанием и жить. Жить в послушании Богу, святости мыслей, слов и поступков. Второе слово, на которое хочу обратить ваше внимание, это «войти в Царство Божие». Читаем еще раз. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Очень многие современники Иисуса Христа, увидев Его и признав в Нем Мессию, посланника Божьего, отвергли Его. Они Его не приняли. Мы скажем, что мы на их месте бы иначе поступили. Не знаю, не знаю. Помните историю о блудном сыне. Старший сын не захотел войти в дом отца, так как тот принял блудного сына и организовал по этому поводу большой праздник. Я знаю, что многие не входят, так как мы, верующие, для них не являемся хорошей рекламой действия Царства Божьего. Но что значит увидеть и войти? Государственные службы определяют, какие документы нужны человеку, чтобы перейти границу. Государство определяет цены, вид, сроки действия, годности виз, условия для получения вида на жительство, разрешения на работу и так далее. Это право каждого государства. Точно так и Бог определил условия для входа в Его Царство. Я думаю, что вы все эти условия помните. Нет? Напомню несколько. Кто сказал «Я дверь овцам»? А про узкие врата помните? Или про узкий путь? Обобщая, можно сказать, что во всех этих случаях речь идет о том, что Иисус сказал «Кто мною войдет, спасется». Здесь идет речь о тех, кому Бог уже открыл, кто такой Иисус Христос, что Он для них сделал и что Он от этих людей ожидает. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Что значит родиться от воды? Что значит родиться от духа? Это первое и самое главное условие – родиться от Слова Божьего и от Духа Святого. Таким же образом, как рожденное в Деве Марии от Бога было следствием воли Божьей и веры девушки, и мы рождаемся от Него в Его Царство. Рождение свыше делает нас способными войти в Царство Божье. Рождение переносит нас из этого мира в Царство Небесное. Иисус говорит о верующих в Него: «Они не от мира, как и я не от мира». А Петр пишет: «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава. Понимать, что мы – граждане Царства Небесного, необходимое для спасения и победной жизни условие. Третье слово, на которое хочу обратить ваше внимание, короткое, но емкое – это слово «быть». Оно тоже сказано Христом в этом тексте. «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:6. Помню, как в начале 90-х я входил в посольство Германии в Москве. На улице очередь длиной в квартал, а я прохожу свободно, потому что я гражданин Германии. Конечно же, я мог бы встать в очередь, но охранник мне бы сказал: «А чего это вы в очереди стоите? Проходите, вам не нужно ждать, вы гражданин». Если мы увидели в Иисусе Христе Спасителя, значит, Бог нам это открыл. Когда мы покаялись и поверили, мы были приняты им и отождествлены с ним, с его смертью и жизнью. Мы вошли в его царство, мы получили гражданство небесное. Помните, как об этом пишет апостол Павел? «Наше же жительство», буквально гражданство, «на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3:20-21. То есть мы призваны Богом увидеть Царство Божие во всех Его проявлениях, в личности Иисуса Христа, в совершенном им на кресте нашем спасении, в страданиях, водительстве, служении, нуждах, скорбях, в уповании и славе. Мы удостоились чести войти в Царство Божие и найти в нем утешение, мир, покой душе, защиту от нападок, подкрепление в вере, силу в освящении. Мы имеем привилегию и можем быть гражданами Царства Небесного. Это открытая Богом для всех людей возможность и есть Евангелие Христово, заключающееся в том, что Бог сделал все от Него зависящее, чтобы мы снова получили Его жизнь в нас. Он примирил нас с собой смертью Иисуса Христа и, примирив, спас жизнью Своей в нас. Бог спас нас. Для чего? Ответ мы найдем в словах апостола Павла: «Дабы они», то есть мы, «во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный добрым делам».
1: Малая кафедра. Петр Луничкин. Санкт-Петербург, Россия. Скажи нам, когда это будет? Через апостола Павла Бог открывает Тимофею и всем нам нечто очень и очень важное. «Знай» — глагол повелительного наклонения. Обрати особое внимание на то, что я тебе скажу сейчас. «Знание» — это обладание проверенной информацией, позволяющей решить практическую задачу. Павел говорит о признаках последнего времени. Он обладает истинной информацией. У него есть ответ на вопрос, некогда заданный Христу учениками. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфей 24:3. У Павла ответ от Бога, информация достоверная. И именно по этой причине Павел говорит Тимофею «Знай». Помню, как в конце 70-х годов прошлого столетия мы постоянно рассуждали о последнем времени. Мы с неким трепетом и страхом ожидали приближающийся миллениум. Все наши рассуждения сводились к одному – восхищению Церкви. Третье тысячелетие наступило, восхищения Церкви нет. В Божьем народе сменилось настроение. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:3-4. Все ли? В жизни Церкви Христовой все остается без изменений. Церковь – это духовный дом Божий, это место поклонения Богу, прославления Иисуса Христа за смерть на Голгофском кресте, за искупление и оправдание, за освобождение от вечного наказания. Церковь – это семья Божья, в которой чада Его проявляют неподдельную любовь и почтение друг к другу. Здесь не может быть никаких изменений. Принципы Христовой Церкви вечны. Чего нельзя сказать о грешном мире? В нем все шатко, изменчиво и ненадежно. Апостол Павел обращает внимание Тимофея на то, что в последние дни наступят времена тяжкие. Но мы знаем, что последние дни длятся вот уже 2000 лет. Конечно, в сравнении с вечностью это ничто. Но все же о каком конкретном отрезке времени говорит Павел? Греческое слово «эсхатайс», переведенное как «последнее», буквально означает «крайний», самый отдаленный край – конец земли. Это значит, что перечисленные во втором послании к Тимофею 3:2-5 признаки в полной мере откроются перед самым концом времени благодати, перед восхищением Церкви Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы знали о том, что последнее время будет крайне жутким и очень опасным. Халепой. Греческое слово «халепой» встречается в Новом Завете еще один раз. В Евангелии от Матфея 8:28 описывается история встречи Иисуса Христа с двумя людьми, одержимыми бесами. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепые, халепой, так что никто не смел проходить тем путем. Время, в которое мы живем, время жуткое. Идти жизненным путем опасно, как никогда. Но радует то, что Христос – Освободитель. В последующих номерах журнала «Вера и жизнь» мы поговорим о том, какими будут люди последнего времени и почему Церкви важно об этом знать. Бог да укрепит каждого из нас. Пришествие Его приближается.
4: Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день. Один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком.
5: Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была

1945 году, а лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью «Сын врагов народа». Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец Сашенька. Но то ли любовь была не так крепка, то ли жажда романтической жизни столь велика, но уж так случилось, что молодая жена, оставив Григорию двухлетнего сына, уехала с молодым офицером строить свою интересную и счастливую жизнь. И в этой новой жизни не было места для Григория и Сашеньки. В кармане зазвонил мобильный телефон. Александр Григорьевич спохватился, дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада, сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами. Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, в неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька! Неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» Только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков. Импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не каждый день.
Вновь, спустя

0: столько лет, обретя друг друга, не могли наговориться. Виктор ждал своего друга с нетерпением. Запущенная квартира преобразилась, засияла чистыми окнами и занавесками, заблестела натертой мебелью, заулыбалась помытой посудой, водочные бутылки покинули жилище. Да и сам Виктор понемногу преображался, как будто в него капля за каплей стала возвращаться жизнь. И все бы хорошо. Да вот только, как ни старался Александр Григорьевич, друг его детства наотрез отказывался обратиться к Богу. Была у него очень большая обида на судьбу и много вопросов к Создателю. Один из них он постоянно задавал своему другу. «Ну как же так случилось, Сашка? Твой отец, неудачник и горький пьяница, смог воспитать тебя приличным человеком. Вот стал ты известным хирургом и верующим, да и семья у тебя большая, благополучная. А вот у меня все под откос». Он тоскливым взглядом окидывал свое убогое жилище, в котором витал неистребимый дух безысходности и одинокой старости. Несколько дней этот вопрос не давал Александру Григорьевичу покоя. Действительно, как же так случилось, что Виктор, подающий большие надежды в музыке, благополучный и обласканный судьбой, стал уличным музыкантом, собирающим жалкие гроши на ежедневную выпивку? Воспоминания, как яркие кусочки пазла, собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» Как-то совсем по-бабье запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно, и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», ответил он на немой вопрос сына. «Но ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки.
1: Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею, и кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. Поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Витькиной мамы. И хоть пирог с одной стороны слегка недопекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем». Саньку захлестывала эйфория. «Не часто увидишь отца таким счастливым». Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова.
0: Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь, да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом все мое желание. Я был плохим отцом и хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше, лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда». После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. Между верой и доверием существует разница. устало присел на табурет Александр Григорьевич. Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Делайте это сегодня. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Один из известных христианских проповедников Муди сделал величайшую ошибку в своей жизни. Случилось это 8 октября 1871 года. В тот вечер Моуди проповедовал в самой большой аудитории, какую он имел в Чикаго. В его слове шла речь о суде Пилата над Христом, и основной темой проповеди был вопрос, заданный Пилатом: «Что же я сделаю с Иисусом?» Закончил Моуди свою проповедь такими словами: «Я предлагаю моим слушателям подумать над этими словами Пилата у себя дома, а в следующее воскресенье проповедь будет о распятом Иисусе».

0: Иисусе, и тогда мы решим, что делать с Иисусом. Позже, вспоминая этот случай, Муди назвал его трагической и величайшей ошибкой своей жизни. Той аудитории, которая у меня была тогда, я уже больше не имел. Никогда. Когда проповедь была закончена, он попросил солиста спеть гимн, начинающийся словами «Ныне Спаситель призывает». Есть нечто пророческое в двух первых словах этого гимна. «Ныне Спаситель призывает». «Поспеши же в убежище, правосудие Божие поспешает, и смерть настигает». Гимн этот был последним гимном, который исполнялся в этом зале. Даже более того, в то время, когда солист еще пел, голос его был заглушен сиренами пожарных машин. В эту ночь случился в Чикаго большой пожар. Сгорел и зал собрания. Во время пожара погибло около 1000 человек. Некоторые из них были на богослужении в зале, где проповедовал Моуди. Сам же Моуди признал, что в тот вечер он получил серьезный урок. Когда проповедуется обращение ко Христу, то необходимо призывать слушателей к этому немедленно, не откладывая на другой раз. «Я, — сказал он, — предпочел бы лучше лишиться чего-то другого, чем снова когда-нибудь отложить призыв к отдаче жизни Христу. Никогда нельзя на завтра откладывать то, что мы должны сделать сегодня. Бог обещает прощение в ответ на ваше покаяние, — сказал блаженный Августин. Но Бог не обещает ничего на завтра. Случай вашей медлительности».
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Если только пожелаете, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. После общения с подружкой восторженное настроение Светы заметно поубавилось.
2: «Подумаешь, путешествие!» — равнодушно отреагировала подруга. «Кроме комаров, лягушек и коров, ты в этом путешествии ничего больше не встретишь. Да и что может быть в деревне? Вот если бы ты сказала, что вы едете на Кавказ? Дело ваше, конечно, но меня деревня не привлекает».
1: Вечером Света несмело заговорила с отцом. «Папа, а может, давай поедем на Кавказ? Говорят, там интереснее». Тень грусти промелькнула на лице отца. В глубине души ему стало обидно, что дочь не поняла его. «Если бы ты только знала, какая это радость всей семьей встречать восход солнца и потом провожать его, когда оно садится, слушать на рассвете пение птиц и пить прохладную родниковую воду. Иисус тоже желает, чтобы все люди шли Его путем. Этот путь особенный, Он ведет к Небесному Отцу. Но ни одного из нас Он не принуждает следовать за Ним. Только те, кто знает, сколько сделал для них Иисус, могут оценить Его великую жертву. Они будут любить Его всей душой, будут благодарны и послушны Ему. Такие не собьются с пути, и перед ними откроются райские обители. Подумайте, ребята, любите ли вы Иисуса? Благодарны ли вы Ему за все, что Он сделал для вас? Вас никто не вправе заставить стать у Его учениками. Но прежде чем принять окончательное решение, взвесьте еще раз, что вы приобретаете со Христом. И что теряете, отказавшись от Него? Иисус ждет вашего решения.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся жена. Девора – жена Лапидофона. Книга Судей 4.4. Вы когда-нибудь замечали, что говорят люди, когда представляют вас кому-то? Что, к примеру, они говорят о ваших достижениях? И если вы замужем, считайте, что вам полезно, если вас представляют как жену вашего мужа. Такие почтительные слова означают, скорее всего, что вы стали известны как преданная верная жена, жена, которая поддерживает мужа, жена, цена которой выше жемчугов, притча 31.10. Когда Бог представляет нам Девору, Он представляет ее как жену Лапидофа. Да, Девора была пророчицей и судьей, но она была и женой. Поскольку нам ничего не известно о муже Деворы, мы можем легко допустить, что благочестие от Деворы оказывало Лапидофу все то уважение и почтение, которого он заслуживал. В конце концов, она была известна как его супруга. Девора смогла так послужить Богу, точнее, его народу, потому что она была женщиной, любившей Бога. А мы можем быть уверены, что, любя Бога, она повиновалась Его Слову и следовала Божьим указаниям в том, какой должна быть замужняя женщина. Обратите внимание на короткий список тех задач, которые ставит Бог перед женами, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Жена должна помогать своему мужу. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие 2.18. Жена должна повиноваться своему мужу. Жены, повинуйтесь, подчиняйтесь, учитесь приспосабливаться своим мужьям, как Господу. Ефесянам 5.22. И жена должна уважать своего мужа. Жена да боится, то есть восхваляет и уважает своего мужа. Ефесянам 5.33. Жена должна любить своего мужа. Ты же говоришь, чтобы вразумляли молодых любить своих мужей. Титус 2.4. Как напоминает нам один мудрый человек, Бог не может дать большего тем, кто не ценит того, что у них уже есть. Чтобы стать такой, как Девора, очень полезной для Бога женщиной, которой доверяет ответственность руководителя, которой дают большие возможности для служения своему государству, вы должны прежде всего быть преданной супругой. Когда вы помогаете, повинуетесь своему мужу, уважаете и любите его, вы тем самым почитаете Бога. Титус 2.10.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас сегодня. Я благодарю за то, что вы сегодня могли подсоединиться и быть частью нашего интервью. Сегодня в гостях у нас Сергей Викторович Санников. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я бы хотел бы начать наше интервью с такого-то вопроса. Или вот продолжите дальнейшую фразу. Санников Сергей Викторович – это?
2: Если коротко, Санников Сергей Викторович – это раб Божий. Это раб Божий, раб Иисуса Христа, которого Господь призвал и поставил на какое-то служение. Поэтому я могу сказать, что Санников Сергей Викторович – это отец, дедушка. Санников Сергей Викторович – это служитель Божий, в частности, один из пасторов Первой Одесской Церкви, капеллан Одесского морского порта. Господь поставил Санникова на академическое поприще, и мне пришлось нести служение как доктор служения, получить соответствующие дипломы и знания для того, чтобы осуществлять это служение. Потом доктор философских наук, потом доктора полного, доктор хабилитес, то есть разного рода академические звания и призвания. Но это все является частью одного большого служение, которое я называю «Раб Иисуса Христа».
1: Да, спасибо большое. Да, конечно же, наверное, сидя рядом с вами, ты понимаешь, насколько может быть маленький я, да, наверное, в своем, наверное, где-то познании, где-то нужно еще расти и преображаться. Так что спасибо еще раз, что вы можете сегодня быть с нами и делиться вот своим опытом, своими знаниями. Читая вашу биографию, и вы также сейчас говорили, вот, что вы являетесь капелланом, да? А можете немножко рассказать больше об этом служении или что это вообще такое?
2: Да, это очень интересное и важное служение, особенно вот в наше такое очень тревожное и непростое время. Служение это заключается в том, что капелланы – это служители Божьи, обычно пастора или другие рукоположенные служители, которые работают со специальными группами людей. Какие это специальные группы? Это те, которые находятся в особо трудных конфликтных ситуациях. Есть морские капелланы, те, которые работают с моряками. Моряк – это профессия очень сложная. Человек оторван иногда там на 8-9 месяцев от дома, находится в очень маленьком изолированном помещении практически все время, с небольшой группой таких же коллег, как он. И, естественно, в таком маленьком коллективе возникают различные проблемы. То есть все это целый комплекс, тяжелая работа, штормы, все это накладывает сильный отпечаток на их жизнь, и им требуется и психологическая, и душевная, и духовная, и богословская помощь. Этим занимаются морские капелланы. Есть капелланы военные, которые работают на линии фронта. Есть капелланы, которые несут служение в больницах, в хосписах для тяжелобольных или обреченных людей. Это те категории людей, которые нуждаются в особой опеке. И капелланы должны выполнить эту миссию.
1: Угу. И вы непосредственно несете это служение там, в Одессе, где вы проживаете?
2: Да, сейчас я уже не несу это служение, я уже капеллан в отставке. Но долгие годы я нес это служение в Одесском морском порту, потому что морской порт – это особое предприятие, куда приходят ежедневно десятки судов с разных концов мира. Все суда сегодня имеют экипажи сборные. Практически редко встретишь судно, на котором однородный экипаж, скажем, там русские или только арабы, или только китайцы. Как правило, это смешанный экипаж, и люди находятся в экстремальных условиях. Когда они приезжают на порт, то, конечно, несколько дней, которые они здесь находятся во время разгрузки, погрузки, в это время им требуется некоторая разрядка, они хотят пойти в город, и часто встречают опасности. И вот капеллан, я приходил на судно, как только судно приходит в порт, прихожу на судно, встречаюсь с экипажем, назначаем встречу, все приходят, я им рассказываю об особенностях Одессы, где можно ходить, где опасно ходить, что их ожидает в Одессе. Рассказываю им о тех возможностях, духовных возможностях, которые есть, какие можно посетить церкви, морские клубы, где есть различного рода помощь. И предлагаю вместе помолиться, вместе почитать Библию. Те, кто желают, назначают специальное время, я уже прихожу специально для них, и мы часто проводим какие-то библейские занятия или просто молитву совместную. Особенно, кстати, интересно, что ревностные в этом деле чаще всего филиппинцы. Филиппинцы – это, как правило, моряки палубная команда. То есть самый низкий как бы слой моряков – это филиппинцы. И они практически все очень ревностные в отношении изучения Библии, молитвы совместной. А уже более высокие люди, ну там помощники капитана и так далее, сам капитан, как правило, это греки или средний персонал, это поляки, русские, украинцы. Эти люди не особенно интересуются Библией.
1: И с ними, наверное, как-то более тяжело, да, выйти на какой-то контакт?
2: Намного тяжелее с ними говорить.
1: Угу. А есть ли у вас какое-то воспоминание или интересная история вот с этого вот служения, когда вот вы занимались, ходили туда?
2: Конечно, есть очень много интересных историй. Однажды я имел возможность поговорить с капитаном одного судна, он сам грек, и он хотел переубедить меня, что вот мои взгляды как баптиста не вполне соответствуют истине. Сам он такой ортодокс, православный. И вот мы с ним очень долго беседовали, и в конечном счете оказалось, что у него практически весь экипаж – это баптисты. И поэтому у него вот такое напряжение возникает. Ну и когда мы с ним встретились, вот он попытался со мной проверить свою аргументацию, ну и в конечном счете согласился, что мы можем тоже достичь Царства Небесного, хоть мы и баптисты.
1: О, спасибо, да. Интересно. А также, когда я читал вашу биографию, я видел, что в 1989 году вы были основателем первой библейской школы во времена Советского Союза. Можете немножко рассказать об этом событии, как это все начиналось и как оно развивалось и дальше пошло?
2: Да, это очень интересное время было, время перемен, время вот поиска. Дело в том, что во времена еще Советского Союза Господь так устроил, что мне пришлось участвовать в богословском образовании, хотя еще не было ни одного ни библейского колледжа, не было еще ни одной семинарии. В Москве еще с 67 года работали библейские курсы, заочные библейские курсы. И в 84 году меня пригласил Василий Ефимович Логвиненко, который был тогда председателем СЕХБ. Он пригласил меня преподавать в Москве на заочных библейских курсах. И я ездил в Москву на сессии, жил в Одессе, ездил в Москву. Иногда на один день я ездил, утром вылетал, вечером возвращался. Сегодня это кажется фантастикой для нас, но тогда было 5 или 6 авиарейсов в день. Поэтому это было очень легко и просто. Я ездил, иногда принимал экзамен, иногда на сессию, на более длительный период ездил. Так что я уже имел некоторую базу. Я уже прошел школу, я уже знал, что такое богословское образование. Ну, получить образование за рубежом в то время я не мог, я был не выездной, меня не выпускали, но вот все, что можно было получить в Москве и в Одессе я как раз еще в это время имел доступ к нашей академической библиотеке университетской, в которой очень хороший фонд остался с семинарии, Одесской семинарии православной. Когда ее перевели в 60-е годы в другое место, то библиотеку передали в библиотеку университета. И эти фонды, я знал, как добраться до них, и поэтому тоже очень много занимался. Таким образом, к 89-му году так оказалось, что Господь подготовил базу, дал мне уже возможность понять, что такое богословское образование. И когда чуть-чуть приоткрылись новые возможности, стало полегче дышать в политическом смысле, то мы с братьями-одесситами писали несколько раз письма нашему старшему пресвитеру по Украине Якову Кузьмичу Духонченко. Он был человек образования, ревнитель образования тоже очень большой. Писали о том, что мы хотели бы открыть библейскую школу в Одессе. Он отвечал: да, это хорошее дело, но давайте сначала в Киеве откроем. Ну, в Киеве не получалось, и так, не дождавшись разрешения от нашего руководства, мы решили на свой страх и риск открывать библейскую школу, и летом 89 года такая школа была открыта. Мы разработали программу, собрали преподавателей, которых могли на то время, и начали набор студентов. И, слава Богу, собралось достаточно много студентов, и очень быстро, уже к концу 89 года, весть о том, что в Одессе началась библейская школа, разнеслась, ну, наверное, даже по всей Украине, потому что к нам стали приезжать студенты из Закарпатья и из Харькова, с разных концов, с противоположных концов. Люди ехали больше, чем одну ночь даже иногда, для того, чтобы приехать на сессию. Мы ожидали, что будут служители только Одесской области, рассчитывали только на Одесскую область. Но оказалось, что интерес был настолько велик, что мы не могли вместиться. И больше, чем 150 до 200 человек иногда приезжало на сессию. Надо было накормить их. Это была очень непростая задача. Разместить большинство из них надо было. Но в то время сердца наших братьев и сестер были очень открытыми. Они приглашали студентов домой на ночлег, они... очень, ну, волонтерски просто помогали, готовили обеды, потому что никакого финансирования не было, никаких спонсоров у нас не было. Все делалось за счет волонтерства своими собственными руками. Так что это, по сути, было дело Божье. Я не мог себе представить, что из этого получится и как это все произойдет, но Господь вот вдруг совершил такое чудо.
1: Я так думаю, что еще то время, когда, вот, как вы сказали, чуть легче было дышать, да, были эти возможности, когда люди могли поехать и начать вот библейское духовное образование. А как вы видите сегодня вот этот темп, он где-то еще держится? Есть у людей интерес, что вот они вот поступают, они туда учатся, там сколько людей у вас там сегодня? Либо, может быть, как-то вот немножко оно спало?
2: Ну, безусловно, мы не можем говорить о таком же энтузиазме, который был в 89-90 год. Во-первых, большое количество богословских учебных заведений в Украине и в России. Ну, в России, может быть, поменьше, но тоже достаточно. Это первое. Во-вторых, уже многие годы работают учебные заведения. И как бы вот тот слой энтузиастов, которые хотели очень получить образование, они уже получили это образование. Поэтому, конечно, интерес сейчас гораздо меньше. Но по-прежнему сейчас в Одесской семинарии занимается где-то 180 человек, вот так вот до 200, от 150 до 200 человек каждый год колеблется количество обучающихся. И в других семинариях достаточно много, там в Вербенской семинарии, насколько я знаю, тоже больше 200 человек. Ну, то есть цифры достаточно большие. То есть нельзя сказать, что сильно упал интерес к богословскому образованию, но он стал другим, он стал более стабильным, более, может быть, требовательным, ну и более квалифицированным академически.
1: Слушая вас, общаясь с вами, да, я понимаю, как, насколько Бог вот вел вас по жизни, на разных этапах вашей жизни. И в рамках сегодняшней нашей передачи, вот, вот само название «Призвание», да, мы хотим с вами сегодня поговорить о призвании, о вашем личном призвании. Вообще, для начала, что такое вообще призвание?
2: Призвание – это действие Божье по направлению человека на какой-то путь или на какое-то служение. То есть это действие Божье для того, чтобы человек что-то выполнил. Вот в этом суть самого понятия призвания. Есть общее призвание, которым Бог призывает всех людей. Это призвание быть святыми. Так говорит Священное Писание. Много посланий апостола Павла начинаются с этих слов, что призванным святым. Там в Ефесе призванным святым, в Коринфе и так далее, и так далее. Призванным. То есть это те, которых Бог призвал. И он призвал для чего? В других посланиях Павел пишет, что призванные к святости, призванные к вечному наследству, призванные к Божьему расположению, призванные к общению с самим Христом. То есть это призвание, общее призвание всех верующих для того, чтобы они стали детьми Божьими. Это первая часть призвания. Кроме вот этого общего призвания, есть призвание частное, когда Бог призывает не только для того, чтобы человек стал чадом Его, но еще и для того, чтобы человек стал выполнять определенное служение, призвание на служение. И вот это призвание на служение как раз, наверное, больше всего интересует людей. Потому что общее призвание, в общем-то, это понятно, это Божье действие, ответ человека и так далее, и так далее. А вот призвание на служение – это уже то, что надо разглядеть, рассмотреть, почувствовать персонально. Это действие, которое Бог особым образом делает. Ну вот в послании к евреям написано, что Бог призвал Авраама следовать в страну, о которой он ничего не знал. Призвал Авраама. Это было уже не общее призвание, это уже конкретно призвание для того, чтобы выполнить определенное действие, идти в страну, о которой Авраам никогда ничего не знал.
1: Каждый верующий должен иметь вот это особое призвание, либо это только вот избранные какие-то вот верующие, которые имеют особое призвание?
2: Я лично верю, что каждый верующий. Я не могу это, может быть, доказать, так сказать, технически, не могу привести все тексты, которые об этом говорят, но у меня есть такое внутреннее глубокое убеждение на основании чтения Священного Писания, что каждый человек призван не только к всеобщему наследию, но у каждого человека есть определенная доля, судьба, служение, как угодно это можно называть, но это тот путь, персональный путь, который Бог предначертал каждому. И служение, которое Бог дает, это не всегда выражается в церковном служении. Вот мы как бы иногда хотим сузить понятие призвания только к тому, что вот призваны на должность пастора, призваны там певцом быть или какое-то другое служение в церкви нести. Но на самом деле я думаю, что надо смотреть шире, что специальное призвание есть у каждого человека, и оно может осуществляться, даже если человек является врачом и всю жизнь работает врачом, и в церкви он не занимает никакой позиции, но в призвании врача он может выполнить предназначение Божье. Бог может дать ему это служение врача, помощи людям, свидетельство о любви Божьей через свою врачебную деятельность. Человек может быть электриком. Казалось бы, там провода какие-то он тянет, крутит какие-то гайки, что-то он такое вот делает. Ну где там Божье призвание? Но если он делает это не потому, что надо деньги заработать, семью содержать надо что-то делать. А если для него электрика – это призвание, если он любит это дело, если он делает это так, как для Бога, то это окажет влияние на всех окружающих людей. То есть призвание, специальное призвание нельзя сосредотачивать только на церковном служении. Вот это мой поинт.
1: А тогда вот как человеку вот узнать свое призвание, вот это вот особое призвание?
2: Это действительно очень важный вопрос и непростой вопрос. И самое главное, начать надо с того, чтобы задать этот вопрос. Большинство людей не задает этот вопрос. То есть они как бы делают что-то. Они, может быть, имеют призвание, но они даже и не спрашивают об этом призвании. Это плохо, потому что лучше осознать. Конечно, можно выполнить свое призвание, даже не понимая, что ты выполняешь. Там, скажем, Бог призвал Навуходоносора, чтобы он наказал Израиль, и Навуходоносор мог не понимать до какого-то времени, во всяком случае, точно не понимал, что он бич Божий в руке Всевышнего. То есть бывает, что люди выполняют призвание, которое Бог призвал, для выполнения определенной цели, не зная. Лучше, чтобы знали. Значит, первое – поставить вопрос. Господи, а какое же у меня призвание? Причем, чтобы получить ответ на этот вопрос, нельзя сосредотачиваться только на церковном призвании. Надо быть открытым к тому, что Господь может сказать, твое призвание – мыть пол. Не, Господи, я не хочу такого призвания. Я хочу в студии сидеть лучше, людям рассказывать о тебе. А может быть, Господь хочет, чтобы такое было призвание. Ну, я вот расскажу такой случай. У нас в церкви, в нашей первой одесской церкви, была сестра, очень ревностная, очень хорошая сестра, она сейчас уже у Господа, пожилая сестра. Она помогала другим сестрам, вот, ну, как бы приходила, могла там дома навести порядок, поухаживать, особенно за больными. Она могла вот больную сестру так, ну, обласкать, так ей поухаживать, помочь, там, сделать какую-то гигиену ей таким образом, что та не стеснялась, то и было хорошо и приятно. Это очень непросто. Я видел, вот по отзывам, конечно, я видел, что у этой сестры явное призвание к тому, чтобы оказывать вот такое попечение о людях. Это ее призвание было. Но сама она не соглашалась с этим. Она говорит, нет, мое призвание в другом, мое призвание в молитве. Я должна быть молитвенницей. У нее совсем другое было призвание. Ее призвание было как раз вот это сострадание, сочувствие, сопереживание, которое она делала великолепно. В молитве, ну, она тоже, конечно, молилась, но я не уверен, что ее призвание – это была молитвенная жизнь. То есть вот человек имеет свои представления о призвании, и это мешает ему разглядеть истинное призвание. Второй шаг в том, чтобы увидеть свое призвание, заключается в том, чтобы посмотреть, как Господь действует в моей жизни. Призвание невозможно вычислить каким-то специальным магическим способом. То есть вот устроить там жеребьевку или там гадать на Библии для того, чтобы Господь открыл призвание или каким-то другим способом. Ничего не выйдет. Призвание так не определяют. Призвание определяется в практике, в соответствии с даром. Потому что призвание – это форма проявления дара. Бог дает дар для того, чтобы человек выполнил то призвание, к которому Бог его призывает. Значит, надо разглядеть дар. Поэтому тема призвания и тема даров – это темы, которые всегда идут рядом.
1: Близки.
2: Да, они очень близки. И вот человек должен научиться разглядеть, рассмотреть, увидеть, почувствовать, какой дар и к чему Господь призывает использовать этот дар. Как использовать этот дар? Вот надо пробовать. Надо почувствовать, что, Господи, какой у меня дар, какое у меня призвание. Начинаешь молиться, начинаешь просить, и Господь вдруг посылает какое-то служение. Это может быть служение церкви, вне церкви, еще раз повторяю, может быть совершенно разное дело. И я вдруг начинаю понимать, что вот то, что я сейчас делаю, мне оно нравится. Оно меня увлекает. Мне хочется это сделать хорошо. Не просто выполнить, а хочется сделать это с особым энтузиазмом. Вот эта ревность внутренняя, которая начинает гореть, когда человек берется за правильное дело, есть первый признак того, что человек нашел свое призвание и правильно реализует свой дар.
1: Вообще, насколько важно вот для каждого верующего сегодня вот понимать и знать свое призвание? Потому что, наверное, по факту большинство верующих, вообще большинство людей, они не знают свое предназначение, не знают свое призвание.
2: К большому сожалению, люди, особенно люди мира сего, они даже не могут найти правильно свое призвание, но они мучаются от этого. Это вопрос, который ставят психологи, это вопрос, который ставят люди неверующие. Почему? Потому что человек хочет реализоваться. Это внутренняя потребность любого человека, верующего, неверующего человека. Он хочет самореализоваться. Иногда он реализуется в семье, иногда он реализуется на работе, иногда он реализуется во зле. Это тоже форма самореализации, когда человек начинает крушить все, когда человек делает какие-то преступления. Для него это форма самореализации. Он другого не видит, не понимает. И вот очень важно найти правильные формы самореализации, те, которые Господь хочет видеть от человека. Потому что каждому Бог предназначил что-то. Он дает каждому и дар, и время для реализации этого дара, и возможности какие-то, и хочет, чтобы это все сложилось в единую картинку. И очень важно, на мой взгляд, каждому человеку задуматься о своем призвании и начать искать, где же, Господи, ты хочешь меня видеть, потому что ему будет хорошо. В конечном счете вопрос призвания – это вопрос не просто того, что, ну вот, я выполню волю Божью. Ну, надо, значит, выполню волю Божию. Нет, это вопрос того, что ты станешь сам окрыленным. Тебе приятно жить будет. Будет ради чего жить и как жить. Это очень важно.
1: Да, ну интересную, да, мысль вы, которую сказали, потому что вот, ну, мы можем молиться, да, мы можем искать свое призвание, да, и Бог нам уже отвечает, но мы просто-напросто это не видим. И иногда, может быть, нужно обратить внимание на то, что нам люди вокруг говорят, то, что не замечают какие-то наши качества, что у нас в жизни получается и куда нас вот Бог направляет, да, вот эти дары, таланты, которые нам дает. Вот хотелось бы спросить вот в вашей жизни, да, вы знаете сегодня свое призвание?
2: Ну, конечно, знаю.
1: Вы уверены в нем?
2: Абсолютно уверен и абсолютно четко знаю.
1: Как Бог вас вот привел к этому призванию? Как вам открыл, что это ваше призвание?
2: Иногда это было как вот слепого котенка ведут, направляя так, что он не может никуда сдвинуться. Как это началось, когда я стал только верующим, то я думал, что мое призвание в том, чтобы проповедовать, вот как-то быть привязанным к слову. Дело в том, что я как бы вот колебался, когда только уверовал. До этого времени, еще будучи молодым человеком, я немножко занимался музыкой. И когда уверовал, я стоял на распутье, заняться ли или направить себя в сторону музыки, там, регентом будущим, там, каким-то певцом, что-то там

0: И звание это вот просто проповедовать, как бы изучать слово. Мне это очень нравилось, это мне хотелось. Но очень скоро я понял, что мое призвание это богословское образование. Вот когда меня Василий Ефимович помог мне, Логвиненко, он вытащил меня из церкви и поставил в систему богословского образования. Тогда, когда призвал вот заочные библейские курсы. Я не знаю, как, какое ему было откровение или как, почему он меня так вот смело повлек из Одессы в Москву. Но, во всяком случае, он это сделал, и я попробовал себя там. И я понял, что это то, куда Господь меня хочет вести. Я начал совершенствоваться, мне было очень интересно. Я возрастал в этом, мне нравилось это. И хотя мне преподавать было сложно, но готовиться, изучать, рассуждать об этом для меня доставляло невероятное удовольствие. Я понял, что это именно то, что Господь хочет от меня. И после этого я все больше и больше углубляясь, уже однозначно увидел, что мое призвание – это система богословского образования. Это не только преподавание, это развитие академического богословия, это и книги, это и лекции, это и семинары, это очень много, и система вот, аккредитационной ассоциации, которую мы создавали. То есть это очень широкий спектр, но все связано только с одним – богословское образование.
1: Я так понимаю, что вот это познание своего призвания, это как процесс какой-то, да, который вот он длится в нашей жизни. Вот что делать людям, которые вот покаялись, вот они сегодня в церкви, может быть, уже долгое время в церкви, и они не знают своего призвания. Как им вот сделать вот этот шаг, чтобы в познание своего призвания?
0: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, они должны что-то услышать о своем призвании и захотеть найти его, это призвание. Надо побуждать их к тому, чтобы ты должен найти свое призвание, а для этого ты должен определить, ну, а чего же тебя Господь хочет, на что ты способен, потому что каждый человек индивидуален. Это личность, которая имеет свой собственный набор каких-то интересов, ориентаций и способностей, главное – способностей. И вот надо эти способности реализовать максимально. А для этого надо попробовать. Надо попробовать себя в одной области, в другой области, послушать, что говорят старшие братья, послушать, что говорят родственники, друзья, там, жена, муж. Вот как бы мнение других, молитва и эксперимент, как бы, это как раз тот путь, который поможет определить свои способности и свое призвание.
1: Значит, должны ли мы развивать, учиться, как-то познавать свое, расти в своем призвании? Либо это как вот дар, как вот Бог дал, и все, и вот ты его имеешь?
0: Ни в коем случае нельзя рассматривать призвание как нечто такое, что вот однажды полученное уже в совершенном законченном виде. Призвание – это путь. Это выполнение действия, которое Господь дает. А Господь, когда ведет, когда он дает действия, он все время развивает эти действия. Он никогда не ограничен, потому что наш Бог – это Бог безграничный. У него нет остановки никогда. Он весь в движении. И поэтому тогда, когда человек понял свое призвание, он должен дальше выполнять его, расти в этом призвании. То есть быть более и более совершенным. Ну, для этого Господь, кстати, закладывает какие-то способности даже еще от рождения человека. Скажем, возьмите апостол Петр. Петр, это, мы видим это из книги Евангелий, он лидер. Он с самого начала выступает как лидер, он очень резкий, он как бы такой, ну, человек, который руководит, совершенно очевидно. И Господь использует это. Он поручил ему и после того, как прошел день Пятидесятницы, как уже Господь дал ему совершенно явные откровения, он посылает Петра как руководителя, это, как его называют, князь апостолов. Ну, действительно, лидер. Это то, что было заложено у него от рождения, а Господь то, что заложено от рождения, еще преобразовал, усилил, умножил и дал возможности использовать.
1: Угу. А должны ли мы иметь какие-то вот там особые способности или расположение к тому или к другому в нашем призвании? Либо это то, что вот ты когда вот получаешь, вот ты просто вот это имеешь и все?
0: Ну, конечно, какие-то...

0: расположение надо иметь. Если я правильно понял, то человек, когда выполняет свое призвание, если это призвание, он расположен к нему, ему хорошо, ему радостно выполнять это призвание, но не в тягость. Призвание не может быть в тягость. Если что-то человек выполняет сквозь силу, тягость — это не призвание, надо подумать хорошо, что ты делаешь. То есть должна быть радость от служения. Да, трудно, можно плакать иногда, но все равно это радость сквозь слезы. Поэтому тут обязательно развитие должно быть.
1: Важность развития, да. Может ли призвание меняться в жизни человека?
0: Ну, дело не так надо даже поставить, может быть, вопрос не так поставить. Призвание в целом, как бы, призвание — это то, что Бог делает для того, чтобы человек нашел реализацию своих даров, нашел возможность реализации своих даров. И одно дело человек может выполнить, и поэтому может показаться, что призвание меняется. На самом деле здесь не призвание меняется, а меняется сфера приложения дара, где фактически человек реализует свое призвание. Поэтому может что-то изменяться в жизни человека, но в целом призвание должно, оно останется, вот русло призвания останется. Сферы применения поменяются, но само призвание.
1: Значит, как такого, например, если там вот человек занимается, скажем, музыкой, да, например, и это его призвание, вроде бы на то время, потом он говорит, нет, я должен учить, и он оставляет одно и идет вот учит людей.
0: Ну, это может
1: Это
0: быть.
1: может быть, да?
0: Во-первых, это может быть как поиск своего призвания. Человек далеко не всегда понимает сразу свое призвание. Это надо только попробовать, надо увидеть, надо услышать со стороны отзывы, чтобы понять, что да, мое призвание именно здесь. Это первое. Второе, даже если он, скажем, занимался музыкой, то потом он может оставить эту музыку и заняться чем-то другим, потому что призвание — это не музыка как таковая, а призвание — это служение Богу в определенной сфере. И как я думаю, что человек, если меняет сферу, он при этом может не менять свое призвание.
1: Были ли моменты в вашей жизни, когда вы сомневались в своем призвании?
0: Ну, может быть, надо сказать так, были, наверное, времена, когда я искал свое призвание. Все-таки я не был до конца уверен, как я сейчас уверен. То есть было время, когда я все-таки не знал, действительно ли мне надо заниматься богословским образованием или нет. Это вот 80-е годы, до 89-го года. Уже тогда, когда началась библейская школа, я уже после этого не сомневался. Я уже знал точно, что мое призвание — это заниматься богословским образованием. Но до этого времени я был в поиске. Поэтому тут дело не в сомнениях, а скорее в поиске. Ну, а поиск — это всегда некоторые сомнения.
1: Я еще вот хотел спросить такой вот вопрос. Достаточно ли одного призвания? Либо вот мы должны иметь еще какие-то вот качества?
0: Ну, призвание опирается, как я сказал, на дары и на качество человека. То есть Господь изначально, еще до рождения человека, видит, где этот человек может наибольшим, наилучшим образом себя реализовать, и закладывает определенные дары этому человеку, составляет, ну, образно говоря, такую комбинацию ДНК, которая потом в будущем даст этому человеку максимальную возможность реализовать призвание. Но, к сожалению, люди не всегда реализуют это призвание.
1: Вопрос призвания – это вопрос избрания или человек этого достигает?
0: Нет, это Божий призыв. Избрание – это то, что делает Бог, исключительно Бог. Роль человека – увидеть, понять и ответить на действие Божие. Но первым выступает Бог.
1: Аминь, да. Вот я вот хотел, чтобы да, вот мы это вот сказали, потому что это действительно насколько важно то действие, которое Бог делает в нашей жизни, Он указывает, Он показывает, и нам нужно иметь вот эти глаза, чтобы мы заметили вот свое личное призвание.
0: Абсолютно верно. То есть нельзя думать, что это я сам себе выбираю призвание, что хочу, то и делаю.
1: Какое призвание у Сергея Викторовича Санника?
0: Ну, для меня призвание очень простое. Это служить Богу в области богословского образования.
1: Слава Богу. Да, спасибо, спасибо за ваше свидетельство, за, как вы объяснили вот это вот призвание, как вы его видите, как оно совершалось в вашей жизни. История показывает, что все в этом мире меняется. Развитие человека, мораль и даже культура. Это все отражается на нас, людях. А мы видим, что церковь также меняется. Если есть такие перемены неизбежны, должна ли церковь сегодня меняться в ключе современного развития?
0: Для серьезного анализа, конечно, требуется и серьезное время. Но если очень коротко, то соединяет нас то же упование, которое было у ранней церкви первоапостольской и у нас. То есть это упование на Иисуса Христа, Господа славы, умершего за нас и воскресшего. Эта истина объединяет. А культурно мы очень отличаемся. И я всегда говорил и настаиваю, что нельзя повторять культуру первого века, нельзя повторять способ организации их жизни, их служения, повторять нам и думать, что мы тем самым станем святее и лучше. Ничего подобного. Бог действует по-разному в разные времена. Потому что то, что меняются времена, это меняются действия Божии. Бог меняет людей, меняет культуру, Бог как-то реагирует, участвует вместе с людьми вот в этом процессе развития. И сегодняшняя культура заставляет нас иначе переосмысливать служение Богу и иначе переосмысливать служение людям. И нельзя копировать раннехристианскую эпоху. Некоторые пытаются там, особенно там в вечере, чтобы вот точно такой хлеб был, такое вино было, чтобы так точно было устроено, как раннехристианская вечеря. Ничего подобного не надо делать. Мы не можем повторить культуру того времени, мы не можем лечь вокруг стола, как тогда лежали, одеться в ту одежду. Так что нет смысла повторять, есть смысл брать самое важное, главное. Суть того, что они делали. А что они делали? Они служили Богу. В этом заключалась самая соль, собственно, их жизни. Они служили Богу тем, что служили друг другу и окружающему миру. Они несли свет Евангелия в окружающий мир, они помогали людям, они помогали друг другу и выполняли поручение Божие, главное поручение Божие. «Идите, проповедуйте по всему миру во свидетельство мое», так говорил Господь, и они это делали. Вот это повторить крайне необходимо. А формы повторять, культурные особенности повторять – бесполезное занятие.
1: В конце хотел вам задать несколько вопросов, вопросов блиц. Будут короткие вопросы, и хотелось бы, чтобы тоже были короткие ответы. Хорошо? Готовы? Хорошо, первый вопрос. В каком возрасте у вас появился интерес к истории?
0: 32 года, наверное. 31-32.
1: Как часто вы бываете в отпуске?
0: Редко. Поэтому трудно объяснить, как часто. Фактически в отпуске я бываю только по обстоятельствам, когда вот Господь ставит меня в какие-то обстоятельства, что вот есть время. Но отпуск обычно у меня это, может быть, летом у меня есть какой-то отпуск, когда я нахожусь на море, на причале на нашем, где наша лодка.
1: Это формально. У вас есть хобби?
0: Хобби в таком, может быть, мирском смысле слова даже и нету хобби, потому что то, что мне очень нравится, это читать, писать, работать за компьютером, это мое хобби, это самое настоящее хобби. Ну, а в мирском смысле, может быть, мне нравится яхтспорт, нравится море, это тоже в каком-то смысле хобби.
1: А сколько стран вы посетили?
0: Ну, стран 30-40 уж минимум, я думаю, что больше.
1: Какую страну вы бы хотели бы посетить, из которых вы не посещали еще?
0: Ну, вот так получилось, что я еще не был в Пуэрто-Рико. И вот хотел бы попасть туда.
1: Расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хороший результат.
0: Наверное, самый хороший совет я когда-то получил от моего первого учителя, когда я только обратился к Господу, то меня как бы под опеку взял Николай Иванович Высоцкий, наш композитор старый, который написал интересные псалмы. Это человек, который оказал на меня большое тоже влияние, и он мне советовал: уходи с кафедры, пока тебя еще слушают. Не затягивай никогда. Вот это совет, который мне очень помогает, и я все время помню его. Уходи, пока тебя еще слушают. Это один его совет. Второй совет тоже, который он мне дал, тоже такой краткий, хороший совет. Говорит: иди, когда тебя зовут. Наступит время, когда не позовут. Эти несколько советов мне очень помогают.
1: В какую эпоху времени вы бы хотели жить?
0: Здесь и сейчас.
1: Если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали?
0: Больше всего я хочу увидеть пришествие моего Господа сюда, на землю. И вот если говорить о будущем, то я хочу видеть, как Господь придет.
1: Okay. Если бы у вас была возможность попить чай с каким-то персонажем из Библии, кто бы это был?
0: Павел.
1: Почему?
0: У меня к нему вопросы есть.
1: Какой вопрос?
0: Он кое-что написал в своих посланиях, неудобовразумительное, как говорит Петр. Я хотел бы выяснить у него. Ну, например, в 14 главе 1 Коринфянам он очень категорически настаивает на том, что нельзя говорить в собрании языками. А потом он говорит, это заповеди Божьи, а потом он говорит, ну, кто не разумеет, пусть не разумеет. Я удивляюсь: Павел, ну ты только что так твердо и категорически говорил, а потом говоришь, ну ладно, пусть говорят там.
1: А почему вы баптист?
0: Я исследовал этот вопрос. Я, когда пришел в церковь евангельских христиан-баптистов, я понял, что надо посмотреть и на другие церкви. Может быть, что-то есть более правильное. Может, я случайно сюда попал. Я ж не родился в верующей семье, совершенно с мира пришел. И я начал исследовать, и я понял, что евангельские христиане-баптисты – это люди, которые наиболее точно держатся Писания, насколько это вообще возможно. У них нет отклонений. Скажем, у субботников есть суббота. Это их как бы то, что уходит в сторону. У десятников есть язык, у православных есть иконы, у католиков там Дева Мария есть. А баптисты – это те, которые держатся центра. Они держатся именно Писания равновесно, выдерживают все основные стороны Писания в правильной пропорции.
1: Есть ли у вас недостигнутая мечта?
0: Да, есть, конечно.
1: Какая?
0: Ну, я должен завершить серию книг, которые я сейчас пишу, называется «Знаки присутствия». Я написал и издал первый том этой серии «Знаки присутствия. Водное крещение». Сейчас уже почти закончен второй том «Знаки присутствия. Вечеря Господня». Моя мечта – сделать третий том «Знаки присутствия. Рукоположения и другие служебные действия». И четвертый, заключительный, или вернее нулевой, это будет том «Знаки присутствия. Экклезиология». То есть «Знаки присутствия в церкви», понятие «церкви». Ну, это очень большой проект, каждый том – это где-то 600 страниц, и я не знаю, хватит ли у меня жизни, чтобы завершить все.
1: Действительно, большая мечта. Вы как богослов, ваше прямое применение знаний – это учить, изучать и преподавать. Какое место в вашей жизни занимает евангелизировать неверующим людям?
0: Ну, это фактически то, что я делаю через богословие. Это все время как бы тот свет, который освещает любую мою деятельность. Когда я занимаюсь, так скажем, пишу книгу, то я имею в виду читателя, который не является членом нашей церкви. Книги, которые, вот, о которых я говорил только что, так сказать, мечта моей жизни, это книги, которые ориентированы на академическое богословие для людей, которые не являются баптистами. Это задача представить баптистское учение для небаптистов. Поэтому это евангелизационная такая мечта и проект евангелизационный. Когда я занимаюсь, там, скажем, проектом «Свет в нет», мы делаем такой канал, ведем, это для тех, которые не знают о Христе, рассказать им о том, что такое христианство, но рассказать на языке, который они понимают, не на церковном языке. это задача. То есть любая деятельность, я взял для примера несколько, но любая моя деятельность я рассматриваю как инструмент для миссии.
1: Какие факты истории должен знать каждый христианин?
0: Во-первых, это библейские факты. Это рождение Иисуса Христа, воскресение, смерть. Это первый факт, который... Если говорить об истории христианства, то для меня кажется очень важно, чтобы все знали, что такое реформация, что произошло при реформации. Это очень важный факт. Еще очень важный, наверное, факт, который, как мне кажется, очень серьезный, это то, что связано с личной историей, с личной реформацией. То есть каждый человек должен очень правильно оценивать вот то, что происходит в его личной истории. Когда он касается Бога, когда Господь прикасается к нему, вот эти моменты очень важно увидеть и осознать в личной истории.
1: Какой книгой в вашей библиотеке, кроме Библии, вы дорожите больше всего и почему?
0: Ну, наверное, нет такой особой книги, которую можно поставить наравне с Библией. Я бы сказал, что я дорожу моим ноутбуком, в котором очень много книг. Там собрана огромная коллекция книг. И время от времени у меня наверх как бы выплывает какая-то одна из этих книг, которая играет большую роль здесь и сейчас, в данный момент времени. Мне кажется, что очень... важная и интересная книга – это «Путешествие пилигрима». Несмотря на то, что это детская вроде бы книга-сказка, но это очень глубокое и серьезное произведение.
1: Как историк, преподающий историю христианства, скажите, для чего христианам изучать историю христианства? Чтобы быть образованным или как-то приближает это нас к Богу?
0: Ну, на самом деле, если люди изучают историю только для того, чтобы получить информацию о событиях, они глупым делом занимаются. Это пустое, ненужное дело. Изучать историю надо так, чтобы она работала сегодня. То есть история, очень часто ее называют учительница нравственности, учительница жизни. Вот это еще старинное древнегреческое название истории. И ее всегда представляли как вот учительницу, которая учит жить. То есть если мы изучаем историю, мы можем извлечь уроки из прошлого, которые помогут в настоящем. Господь, когда говорил о том, что вы должны навязать себе там какие-то узелки на память о том, что происходило когда-то. Вы, израильский народ, должны помнить свою историю, очень хорошо помнить свою историю. Зачем? Не для информации, а он говорил для того, чтобы вы знали, как поступать здесь и сейчас, сегодня. Так вот, изучение истории – это наука о том, как жить. Это наука о том, как можно правильно поступать в соответствии с уроками, которые Господь уже преподал, которые мы должны выучить эти уроки и использовать для того, чтобы не делать ошибки и, наоборот, делать хорошего.
1: Последний вопрос с этой рубрики я хотел бы спросить. Если бы у вас была возможность спасти любого человека, кто бы это был?
0: Не знаю, наверное, тот, кто находится рядом со мной, ближайший. Я не могу спасти весь мир и не могу выбирать. То есть тот, кто вот рядом со мной, вот.
1: Ну, все-таки вот хотелось бы услышать вот имя человека. Вот кто-то один человек в этом мире.
0: Ну, как бы вот на сегодняшний день это мой внук, которому 7 лет, и я хотел бы, чтобы он был спасен.
2: Спасибо.
0: Остальные уже.
1: Сергей Викторович, спасибо большое за такой интересный разговор, за историю, за то, что вы могли нам рассказать много всего интересного. И хотелось бы сказать, дорогие друзья, спасибо большое, что вы просмотрели это видео до конца. Мы рекомендуем, чтобы вы подписались на нашем канале, поставили лайк и написали комментарий, что вы думаете о вашем призвании в вашей жизни. Спасибо большое. С Богом!

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Услышанные молитвы за других. Дух Святой и Слово Божие, напоминающие верующим об их священническом долге, призывают их молиться не только за себя, за личные нужды, за нужды той или иной работы, которая поручена им от Бога, но и за всех человеков, особенно же молиться один за другого. Каждый верующий человек может молиться за себя, и Бог отвечает на молитвы каждого молящегося. Но бывают случаи, когда тот или иной из святых Господних находится в обстоятельствах, в которых для него нет времени или возможности помолиться. В таких случаях молитва одного верующего о другом играет величайшую роль. В конце 1919 года были убиты 7 из наших сотрудников во время проповеди Евангелия на юге России. Находясь всего в нескольких километрах от места убийства, я поехал, чтобы видеть убитых и сделать, что возможно для их похорон. При въезде в селение группа конных махновцев окружила нашу бричку. Начальник отряда начал допрос, кто мы и зачем приехали. Узнав, что мы принадлежим к проповедующим Евангелия, он выхватил шашку из ножен и занес ее над моей головой. В этот момент быстро подъехал второй махновец и, схватив шашку, предотвратил удар. Жизнь была спасена в самый последний момент. Никогда прежде и после того я не чувствовал такой близости Господа, как в то мгновение, когда обнаженная шашка, сверкая на зимнем солнце, поднялась над моей головой. Господь как будто физически стоял между мною и разъяренным махновцем. Когда отряд махновцев отъехал в сторону, приказав нам немедленно уезжать из селения, я посмотрел на сидевшую рядом со мною одну из наших сотрудниц, Зару Энс. Она сидела все еще с закрытыми глазами в молитве к Богу. Это спасение от неминуемой смерти было прямым, немедленным ответом на молитву. Я находился в таких обстоятельствах, когда нет времени и возможности молиться, так как должен был отвечать на вопросы. Но находившаяся со мной сестра, как только подскакали махновцы, закрыв глаза, начала взывать к Богу о помощи и защите. И помощь была послана в нужный момент, когда казалось, что жизнь была на волосок от смерти. Припоминается другой подобный случай. Это было летом 1919 года, в разгар гражданской войны. После ухода германских войск из Украины, юг России был занят белыми армиями. Они несли с собой восстановление бывшего царского режима с жандармами и православной церковью во главе. Люди, проповедующие Евангелие, начали снова подвергаться не только жестокостям со стороны случайного произвола временной власти, но и со стороны православия, поддерживаемого властью. Одна из наших групп, проповедуя Евангелие в районе Харькова, прибыла в большое селение. Был какой-то православный праздник или освящение нового храма. На торжество прибыл епископ. Весь поселок был в движении. Пользуясь большим стечением народа, мы организовали наши собрания в помещении бывшей пивной напротив собора. Господь обильно благословлял наши собрания, число слушателей возрастало. Это встревожило православное духовенство. Все их усилия отвлечь людей от слушания проповеди Евангелия не достигали результата. Старания духовенства только увеличивали число наших слушателей. Тогда приехавший епископ возглавил работу против нас и решил сам лично воспрепятствовать проповеди Евангелия. В полном облачении, с архиерейским жезлом в руке, он неожиданно появился в нашем собрании, вероятно, думая произвести впечатление на собравшихся и разогнать слушателей своим появлением. Он зашел в половине проповеди. Люди сидели со слезами на глазах. Дух Божий действовал могущественно. На вошедшего епископа никто не обратил внимания. Проповедник продолжал свое свидетельство о Христе. Не зная, что делать, смущенный злой епископ стоял посреди собрания, нервно стуча жезлом по полу. Наконец, бросив гневный взор на говорившего, он вышел из помещения. Через несколько минут он возвратился снова, но уже в сопровождении старшины и нескольких понятых. Пришедшие потребовали прекращения собрания. Проповедующий, предложив вошедшим занять места, если они желают, продолжал свое слово слушателям. Гражданские власти вместе с епископом, озираясь по сторонам, снова вышли из зала. Когда окончилась проповедь, и, склонив колени, люди взывали к Богу в молитвах раскаяния, я почувствовал толчки в голову. Около меня стоял полицейский, толкая сзади револьвером. Полицейские потребовали, чтобы я следовал за ними в участок. Один из моей группы, брат Ритих, пошел со мною, остальные остались в зале собрания. Пристава в этот день не было в городе, и его приезд ожидался только через сутки. Его помощник был где-то по служебным делам. Делопроизводитель послал двух полицейских искать его по городу с сообщением, что приведены и задержаны два неизвестных человека, производящие беспорядки в городе. Во время нашего допроса производителям вошла жена пристава и стала просить, чтобы нас оставили до приезда ее мужа и ничего не сообщали его помощнику. «Вы знаете, какой он жестокий и неуравновешенный человек. Он погубит этих невиновных людей». Но на ее просьбы никто не обращал внимания. Полицейские уже ходили по городу, разыскивая помощника пристава. Мы чувствовали себя приговоренными, так как знали, что в такое время вместо законного суда царит самоуправство. Наше тяжелое положение усугублялось тем, что мы путешествующие и незнакомые в этой местности. За два дня до этого тем же полицейским чиновникам было застрелено несколько совершенно невинных людей. Помочь нам мог только Господь, только чудом Он мог спасти нас. Допрос окончился. Я подошел к окну, выходящему во двор. Ворота отворились. Въехала тачанка, переполненная вооруженными людьми. Жена пристава бросилась с крыльца навстречу приехавшим. Волнуясь, она быстро начала что-то объяснять пожилому офицеру. Это был ее муж, армейский капитан, занимавший теперь должность пристава. Он быстро вошел в канцелярию и занялся нашим делом. «Идите себе с Богом», — сказал он нам после короткого допроса. Как видно, жена сообщила ему все подробности о нашем аресте и просила освободить нас. При выходе со двора участка мы были встречены помощником пристава, шедшего в сопровождении двух полицейских. Мы снова были возвращены во двор. «Кто смел освободить этих людей? Почему они уходят без наказания?» — гремел полицейский чиновник, размахивая хлыстом. «Я», — был короткий ответ пристава, услышавшего крики своего помощника и вышедшего на крыльцо. «Да вы не знаете, кого вы освободили, господин капитан. Эти люди ведут пропаганду по всему нашему району. Они даже дерзнули нарушить порядок в нашем городе у нас на глазах. Они оскорбили епископа, старшину и понятых. Они опасные агенты, агитаторы и должны быть расстреляны без всяких разговоров», — кричал околодочный. «Если епископу или еще кому-нибудь не нравится проповедь Евангелия, они могут не слушать, это их дело. А мы, господин прапорщик, не должны арестовывать людей по наговорам и неправильным донесениям. Тем более не имеем права казнить невинных людей. Идите себе с миром», — обратился он к нам, молча стоявшим среди окружавших нас полицейских. «А мы сами разберемся здесь между собою». Это было одно из необыкновенных избавлений нас от неминуемого расстрела в те дни. Произошло нечто необыкновенное. Человек, намеревавшийся причинить нам зло, был какой-то силой задержан дольше, чем нужно в городе. Другой же, который должен был приехать только через сутки, был той же силой возвращен домой на 24 часа раньше, чтобы освободить нас от неминуемого расстрела. Тайна этого случая была открыта перед нами, когда мы возвратились в помещение собрания. Сознавая угрожающую нам опасность, оставшиеся на свободе наши сотрудники после нашего ухода, преклонив колени, взывали к Богу об избавлении нас от опасности. Больше часа провели они в молитвенной борьбе, и прежде чем мы возвратились, они получили уверенность о нашем избавлении. Когда мы возвратились, то услышали их благодарственные молитвы за наше избавление, хотя они еще не видели нас и не знали подробностей допроса. Миссионер Христианского альянса Церкви Смит, которого нам пришлось встретить лично, проповедующий в Восточной Экваториальной Африке, свидетельствует о необыкновенном случае в его жизни. Направляясь однажды к новому племени, которое еще не слышало проповеди Евангелия, их группа должна была остаться на ночь в джунглях, изобилующих различными хищниками. Был страшный тропический ливень с молниями и раскатами грома над девственными джунглями. Совершенно промокшие, не имеющие возможности двигаться дальше, остановив трак, они поставили палатку, собираясь отдохнуть от утомительного пути. После легкого ужина, когда все разместились для сна и дети уже спали, Смит заметил, что находившаяся вблизи гиена, привлеченная запахом пищи, приближается к палатке. Пришлось выйти на дождь, и при помощи шума и криков прогнали непрошенную гостью. «Ну, теперь, вероятно, будем иметь покой», — думал Смит, возвращаясь в палатку. Но только он прилег на свое место, как раздался страшный рев льва неподалеку от их стоянки. Дрожа в своих кроватях, путешественники среди интервалов львиного рева размышляли о том, когда хищник подойдет к палатке. Усталые все заснули крепким сном. «Когда мы спали, — рассказывал Смит, — дождь прекратился, тропическая полная луна взошла во всей своей красоте. В джунглях наступила необыкновенная тишина. Вдруг, четверть часа после 12, все мы были разбужены каким-то странным колыханием земли и дрожанием нашей палатки. Почва под нами как будто поднималась и опускалась в равномерном ритме. Слышался какой-то странный, свистящий шум, как будто приближалось какое-то гигантское животное через траву выше человеческого роста. Мы знали, что в этой местности очень много носорогов, львов и слонов. Я пришел к заключению, что, вероятно, громадный носорог приближается к палатке. Возможно, что он пройдет прямо через палатку и подавит всех нас. Не ожидая его приближения, я тихо оставил постель, схватил свою винтовку и вышел из палатки. Ничего не видя с фронтовой стороны, я начал тихо пробираться вокруг, держа палец на курке ружья, чтобы быть готовым к выстрелу при неожиданной встрече с хищником. Но к моему ужасу я увидел в шагах в 20 от палатки 15 гигантских слонов. Они шли один за другим, и голова одного касалась хвоста другого. Увидев наш лагерь, они остановились. Вне сомнения, они видели меня, хотя я пробирался со всей осторожностью. Носы их быстро поднялись в воздух, и раздался их трубный зов к атаке. Первой моей мыслью было стрелять. Но вдруг я понял, что я могу выпалить все патроны, а слонов останется достаточно, чтобы уничтожить наш лагерь. Решив не стрелять, я начал медленно отступать к палатке. Видя перед собою группу гигантов, готовящихся к атаке, и отступая задом, я не заметил стоявшего на моем пути стола, заставленного запасами нашего провианта, посудой и пустыми банками. К моему ужасу я наткнулся на стол. Все было опрокинуто. Банки, посуда полетели в стороны со страшным шумом и звоном. «Все кончено для нас», — мелькнула мысль. Но, к моему удивлению, слоны, протрубив снова, опустили хоботы к земле и с двойной поспешностью начали удаляться. Мы благополучно достигли племени, к которому направлялись. Через несколько дней в наш лагерь прибыл охотник за слоновой костью. Я рассказал ему о нашем случае со слонами. «Смит, вы сделали единственное, что пугает слонов», — сказал охотник. Если вы начнете звонить в какую-либо жестянку, слоны моментально удерут. Но если будете стрелять, то это приведет слонов в бешенство, и тогда с ними иметь дело очень опасно. Мы не знали этого факта в ту ночь, но Бог знал это очень хорошо, и Он бросил все жестяные банки и посуду на землю, чтобы защитить нашу жизнь от неминуемой гибели. Он спас нас в последний момент самым неожиданным и чудесным образом, и мы благодарили Его за это избавление. Через некоторое время, возвратившись в отпуск в Америку, мы говорили в одной из церквей о благословениях Бога во время работы в Африке. После собрания одна женщина спросила нас, не имели ли мы каких-либо необыкновенных переживаний, находясь в Африке. Я улыбнулся, ибо их было много. Но продолжая расспрашивать меня, она рассказала нам свое переживание. Однажды, когда она была занята чисткой окон в своем доме, внутренний голос вдруг начал призывать ее к молитве за нас. Вначале я противилась, ведь я занята работой, и для молитвы нет свободной минуты. Но голос взывал к немедленной молитве. «Молись, благовестники находятся в страшной опасности». Преклонив колени там же, около окна, я взывала к Богу об избавлении вас от гибели. После короткого времени, проведенного в молитве, Бог снял бремя с моего сердца, и я благодарила Творца за услышанную молитву. Вставши с колен, я записала день и час этого переживания. Слушая рассказ женщины, мы заглянули в наш дневник. Время ее молитвы совпало точно с моментом нашего избавления от атаки слонов. Смит и его группа находились в страшной опасности. Никто и ничто не могло их спасти, кроме Бога. Но Он спасает и помогает только в ответ на молитву. Молитва дает ему право проявлять свою спасительную силу среди жителей земли. Сам Смит, находившийся в опасности, не мог в тот момент молиться. Страх замкнул ему уста, мысли витали только вокруг опасности. Но Бог, наблюдающий за всеми, желающий сохранить жизнь верным своим чадам, через Святого Духа сообщил об опасности одной из его служительниц за много тысяч миль от места действия. Вознесенная молитва была услышана, и помощь послана в нужное время. Однажды во время проповеди Евангелия на юге России мы очутились на территории Днепровского мешка, занятого войсками Махно. Нестор Махно начал борьбу с германскими войсками, как партизан, во время оккупации ими Украины. После ухода германцев он продолжал борьбу со всеми другими армиями, стремившимися занять южные губернии. Махно принадлежал к партии анархистов и выдавал себя за идеалиста. Но его армии состояли из самого разнообразного сброда, из самых жестоких бандитов и грабителей. Среди них были порядочное число немецких солдат, оставшихся от оккупационной армии. Они отличались особой, нечеловеческой жестокостью. 7 человек из наших сотрудников погибли от их руки во время проповеди Евангелия. Иногда Махно имел всего несколько сот человек под своей командой, а иногда его армии достигали более 100 тысяч человек. В этот момент, о котором идет речь, армия Махно находилась в борьбе с белыми армиями и занимала позиции в Днепровском мешке, где находились группы наших сотрудников. В один из холодных ноябрьских дней махновцы потерпели жестокое поражение. При наступлении сумерек они начали отступление на другие позиции. Раздраженные неудачей сражения, отступающие отряды уничтожали все на своем пути. Одно селение было подожжено со всех сторон, и когда жители выбегали из горящих домов, стараясь где-нибудь укрыться, махновцы, нагоняя их, рубили шашками среди бушующего пламени. Одна из наших групп находилась в соседнем селении, на пути отступающих войск. Весть о гибели соседнего селения достигла нашей группы прежде, чем передовые отряды кавалерии приблизились к селению. Никто из жителей не ожидал пощады. охваченные паникой люди прятались кто где мог. Сознавая опасность, наши сотрудники собрались все в один дом, который был третьим от края. А вместо того, чтобы спрятаться, они преклонили колени в молитве об избавлении не только их, но и всего селения. Многие из жителей селения были только что обращены во время служения нашей группы. Передовой отряд кавалерии, приблизившись к окраине селения, начал здесь свою кровавую работу. Не успевшие спрятаться жители двух первых домов были изрублены, а все их имущество разграблено. С обнаженными шашками, револьверами в руках, с криками и ругательствами группа махновцев ворвалась в третий дом, где в этот момент восемь служителей Бога, стоя на коленях, возносили молитвы к Богу, взывая о защите. При появлении солдат никто из молящихся не поднял головы. Крики и ругательства вошедших утихли. Несколько минут они стояли молча, глядя на молящихся. Вдруг, тихо повернув, они вышли из дома, вскочили на коней и помчались навстречу движущимся массам главных войск. Что остановило этих людей от дальнейших убийств? Какая сила заставила их уйти из дома? Никого из них мы никогда больше не встречали. В продолжение нескольких часов войска разного рода оружия тянулись через селение, но солдаты не вошли ни в один дом. Не только жители, но и скот, и имущество – все осталось нетронутым. Все было ограждено невидимой рукой. Но вот что было удивительно. Проехав это селение и оставив его нетронутым, отступающие войска разграбили следующее селение, как и предыдущее. Здесь припоминается описанный в Библии случай с народом израильским. Филистимляне выступили на войну с безоружным Израилем. Охваченные паникой сыны Израилевы сказали Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки филистимлян». И возвал Самуил Господу об Израиле, и Господь услышал его. Господь возгремел сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. Первая книга Царств, 7 глава, с 8 по 10 стихи. В нашем случае, как и в одни древние, с народом израильским, бедствие и гибель угрожали безоружным и беззащитным жителям селения. Но группа его священников стояла в молитве перед ним об избавлении. Он услышал их просьбы, навел ужас на войска, укрыл селение в сени своих крыл и спас всех живущих. Бог посылает ответы на молитвы, взывающих к Нему не только о личных нуждах, но Он внимает молитвам, когда они возносятся за других. Это была истина во дни Моисея, во дни Самуила и Давида, это осталось истиной и до наших дней. Переехав из России в Канаду, мы избрали местом нашего жительства Виннипег. Оттуда я совершал поездки в поисках тех мест, где люди нуждались в проповеди Евангелия. Однажды зимою 1927 года группа христианских друзей просила меня посетить отдаленный фермерский район в северо-западном углу Саскачевани. Мне был дан адрес верующего фермера, где я мог бы остановиться во время работы в том районе. За Саскатуном я должен был пересесть в другой поезд, идущий на север. Но кондуктор совершенно забыл сообщить мне, когда приближались к пересадочной станции, и вспомнил только тогда, когда проехали еще две станции. Пришлось взять встречный поезд и ехать обратно. На нужной мне станции меня ожидало разочарование. Мой поезд ушел полчаса тому назад. А следующего нужно было ждать 3 дня. Так как в этом глухом районе поезда шли только 2 раза в неделю. Стояла суровая зима. Вьюга бушевала со всей силой. Местность пустынная. Все население станции – это небольшой домик станционного агента и хижина станционных рабочих. Квартиру, где можно было бы ожидать несколько дней, найти негде. У меня не было средств, чтобы возвратиться в Саскатун и провести это время в отеле. От покупки билета у меня осталось 50 центов. Сидя в углу холодного станционного помещения, я молил Бога о помощи и руководстве в данном положении. Зашел станционный начальник и сказал: «До места, куда вы направляетесь, осталось 4 станции. В том, что вам приходится ожидать, виновен железнодорожный служащий, не предупредивший вас. Если вы желаете, я прикажу рабочим отвезти вас на дрезине до следующей станции. По телефону я сообщу, чтобы на следующей станции для вас была приготовлена другая дрезина. Добираясь от станции к станции на дрезине, вы будете еще до вечера на нужном месте». Получив мое согласие, он отдал распоряжение рабочим, и через несколько минут я сидел на площадке дрезины между двумя рабочими. Вьюга не прекращалась. Она рвала, била, свистела. Поезд прошел всего около часа тому назад, а железнодорожное полотно было уже занесено снегом. Вскоре мотор дрезины отказался работать. Глубокий снег был не под силу для него. Рабочие пробовали откапывать снег лопатами и двигаться дальше. Наконец, мы все трое должны были толкать дрезину руками через глубокий снег. Метель хлестала нас по лицу. От напряжения нас прошибал пот. Грозила опасность простудиться. После нескольких часов тяжелой борьбы мы прибыли.

в элеватор, возвращаются обратно домой. Они знают того фермера, к которому вы направляетесь, так как живут от него всего в 10 милях. Когда мы выехали со станции, уже стемнело. Ехать нужно было 20 миль. Вьюга утихла, но дорога была занесена, и пару лошадей едва тащили тяжелые сани. Мои подводчики казались очень странными, подозрительными типами. За всю дорогу они не обменялись ни словом ни между собою, ни со мною. Ехали в глубоком молчании. Сидеть было холодно. Один из них управлял лошадьми, а другой стоял на задке саней, и у его ног лежала винтовка. Я находился в середине. От времени до времени стоявший позади бросал конфеты переднему, который старался подхватить их ртом на лету. Иногда это удавалось, а иногда, ударившись в лоб или щеку, конфета падала в сани. Наконец мы переехали реку Соскочевань, свернули с главной дороги и поехали вдоль берега. Здесь, в глубокой долине, стояла полная тишина. Было необыкновенно темно. Высокие берега, покрытые лесом, выглядели в темноте величественными, упирающимися в небеса горами. Только посередине реки над нами виднелась узкая полоса свинцового неба, усеянного редкими звездами. Что это за люди, куда они меня везут, я совершенно не знал. Время казалось бесконечным. Одолевал холод. Ноги одеревенели от стоянки на одном месте, молчание было давящим, усталость обессиливала. Вдруг раздалось «Го!». Лошади остановились. Молодые люди быстро и молча выскочили из саней, отпрягли лошадей и удалились с ними в темноту. Я остался один в санях. Холод, тишина, темнота, одиночество. Выйдя из саней и пригнувшись к земле, я заметил в стороне какой-то темный силуэт. Взяв чемоданы, направился к силуэту. Приблизившись, увидел небольшую деревянную хижину. Сквозь щели низкой двери пробивался слабый свет. На мой стук никто не ответил. Толкнув дверь, я вошел в слабо освещенную комнату, оказавшуюся кухней. В углу около плиты стояла женщина, одетая в какие-то тряпки вместо одежды. На мое приветствие она ничего не ответила, а, бросив взгляд в мою сторону, продолжала возиться около плиты. Осмотревшись, я заметил другую дверь. Не ожидая приглашения, я направился в эту дверь и очутился в еще более странной, слабо освещенной комнате. В одном углу стоял грязный, грубо сколоченный стол, окруженный скамьями подобной же работы и не лучшей чистоты. В другом углу была широкая железная кровать, покрытая грязными тряпками вместо одеяла. В третьем углу стояла старая, заржавелая железная печь с дымящимися в ней сырыми дровами. Стена около печи была увешана ружьями разного калибра. Посреди ружей, прибитая к стене лестница вела в небольшую дырку в потолке, как видно, на второй этаж. Комната освещалась тусклой, закопченной керосиновой лампой. От едкого дыма из печи трудно было дышать. Усталый, голодный, в обмерзшей одежде я поместился на стоявшей около печи деревянной скамье. «Где я нахожусь? Что за люди здесь живут?» Спросить было не у кого. В комнате я находился один. Знал только одно, что, путешествуя долгие годы по разным странам, я еще никогда не был в подобной обстановке даже в России во время революции и хаоса гражданской войны. Прошло около 15 минут. Дверь с шумом отворилась, и на пороге показался человек с большой корзиной мелких дров в руках. Вид вошедшего был завершением всего пережитого в этот день. Это был гигант более 6 футов роста. На необыкновенно широких плечах сидела голова, имеющая вид копны, занесенной снегом. Но это был не снег. Это были совершенно белые, длинные волосы, падавшие на плечи.
Одет он был в рваный

0: пиджак и узенькие брючки, доходившие до колен, отчего ноги выглядели несоразмерно тонкими и длинными по сравнению с гигантским телом. Читатель может представить мои переживания в этот момент. Вскоре комната стала наполняться посетителями. Приходили молодые и старики, мужчины и женщины с малыми детьми на руках. Все взрослые мужчины и женщины курили трубки. Пришедшие располагались на полу, на скамьях, на столе. С дюжину детей поместили на кровати. К дыму из печи присоединился дым из трубок. Комната наполнилась испарением человеческих тел и мокрой одежды. Наконец, пришли молодые люди, привезшие меня со станции. Они доставили пачки писем и газет, которые раздавали теперь собравшимся соседям. Страшным видом старик-великан оказался разговорчивым и веселым человеком. Через несколько минут я узнал всю его историю жизни. Вы, наверное, обратили внимание на мою фамилию – де Гер. Это одна из древних дворянских фамилий Нидерланд, – рассказывал мой собеседник. Мой отец Фридрих де Гер был близким другом голландского короля, служил при дворе, был замешан в заговоре, должен был бежать из Нидерланд в Россию, а оттуда наша семья переехала в Канаду. Привезшие меня со станции были его сыновья, а женщина, которую я встретил в кухне при входе в дом, была женой одного из сыновей. Собравшиеся люди были его соседями, пришедшими получить свою почту, привезенную сыновьями со станции. Обо всем этом я узнал от старика в несколько минут. Вскоре на столе появился котел с вареной, нечищенной картошкой. Разместившийся кто где, соседи принялись за скромный картофельный ужин. Меня также пригласили разделить эту трапезу с ними. Было уже поздно, когда последний из посетителей оставил комнату. Сыновья и невестка по прибитой к стене лестнице из палок взобрались на чердак, а мне предложили лечь на кровать вместе со стариком. Наступившая ночь была сплошным кошмаром для меня. Табачный дым рассеялся, печь потухла, из всех щелей снаружи проникал холод. Слева от меня лежало горячее грязное тело старика, завернутое в вонючие тряпки. Замерзая, он старался прижаться ко мне, а я отодвигался от него к стене, откуда сквозь отверстие дул холодный ветер со снегом. Я замерзал, а закрываться лежащим на кровати порванным, смрадным одеялом было противно. Ночь казалась бесконечной. Я утешал себя тем, что надо все пережить, но это не согревало меня. Наконец, в окна и щели начали пробиваться светлые лучи. Все спали крепким сном. Освободившись от тряпок и от соседа, я вышел в кухню, нашел ведро с водой. Поверх воды была толстая ледяная корка. Я разбил ее, обмылся и был готов к новому дню. Оказалось, что начальник станции, нашедший для меня подводу, случайно или только чтобы отделаться от меня, направил меня в противоположном направлении. Мой адрес был к Федору Буланову, а меня направили к Ивану Булатову, живущему в 40 милях от первого. Эти 40 миль пришлось ехать на подводах 2 следующих дня. Это было одно из самых тяжелых путешествий моей жизни, но оно было и благословеннейшим временем. В доме де Гер и по пути я имел необыкновенную возможность свидетельствовать о Господе перед людьми, которые Господа не знали и знать не хотели. Через несколько месяцев на одной из библейских конференций в Соскочеване мне пришлось быть на квартире с одним из святых Господних Германом Фаст, принимавшим участие в служении конференции. Как-то после собрания я рассказал ему о моем приключении прошлой зимой. Он слушал с напряженным вниманием. Наконец, со слезами на глазах начал благодарить Бога. «Ты услышал мою долголетнюю молитву, Боже, и ответил на мои просьбы», — говорил он в молитве. «Я знаю семейство де Гер и жители этого глухого района», — сообщил мне мой собеседник. Я пробовал несколько раз достигнуть их проповедью Евангелия, но все было напрасно. Ни один из проповедников, которых я просил, не соглашались поехать в этот район. Тамошние люди не принимали свидетельства. Бедность, грязь, пьянство и грех совершенно поработили их. Несколько лет тому назад туда был послан знакомый мне Калпатер, но он не вернулся оттуда. Никто не знает до сего дня, что с ним случилось. Долгое время я молил Господа, дабы он каким-либо образом послал в среду этих людей одного из своих свидетелей. «Теперь я вижу, что мои молитвы не были тщетными», — сказал он с радостным лицом. Выслушав его, я понял причины моих прошлогодних приключений. Теперь для меня было ясно, почему кондуктор забыл сообщить мне место пересадки, почему нужный поезд ушел на полчаса раньше, почему я должен был ехать дрезиной, почему нас заносила метель, почему рабочие следующей станции отказались ехать дальше и почему начальник станции направил меня в противоположную сторону. Всем этим руководила невидимая моим глазам сила. Передо мною стоял один из его священников, приносивший на руках молитвы этот темный уголок перед престолом Всевышнего, умоляя выслать делателей. Перед выездом из Виннипега я просил Господа, чтобы Он сам направил меня в неизвестном для меня пути и указал те души, перед которыми нужно было свидетельствовать о Нем. Сам лично я, вероятно, не поехал бы в этот район, да и едва ли был бы принят, если бы приехал к ним как проповедник. Теперь же я попал в их среду неожиданно, как человек, недавно приехавший из России и заехавший к ним случайно, по непредвиденным обстоятельствам. И поэтому мое свидетельство принималось с большой охотой и захватывающим интересом. Бог, слышавший мольбы сынов человеческих, в данном случае ответил на молитвы видимым, хотя и необыкновенным образом. Несколько лет тому назад мы прибыли в Миннеаполис, где должны были провести специальные собрания. Остановились у брата Товстенко, одного из диаконов церкви. Первое собрание должно было состояться вечером. О собраниях было широко объявлено. Все члены церкви молитвенно готовились к ним за много времени до этого. Но за несколько часов до собрания я внезапно заболел странной, неизвестной болезнью. Через 2 часа я был бессилен поднять голову с подушки. Головная боль была невыносимой. Терзала рвота. Температура поднялась почти до предельного градуса. О служении в собрании не могло быть и речи. Собравшиеся возле меня братья думали отменить собрание, но ради посторонних, которые могли прийти по разосланным приглашениям, решено было провести собрание своими силами. В назначенное время все уехали в молитвенный дом, и только мы с женой остались в великой скорби. Был душный июльский вечер. Раскаленные за день цементные улицы и тротуары дышали теперь жарой. В комнате нечем было дышать, не хватало свежего воздуха. С большими усилиями жена вынесла кресло на крыльцо и помогла мне выйти на воздух. Видя страшную усталость жены, я просил ее пойти прилечь, пока наши друзья возвратятся с собрания. Я сказал, что позову ее, если мне будет хуже. Был тихий вечер. Людей на улице не было видно. Широкий тротуар освещался слабым электрическим светом. Вдруг послышался тихий голос. «Встань и ходи». Голос был внятный и определенно повелительный. Что это? Самовнушение, самообман или голос Бога? Размышлял я в сердце. Ведь я не могу поднять мои руки. Как же могу встать и ходить? «Встань сейчас или никогда», — раздался тот же голос вторично. Без дальнейших размышлений я вскочил с кресла и прошелся по тротуару. Чувствовалась необычайная свежесть во всем теле. Несколько кварталов были пройдены очень легко, как будто я летел на крыльях. В сердце царил необыкновенный мир. Возвратившись в комнату и разбудив уснувшую жену, я рассказал ей о случившемся. Преклонив колени, мы благодарили Бога за чудесное исцеление. После молитвы я снова вышел на улицу, прошелся по тротуару, и вдруг раздался тот же голос: «Немедленно поезжай в Чикаго». В душе поднялась целая буря. Как мы можем поехать? Что скажут наши друзья? Когда нужно было пойти в собрание и служить словом, я заболел, а теперь, когда все ушли, мы должны оставить их дом и уехать как бы тайно. Ведь это похоже на настоящий побег. Уехать до их возвращения казалось невозможным, неестественным, бестактным. «Быть может, это какое-то искушение, работа темных сил?» — задавал я вопрос. «Поезжай в Чикаго немедленно, или снова болезнь», — повторил прежний голос. Возвратившись в комнату, я рассказал жене о новом повелении. Мы решили ехать немедленно. Нужно было спешить, так как последний ночной поезд в Чикаго должен был уйти через 20 минут. Написав записку с разъяснением для наших друзей и отпустив ее в ящик для писем, собрав наскоро наши вещи, мы направились к трамвайной остановке. К нашему разочарованию, трамвай прошел, когда мы были в полквартала от линии. Следующий трамвай должен был пройти только через 15 минут, когда отойдет последний поезд на Чикаго. Мы опоздали. Попасть на станцию не было никакой возможности. Это был тихий район, такси ожидать невозможно, а если вызвать по телефону, то все равно поздно. Поставив чемоданы на тротуар, мы обратились в молитве к Богу. «Если это твой путь для нас, то пошли нам возможность попасть на вокзал. Ты знаешь, что мы не имеем больше никакой возможности быть там вовремя». После молитвы, подняв головы, мы увидели выехавшее из-за угла такси. Махнули рукой. «На вокзал?» — спросил шофер. «Да, но поезд уходит через 15 минут, и мы, вероятно, не успеем». «Не беспокойтесь, я доставлю вас вовремя. Я знаю кратчайший путь», — успокоил нас шофер. Через несколько минут необыкновенно быстрой езды мы были на вокзале. Успели купить билеты перед самым закрытием кассы, а еще минуты через две уже сидели в вагоне поезда, который тихо двигался со станции. Все происшедшее с нами казалось необыкновенным сном. Опомнились мы только в милях 20 от Миннеаполиса. «Что все это значит?» — спрашивали мы один другого, не понимая, что и почему все это произошло. Утром прибыли в Чикаго. Расследовать причины нашего неожиданного и необыкновенного выезда из Миннеаполиса мы не имели времени и силы. Да это было бы и бесполезно, ибо мы знали, что это была рука Господа, выведшего нас оттуда в ответ на молитвы святых Его. В те дни Штаты были наполнены пропагандой антисемитизма, нацизма и других измов. Зная их вред для страны и опасность для верующих людей, мы старались, насколько возможно, предупредить от их пагубного влияния. Во время наших библейских конференций обыкновенно одно собрание было посвящено теме «Христианство и различные измы». Один вечер из этого был назначен и в Миннеаполисе. Враги Бога, враги верующих и народа израильского следили за нами. Неоднократно верующие предупреждали нас об опасностях, но мы не имели времени обращать внимание на предупреждения. Уже несколько раз прежде Господь посылал защиту другими путями. Однажды в Германии во время собрания были перерезаны электрические провода, и помещение погрузилось во тьму. Тогда верующие обступили нас кольцом и не подпускали никого, пока не был восстановлен свет. В другом месте, чтобы предотвратить опасность, несколько вооруженных полицейских доставили нас в своем автомобиле на квартиру. Все пути, которыми защищал нас Господь, были странными и необыкновенными. В последнем случае Господь послал неожиданную болезнь, удержавшую от собраний, и повелевающим голосом направил нас в другой город. Опасность не была видима нами, но Божье око было над нами. Он все видел и знал. Он же слышал и молитвы других его святых, которые взывали к нему о нашей защите. И он всегда в нужное время посылал свою помощь и ограждал нас своей десницей, ибо он всегда имеет и знает пути и средства для защиты. Просьбы своих святых он слышит и исполняет их, как бы ни были они велики или малы. Нет такой нужды, на которую Бог бы не ответил, независимо от того, за кого эта молитва возносится, за свои нужды или за нужды других.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Павел в Кесарии. Римские воины перепроводили апостола Павла из Иерусалима в Кесарию к правителю Феликсу со следующим письмом от тысяченачальника. Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняют его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А когда до меня дошел слух, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров. Деяния апостолов 23:25-35. Римляне в покоренных ими странах имели разные формы управления. Для одних они оставляли местных царей. Таким был в Иудее Ирод Великий. Для других назначали четвертовластников. Такими были сыновья Ирода, Ирод Антипа и Филипп, Луки 3:1. В неспокойные места посылали легата, который наблюдал за деятельностью царей и правителей и командовал военными силами. Таким был Квириний в Сирии, Луки 2:2. Иногда на место царя посылали своего прокуратора. Такими в Иудее и Самарии были Понтий Пилат, Антоний Феликс, Порций Фест, Матфея 27:2, Деяния апостолов 23:24 и 24:27, и другие. В провинции и области, подвластной сенату, назначались проконсулы. Такими были Сергий Павел на острове Кипре и Галлион в Ахайи, Деяния апостолов 18:12. Антоний Феликс был из числа рабов императора Клавдия, но получил свободу и назначение быть прокуратором Иудеи. Его женою была Друзилла, младшая дочь еврейского царя Ирода Агриппы I, которую

он переманил от Азиза царя Эдессы. Он был жесток и корыстолюбив. Перед этим человеком обвинили апостола Павла, первосвященника Анания, некоторые старейшины и ритор Тертул. Выслушав обвинение, а затем оправдание апостола, Феликс понял, что здесь нет никакого преступления, а только религиозные споры. Отложив решение до прибытия тысяченачальника Лисия, однажды, вместе со своей женою, выслушав речь Павла о праведности, о воздержании и о будущем суде, пришел даже в страх, но не покаялся. Надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Но Павел этого не сделал, и Феликс, отзываемый со своей должности в угоду иудеям, оставил Павла в узах. Деяния апостолов 24, 23, 27. На место Феликса был прислан из Рима Порций Фест. Порций Фест был человек хороший, но в короткое время не мог исправить то зло, какое причинил стране его предшественник. Когда еврейские старейшины и первосвященник требовали у него осуждения Павла и просили, чтобы Фест привел Павла в Иерусалим для суда, а они намеревались по дороге убить его, Фест ответил, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться. Фест не затягивал дело. По прибытии в Кесарию дал возможность обвинителям говорить против Павла, а Павлу защищаться. Обвинения не имели никакого основания. Фест, желая угодить иудеям, спросил Павла, не хочет ли он пойти в Иерусалим и там быть судимым? Павел, зная, что на него будет сделано покушение, как римский гражданин потребовал, чтобы его дело было предоставлено на рассмотрение кесаря, то есть римского императора, каким был в то время Нерон. Но как отослать человека на суд императора, не представивший достаточных обвинений? Это озадачило Феста. Как раз в то время в Кесарию прибыл царь Агриппа II со своей сестрой Вероникой поздравить Феста. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, был 17-летним юношей, когда скоропостижно умер отец его, Деяния апостолов 12:23. Он воспитывался и учился в Риме. Когда ему исполнилось 21 год, император Клавдий сделал его царем Халкиды, на место умершего его дяди Ирода, и передал ему право наблюдать за храмом в Иерусалиме, заведовать сокровищами храма и поставлять первосвященников. Последнее он делал так часто, что возводил к себе вражду иудеев. Позже Клавдий перевел его в тетрархии Филиппа и Лизания, но Иудея, Самария и Перея остались под управлением римских прокураторов. Вот этому царю Ироду Агриппе II прокуратор Фест и представил дело апостола Павла. Агриппа был не прочь выслушать странного человека, о котором, вероятно, кое-что слышал. В назначенный день Агриппа со своей сестрою, пышно одетые, вошли в судебную палату, где уже находились тысяченачальники и знатнейшие граждане Кесарии. По приказанию Феста привели туда апостола Павла. Фест произнес такую вступительную речь. «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Но я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред себя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника
и не показать обвинений против него. Деяния апостолов, 25 глава, с 13 по 27 стих. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Апостол выразил свое удовлетворение этой возможностью защищаться от обвинений, какие взвели на него иудеи. Он рассказал о своем воспитании в Иерусалиме, о своей принадлежности к фарисеям, наиболее строгим исполнителям еврейских законов, о своей вере и ожидании пришествия Мессии и воскресения мертвых, о своей вражде к последователям Иисуса Назарея, которых, получивши власть от первосвященников, он мучил, заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос, что верующих в Иисуса он по всем синагогам принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной ярости преследовал их даже в чужих городах. Далее он рассказал всем присутствовавшим о том, как он видел воскресшего и прославленного Иисуса, который явился ему на пути в Дамаск, и что этот Иисус ему, перепуганному, ослепленному ярким сиянием и лежавшему на земле, так сказал: «Встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это видение воскресшего переменило не только мысли, но и всю жизнь Павла. Он не дерзал противиться Богу, а сперва жителям Дамаска, потом Иерусалима и везде, где мог, проповедовал людям, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Для Феста, недавно прибывшего из Рима, незнакомого с еврейскими верованиями и с тем, что происходило в Палестине в дни земной жизни Иисуса, речь Павла была странной, и он отозвался: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» На что Павел ответил, что рассказывает не вымыслы, а факты, какие известны цару Агриппе, который верит писаниям пророков. Агриппа был тронут свидетельством Павла и сказал: «Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином». После этого Агриппа, Фест, Вероника и другие посоветовались и решили, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И если бы он не потребовал суда у кесаря, то его можно было бы освободить. По этой причине Фест решился отослать Павла в Рим на суд к императору. Таким образом, исполнилось предсказанное Павлу Господом, что он будет свидетельствовать о нем и в Риме, Деяния апостолов 23:11. И таким образом воля Божья исполнила желание Павла побывать в Риме, к Римлянам 1:10. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Нет ничего важнее. Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы все это решение помним. Первые люди не захотели больше быть образом и подобием Бога. Они поддались дьявольскому искушению – быть как Бог, знать добро и зло. Слово «знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское слово «даат» – познание, означает не только привычное нам знать, но и что-то знать по опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чем-то. То есть люди захотели сами определять, что есть добро, а что зло. И Бог, как и предупреждал, лишил людей возможности общения с Ним, того, что Он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни, нешама, и человек стал духовно мертвым. Если бы первые люди остались в состоянии духовной мертвости, да еще и бессмертными, то не было бы никакой надежды для Адама и Евы и всего их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет спасения и надежды. И Бог включил, так сказать, для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение из этого состояния. Путь к этому спасению у Бога уже был готов. Прежде создания мира Господь знал, чего Ему будет стоить свободная воля, данная человеку, смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда пришла полнота времени, Он эту жертву принес на Голгофе. Каждому верующему в Иисуса Христа, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал рождением свыше. С рождением свыше в человеке снова появляется жизнь Божья. Его Святой Дух живет верующим. И человек приходит к цели своего призвания – стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную. О рождении свыше, единственном, непререкаемом условии для спасения, мы хотим побеседовать с вами, уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Благословенного вам чтения!
3: Александр Савченко. «Я в бессмертие иду». Я в бессмертие иду, наступая на зло. Средь скорбей и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана. Духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога, как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
2: Увидеть, войти и быть. Самый большой на то время в мире алмаз, который получил название Кулинан, был найден в Южной Африке случайно. Управляющий рудником Фредерик Уэллс в январе 1905 года совершал вечерний обход и в лучах заходящего солнца увидел сильный блеск на стене карьера. Добраться до заинтересовавшего его места было нелегко, потому что точка поиска находилась в 9 метрах под кромкой карьера. Когда рабочие добрались до этого места, то нашли там драгоценный камень размером 10 на 6,5–5 сантиметров, который откололся от более крупного кристалла. Один из крупнейших осколков этого алмаза украшает корону Британской империи. Один взгляд, обратить внимание, увидеть, принять решение. К Иисусу Христу однажды ночью пришел посетитель. Звали его Никодим. Он был членом Синедриона. Прочтем текст Евангелия от Иоанна, несмотря на то, что большинству из вас он хорошо знаком. Я попрошу вас обратить внимание на три слова «увидеть», «войти» и «быть» есть в нашем тексте. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 10. Кем был Никодим? Мы очень часто слышим это имя, так как в беседе с этим человеком Иисус говорит об основополагающих истинах, приводит, так сказать, квинтэссенцию Евангелия, изложенную в известном для нас Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Позже Никодим перед Пилатом и Синедрионом открылся как последователь Иисуса Христа. Но здесь он еще в поисках. Он знает, что Иисусом совершаются мессианские чудеса. Сейчас не время об этом говорить, это не тема нашей беседы сегодня. Напомню только, немые, бесноватые могут говорить, слепорожденные – видеть, прокаженные – очищаются. Никодим хочет знать, кто такой Иисус Христос? Иисус ему говорит, что действительно узнать Мессию может только тот, кому это откроет сам Бог. Первое. Увидеть Царство Божие. Иисус говорит, что для этого нужно быть рожденным свыше. Читаем еще раз. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Помните, как Иисус спрашивает Петра: «За кого вы меня почитаете?» Петр исповедовал свою веру в Иисуса Христа, признав Его Мессией, Господом, Спасителем, Сыном Божьим. Иисус сказал Петру, что не плоть и кровь ему это открыли, то есть он не сам понял истину, ему ее открыл Отец Небесный. Эти слова Иисуса, как и все, что Он говорил, имеют значение и для нас. Конкретнее Иисус говорит об этом иудеям, считавшим, что приближение к Богу – дело, так сказать, рук человеческих. Приведу только один пример. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Толпы людей окружали Иисуса Христа. Они видели Его чудеса, слушали Его бесподобные речи, связывали с Ним свои надежды. Самые религиозные ожидали и желали Царства Божьего, такие как Никодим. Читаем у Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им, «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь». Или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Луки, 17 глава. Я думаю, что мы имеем все основания спросить себя, видим ли мы Царство Божие? Если да, то как? В чем? Каким образом оно внутри и посреди нас? Могу ли я сказать следующее? Узнать в Иисусе Христе, посланного Богом для меня Спасителя, это и значит увидеть Царство Божие. Если так, то это значит, что увидеть действие самого Бога в наших сердцах. Но внутри вас можно понять и в буквальном смысле. Писание говорит, «Благоволил Бог показать». Какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Колоссянам 1 глава 27 стих. То есть, необходимо не только поверить в Иисуса Христа как посланного Богом Спасителя, Мессию, но и узнать, что Он живет в моем сердце, и с таким осознанием и жить. Жить в послушании Богу, святости мыслей, слов и поступков. Второе слово, на которое хочу обратить ваше внимание, это «войти в Царство Божие». Читаем еще раз. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Очень многие современники Иисуса Христа, увидев Его и признав в Нем Мессию, посланника Божьего, отвергли Его. Они Его не приняли. Мы скажем, что мы на их месте бы иначе поступили. Не знаю, не знаю. Помните историю о блудном сыне? Старший сын не захотел войти в дом отца, так как тот принял блудного сына и организовал по этому поводу большой праздник. Я знаю, что многие не входят, так как мы, верующие, для них не являемся хорошей рекламой действия Царства Божьего. Но что значит увидеть и войти? Государственные службы определяют, какие документы нужны человеку, чтобы перейти границу. Государство определяет цены, вид, сроки действия и годности виз, условия для получения вида на жительство, разрешения на работу и так далее. Это право каждого государства. Точно так и Бог определил условия для входа в Его Царство. Я думаю, что вы все эти условия помните. Нет? Напомню несколько. Кто сказал «Я дверь овцам»? А про узкие врата помните? Или про узкий путь? Обобщая, можно сказать, что во всех этих случаях речь идет о том, что Иисус сказал «Кто Мною войдет, спасется». Здесь идет речь о тех, кому Бог уже открыл, кто такой Иисус Христос, что Он для них сделал и что Он от этих людей ожидает. Иисус говорит «Истинно, истинно говорю тебе, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Что значит «родиться от воды»? Что значит «родиться от духа»? Это первое и самое главное условие – родиться от Слова Божьего и от Духа Святого. Таким же образом, как рожденное в Деве Марии от Бога было следствием воли Божьей и веры девушки, и мы рождаемся от Него в Его Царство. Рождение свыше делает нас способными войти в Царство Божье. Рождение переносит нас из этого мира в Царство Небесное. Иисус говорит о верующих в Него. «Они не от мира, как и я не от мира». А Петр пишет: «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава. Понимать, что мы – граждане Царства Небесного, необходимое для спасения и победной жизни условие. Третье слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, короткое, но емкое. Это слово «быть». Оно тоже сказано Христом в этом тексте. «Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:6. Помню, как в начале 90-х я входил в посольство Германии в Москве. На улице очередь длиной в квартал, а я прохожу свободно, потому что я гражданин Германии. Конечно же, я мог бы встать в очередь, но охранник мне бы сказал: «А чего это вы в очереди стоите? Проходите, вам не нужно ждать, вы гражданин». Если мы увидели в Иисусе Христе Спасителя, значит, Бог нам это открыл. Когда мы покаялись и поверили, мы были приняты им и отождествлены с ним, с его смертью и жизнью. Мы вошли в его царство, мы получили гражданство небесное. Помните, как об этом пишет апостол Павел? «Наше же жительство», буквально гражданство, «на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3:20-21. То есть мы призваны Богом увидеть Царство Божие во всех Его проявлениях, в личности Иисуса Христа, в совершенном им на кресте нашем спасении, в страданиях, водительстве, служении, нуждах, скорбях, в уповании и славе. Мы удостоились чести войти в Царство Божие и найти в нем утешение, мир, покой душе, защиту от нападок, подкрепление в вере, силу в освящении. Мы имеем привилегию и можем быть гражданами Царства Небесного. Это открытая Богом для всех людей возможность и есть Евангелие Христово, заключающееся в том, что Бог сделал все от Него зависящее, чтобы мы снова получили Его жизнь в нас. Он примирил нас с собой смертью Иисуса Христа и, примирив, спас жизнью Своей в нас. Бог спас нас. Для чего? Ответ мы найдем в словах апостола Павла. «Дабы они», то есть мы, «во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный добрым делам».
1: Малая кафедра. Петр Луничкин. Санкт-Петербург, Россия. Скажи нам, когда это будет? Через апостола Павла Бог открывает Тимофею и всем нам нечто очень и очень важное. «Знай» — глагол повелительного наклонения. Обрати особое внимание на то, что я тебе скажу сейчас. «Знание» — это обладание проверенной информацией, позволяющей решить практическую задачу. Павел говорит о признаках последнего времени. Он обладает истинной информацией. У него есть ответ на вопрос, некогда заданный Христу учениками. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфей 24:3. У Павла ответ от Бога, информация достоверная. И именно по этой причине Павел говорит Тимофею, «Знай». Помню, как в конце 70-х годов прошлого столетия мы постоянно рассуждали о последнем времени. Мы с неким трепетом и страхом ожидали приближающийся миллениум. Все наши рассуждения сводились к одному – восхищению Церкви. Третье тысячелетие наступило, восхищения Церкви нет. В Божьем народе сменилось настроение. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:3-4. Все ли? В жизни Церкви Христовой все остается без изменений. Церковь – это духовный дом Божий, это место поклонения Богу, прославления Иисуса Христа за смерть на Голгофском кресте, за искупление и оправдание, за освобождение от вечного наказания. Церковь – это семья Божья, в которой чада Его проявляют неподдельную любовь и почтение друг к другу. Здесь не может быть никаких изменений. Принципы Христовой Церкви вечны. Чего нельзя сказать о грешном мире? В нем все шатко, изменчиво и ненадежно. Апостол Павел обращает внимание Тимофея на то, что в последние дни наступят времена тяжкие. Но мы знаем, что последние дни длятся вот уже 2000 лет. Конечно, в сравнении с вечностью это ничто. Но все же о каком конкретном отрезке времени говорит Павел? Греческое слово «эсхатос», переведенное как «последнее», буквально означает «крайний», самый отдаленный край – конец земли. Это значит, что перечисленные во втором послании к Тимофею 3:2-5 признаки в полной мере откроются перед самым концом времени благодати, перед восхищением Церкви Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы знали о том, что последнее время будет крайне жутким и очень опасным. Халепой. Греческое слово «халепой» встречается в Новом Завете еще один раз. В Евангелии от Матфея 8:28 описывается история встречи Иисуса Христа с двумя людьми, одержимыми бесами. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепые, халепой, так что никто не смел проходить тем путем. Время, в которое мы живем, время жуткое. Идти жизненным путем опасно, как никогда. Но радует то, что Христос – Освободитель. В последующих номерах журнала «Вера и жизнь» мы поговорим о том, какими будут люди последнего времени и почему Церкви важно об этом знать. Бог да укрепит каждого из нас. Пришествие Его приближается.

Роза. Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день, один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком. Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была уже на носу, а он никак не мог завершить свою проповедь. Все что-то исправлял в своей тетради и вычеркивал, и все равно оставался недоволен. По его мнению, не хватало в ней чего-то очень важного, изюминки какой-то. Долго он так сидел, только изредка отрывая утомленные глаза от исписанных страниц. Солнце давно перевалило за полдень и лениво покатилось к западу. А Александр Григорьевич медлил уходить, как будто все еще чего-то ждал. Даже улыбнулся и головой покачал. Вот уж смеха да и только. Ведь не молод уже, далеко за 60, а он, как мальчишка, ожидает чуда. И вдруг пригрезилось ему, что вот прямо сейчас появится отец, еще совсем молодой, и подхватит его маленького на руки, одарит гостинцами, привезенными с ярмарки, и, о чудо, книга большая с яркими картинками в его дрожащих от радости руках. У Александра Григорьевича было 6 детей, и он давно уже был дедушкой и даже прадедушкой, но по-прежнему с любовью, нежностью и благодарностью вспоминал своего отца. Да и разве можно было забыть ту трудную, но счастливую жизнь, полную испытаний и скорби, когда они были еще вместе? Его отец, Григорий Алексеевич, вернулся с войны инвалидом в 1945 году. А лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью «Сын врагов народа». Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец, Саша,

Все. Дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада, сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами. Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, в неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька, неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» — только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков — импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не каждый день. Вновь, спустя столько лет, обретя друг друга, не могли наговориться. Виктор ждал своего друга с нетерпением. Запущенная квартира преобразилась, засияла чистыми окнами и занавесками, заблестела натертой мебелью, заулыбалась помытой посудой, водочные бутылки покинули жилище. Да и сам Виктор понемногу преображался, как будто в него капля за каплей стала возвращаться жизнь. И все бы хорошо. Да вот только... Как ни старался Александр Григорьевич, друг его детства наотрез отказывался обратиться к Богу. Была у него очень большая обида на судьбу и много вопросов к Создателю. Один из них он постоянно задавал своему другу. «Ну как же так случилось, Сашка? Твой отец, неудачник и горький пьяница, смог воспитать тебя приличным человеком. Вот стал ты известным хирургом и верующим, да и семья у тебя большая, благополучная. А вот у меня все под откос». Он тоскливым взглядом окидывал свое убогое жилище, в котором витал неистребимый дух безысходности и одинокой старости.
Несколько дней этот вопрос не давал Александру Григорьеву.

0: Юрьевичу покоя. Действительно, как же так случилось, что Виктор, подающий большие надежды в музыке, благополучный и обласканный судьбой, стал уличным музыкантом, собирающим жалкие гроши на ежедневную выпивку. Воспоминания, как яркие кусочки пазла, собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» Как-то совсем по-бабье запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» — прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», — ответил он на немой вопрос сына. «Но ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки. Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею, и кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Витькиной мамы. И хоть пирог с одной стороны слегка недопекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем». Саньку захлестывала эйфория. «Не часто увидишь отца таким счастливым». Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова. Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь. Да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом все мое желание. Я был плохим отцом, и хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше, лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда». После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. «Между верой и доверием существует разница», — устал присел на табурет Александр Григорьевич. «Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ноги Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя,
и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

может прибавить себе роста хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но раздел.

0: деление. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
1: Да, Бог нужен одинаково нам всем, и старым, и молодым.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Шалом вам, дорогие друзья, братья и сестры! Желание сердца моего поделиться с вами 22-м псалмом. Но я его озаглавил так. «Господь пастырь твой?» В наше неспокойное время, время бури дождей, хорошо проявляется состояние каждого верующего. Одни после первых смущений и переживаний встали и стоят прямо. Вторые продолжают жить в переживаниях, в каких-то страхах, в каких-то волнениях. Это потому, что у них маловерие. А третьи живут в страхах, оставляют собрание, уходят от Господа, потому что они никогда с Господом не были. Он не был их пастырем. Прекрасным утешением для овцы является 22-й псалом. А также он является прекрасным предупреждением для всех, чтобы мы проверили себя, каковы мои отношения с Господом. Он также призывает к покаянию тех, кто еще не является овцой Господа. Давайте прочитаем этот псалом и применим его к себе. Если Господь мой пастырь, значит все, что в этом псалме, мое. Но если Господь не мой пастырь, значит все, что в этом псалме, не мое. Итак, читаем. Псалом Давида. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Друзья, дорогие братья и сестры, Давид был пастухом. И для него, и для многих людей, живущих в то время, было понятно, что такое пастух и что такое овцы. Смотря на то, как пастух заботится об овцах, смотря на свой опыт, Давид поэтически описывает заботу Господа о своих. Поэтому он говорит: «Господь мой пастырь». Давайте мы детально каждый стих разберем и применим к себе. Итак, первый стих. «Господь пастырь мой». Я ни в чем не буду нуждаться. Обратите ваше внимание на то, что здесь два важнейших положения. Во-первых, чей он пастырь, и во-вторых, как пастырь заботится о нас. И вот первая мысль, самое главное. Здесь сказано: «Господь пастырь мой». Обратили внимание, что вообще-то этот псалом говорит о персональных взаимоотношениях пастыря и овцы. Здесь часто: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он меня покоит, он водит, он питает, моя чаша» и так далее, и так далее. В молитве «Отче наш» мы говорим «наш Отец», а здесь «я и Господь». Да, у Господа есть и другие овцы, у Господа даже есть другие стада, но в данном тексте псалмопевец хочет обратить наше внимание на то, имею ли я личное, персональное отношение с моим Господом. Одна из первых проблем у многих верующих в том, что они о Господе знают, в Господа веруют, но не имеют личностных отношений к Нему. Они знают, что Он Бог, Он чей-то Бог, Он пастырь, но чей-то пастырь. Они не могут все это к себе применить. Друзья дорогие, Господь – пастырь мой. Приведу два примера из Священного Писания людей, которые называли Господа Богом, но не могли сказать, что Он их пастырь. Первый пример – это царь Саул. Он был помазанным царем. Господь сделал его царем. Но вот когда он согрешил, и Самуил его обличил, знаете, как сказал Саул? Первая книга Царств, 15 глава, 30 стих. «Воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Не моему Богу поклонюсь, а твоему. Хотя было время, когда Саул даже пророчествовал, но все равно Бог не стал его личным Богом.
Второй пример – это пример царя Иаса. О нем мы читаем во второй книге Паралипоменон в 24 главе. Начало этого царя было очень хорошим. В начале своей жизни он даже сделал ремонт всего Дома Божьего. Это благодаря ему сделали исправление, починили храм, но потом началось нечто тяжелое. Знаете, что пришло потом? Потом он начал поклоняться истуканам. Потом он начал служить священным деревьям. Почему? Потому что вначале был священник Иодай. И мы читаем о том, что во время священника Иодая он поступал угодно Господу. Но когда этого священника не стало, его начало шатать по пути. Так, друзья дорогие, бывает и в нашей жизни. Когда кто-то с нами благочестивый, мы хорошо себя ведем на служении. Но когда нету брата или сестры, которые знают Бога, нас начинает заносить то в одну, то в другую сторону. Проблема многих верующих, что они не имеют личных отношений с Господом. И нам нужно проверять себя, могу ли я сказать: «Господь, пастырь мой». Вторая половина этого стиха говорит о качествах нашего пастыря. И описывается очень интересно, описывается действиями пастыря. «Я ни в чем не буду нуждаться». Это значит, мой пастырь – особенный пастырь. Он обо мне заботится так, что я ни в чем не буду нуждаться. Слово «ни в чем» значит «ни в чем». Слово «ни в чем» означает также, что во всех сферах жизни мой пастырь заботится обо мне. Защита, питание, охрана, благословение, подкрепление и так далее, и так далее. Он заботится о всех сферах жизни своей овцы. Он заботится, дорогая душа, брат и сестра, и о тебе. Все сферы твоей жизни под его контролем. Он пастырь, который в совершенстве знает все наши нужды и восполняет их. Его не надо учить, как это делать. У него надо самим учиться. Он так проявляет заботу о нас, что у овцы даже не появляется желание чего-то хотеть. Если пастырь беспечный, злой, ленивый, то от этого страдает овца. Но наш пастырь не таков. Вот как Иисус Христос говорит о себе. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Посмотрите на качество нашего Господа. Первое, Он добрый. Почему я ни в чем не буду нуждаться? А потому что Он добрый пастырь. Он желает нам добра. И в своей доброте с нежностью и лаской Он восполняет все наши нужды. Еще хочу сказать, что наш пастырь – щедрый пастырь. Ибо наш Господь, Он Бог щедрый. У Него, как говорится, множество щедрот. И по своей щедрости Он наполняет нашу жизнь многочисленными благами и благословениями. Он так наполняет, что мы ни в чем не будем нуждаться. Этот стих, который мы прочитали, говорит о том, что наш пастырь – любящий пастырь. Он умер за своих овец. Он так о них заботится, так их любит, что умер на кресте за нас. Друзья дорогие, неужели мы в чем-то будем нуждаться? Неужели Господь не восполнит какую-то нашу нужду, когда Он умер на кресте за нас? Хочу сказать, что этот текст говорит о том, что наш пастырь – предвидящий все наперед. Господь знает все наши нужды до того, как мы их сами ощутили. Поэтому и Давид и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». Иисус Христос говорит о том, что Отец Небесный знает наши нужды прежде того, как мы попросим у Него. И вот примеры истории из Библии. Адам еще не понял, что ему одному плохо, а Господь уже увидел это. И до того, как Адам попросил помощника, Бог создал Еву, помощницу ему. Другой пример. За много лет до голода в земле Ханаанской Бог посылает Иосифа в Египет, чтобы затем в будущем сохранить народ от голода. Дорогая душа, брат и сестра, ты не знаешь, что будет с тобой завтра. Ты не знаешь, что с тобой будет через 15 лет. Но это знает Отец Небесный, и уже сегодня Он заботится о твоем завтра, о твоем будущем.
Хочу сказать, что наш пастырь, он также мудрый пастырь. Он знает, как удовлетворить наши нужды и делает это самым наилучшим образом. Проблема часто наша в том, что мы, друзья дорогие, ожидаем от Господа, что Он наши нужды удовлетворит так, как нам этого хочется. Вторая проблема в том, что мы ожидаем, что наш пастырь будет удовлетворять наши прихоти. Делать этого он не будет. Друзья дорогие, мы ни в чем не будем нуждаться. Но это не значит, что мы теперь ни о чем не будем просить Господа. Нет, мы просим Его, мы молимся к Нему, но теперь наши молитвы наполнены не только просьбами «дай-дай». Наши молитвы наполнены прославлениями Бога, возвеличиванием Его. Наши молитвы – это теперь наше личное общение с нашим Господом. И когда мы просим Его о насущном хлебе, это не значит, что Господь забыл, что мы нуждаемся в хлебе. Это говорит о другом. Это говорит то, что я осознаю свою нужду в Господе, и я говорю: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, потому что все стороны моей жизни можешь восполнить только Ты. Он мой пастырь, я принадлежу Ему. У меня нет нужды, потому что Он обо мне заботится намного лучше, чем люди могут заботиться друг о друге». Дорогая душа, можешь ли ты твердо сказать: «Господь мой пастырь, я его овца»? Если у тебя нет уверенности, что ты Божья овца, что ты принадлежишь Ему, ты в большой опасности. Вечность под большим вопросом. Где ты будешь? С пастырем, который сейчас о тебе заботится, или ты не будешь с ним? Мы говорили о том, что в проповеди я буду употреблять слово «не» или частицу «не». Ни его овцы не могут назвать Господа своим пастырем. Если ты не его овца, ты не можешь сказать: «Господь пастырь мой». Ты, скорее всего, говори так: «Господь не мой пастырь». И второе: «Я ни в чем не буду нуждаться». Говори так: «Я во всем буду нуждаться. Все стороны моей жизни в нужде. У меня переживания во всех вопросах, потому что Бог не мой пастырь». Небожьи овцы нуждаются во всем. Они ничего не имеют. Второй стих. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Как я уже говорил, что дела Господа говорят о том, что Он весьма заботливый пастырь. Господь знает нас по имени. Он знает наши нужды. И Он заботится о нас индивидуально. Каждому Он имеет свой личностный подход. И вот здесь сказано, что Он покоит меня на злачных пажитях. Друзья, этот мир враждебен. Здесь вражда, здесь ложь, здесь войны. И многие люди находятся в беспокойствах и различных переживаниях. А мы, по милости Господа, находимся в покое на злачных пажитях. Слово «покой» по библейскому словарю Стронга означает лежать, располагаться, отдыхать, не быть в суете. Господь тебя покоит. В Евангелии от Матфея 11:28 Иисус Христос сказал так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не мы сами себя будем успокаивать, а наш добрый пастырь успокоит нас и покоит нас на злачных пажитях. Здесь сказано о том, что покой связан с питанием. Наш пастырь лучше овцы знает, что ей надо и где ей надо питаться. На этих пажитях, куда он приводит нас, нет суеты, нет переживаний, нет опасностей, нет диких зверей. Он никогда не поведет нас туда, где ядовитая трава, где колючки, где опасности. Он приводит нас на злачные пажити, где самое лучшее питание, где покой и безопасность. Здесь также сказано о том, что Он водит меня к водам тихим. Овца нуждается не только в еде, а каждая овца нуждается еще и в питье. Она нуждается в воде. И Господь знает, что овца нуждается в воде и водит на эти тихие чистые воды. Вода – это чистое учение Иисуса Христа, где нет ересей, нет человеческих примесей, нет философии. Господь приводит нас к тихим водам.
Хочу сказать, друзья дорогие, в этих, там, где эти тихие воды, там чистота, там святость, там мир. В Писании есть одно еще описание тихих вод, и оно мне очень нравится. Это записано в 35-м псалме, 9-м стихом, вторая половина стиха. Вот какие воды, которыми нас напояет Господь. «Из потока сладостей твоих ты напояешь их». Вот они, тихие воды, они сладкие воды, они полезные, они нужные для нас, они сладкие для нашей гортани, для нашего сердца, для нашего духовного развития. Если овца не принадлежит этому пастырю, тогда эта овца наполнена нуждами, она не покоится на злачных пажитях, она не знает, что такое злачные пажити, она не знает, что такое тихие воды. В лучшем случае она находит бурлящие потоки, где пена, где грязь, где опасность, и пытается как-то напоить себя. У овцы Божьей такого нету. Господь ее водит на злачные пажити и водит ее к водам тихим. Третий стих. Читаем дальше описание, что делает Господь для своих. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Подкрепляет душу мою. Мы все изнемогаем. У нас есть периоды слабости, периоды трудностей. Писание говорит, что даже юноши ослабевают и падают. Наш пастырь в совершенстве знает наши душевные и духовные силы. Наш пастырь не хочет, чтобы его овца была в бессилии. Поэтому в нужный момент Он подкрепляет наши души. Он делает нас сильными и крепкими. Только Он может подкрепить нашу душу так, как нужно ее подкрепить. Бог призывает нас не бояться, потому что Он подкрепляет нашу душу. И с Его подкреплением к нам приходит смелость, уверенность, решительность. Пророк Исаия в 41 главе 10 стихом записал слова Бога, обращенные к Его овцам. Вот что говорит наш Бог. Исаии 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Подкрепляет душу мою. Рука Божья обращена к нам, и Он говорит: «Я тебя укреплю». Дорогой брат или сестра, дорогая душа, если ты ослабел на этом пути, то помни, что Господь твой тебя подкрепляет. Он укрепляет твою душу, и Он укрепит тебя. Он не хочет, чтобы ты был слабым, бессильным. Он хочет, чтобы ты осознал свое бессилие и обратился к Нему, и Он подкрепит тебя. В этом же стихе мы прочитали о том, что Он направляет свою овцу. Друзья дорогие, особенность овцы в том, что она может очень быстро начать блуждать. В книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих, там есть хорошее описание, как действует овца. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Даже находясь в стаде Божьем, овцы могут уклоняться в сторону, заходить на чужие пастбища, переходить межу и пытаться кушать сорняки или что-то другое. Наш пастырь заботится о своей овце, чтобы она не блуждала. Поэтому он наставляет нас на путь истины. Он ведет нас на стези правды. То есть он ведет нас по той стезе, которая ведет в жизнь вечную. Хочу сказать, друзья дорогие, особенность этой стези в том, что там правда, там истина, там чистота, там святость, там искренность. Скажи, дорогая душа, это все есть на твоем пути? Ты идешь по этому пути или ты блуждаешь по пути лжи, хитрости, коварства, обмана? Господь своих овец направляет на стези правды. Господь это делает, как мы прочитали, ради себя. До этого мы говорили, что Он все делает ради овцы, потому что Он любит, милует, заботится, но также Он делает ради себя. Что это значит ради себя? Друзья дорогие, иными словами, Господь заботится о нас так, чтобы Ему самому было приятно видеть эту заботу. Ради себя самого Он делает для нас все самое лучшее.
если Господь не твой пастырь. Это значит, для такой души нет подкрепления, нет божественной коррекции, нет направления на путь истины. Эта овца сама должна укрепить себя, она сама должна найти хорошие стези. Такая душа блуждает во тьме, такая душа калечит себя. В худшем случае такая овца попадается на обед к волкам. Божья овца под Божьей заботой, под Божьей охраной, под Божьим руководством. А не Божья овца сама блуждает в этом мире, сама устраивает свою жизнь. У ней нет доброго пастыря. Смотря на твою жизнь, что могут сказать о тебе люди? Что у тебя есть пастырь или у тебя его нет? Переходим к следующему стиху, 4 стих, читаем. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В нашей жизни, друзья дорогие, братья и сестры, есть разные периоды. И те, кто с Господом, также проходят долины слез, долины страданий, проходят там, где витает смерть. Да, у нас, у верующих, также много скорбей. У нас есть болезни, у нас есть страдания, и у нас есть, когда умирают родные и близкие, уходят к Господу. Все это мы испытываем, и все это мы проходим. Но когда овца с Господом, то когда даже тень смерти недалеко, у нее нет страха, потому что Господь рядом с ней. Она может сказать, как апостол Павел, «Желаю разрешиться и быть вместе с Господом, потому что это несравненно лучше». Друзья дорогие, задача дьявола и властей этого мира в том, чтобы людей держать в страхе. Почему? Потому что людьми, которые в страхе, легко управлять. Сегодня немало общин изменили порядок проведения вечери. Не потому, что Господь это повелел делать, и не потому, что в Писании есть разрешение это делать, но они это сделали, потому что их сердца наполнены страхами. Дьявол использовал страх для того, чтобы руками верующих изменить святыню. Вот к чему приводит страх. «Сохрани нас, Господь, от страха». И та овца, которая с Господом, она говорит: «Не убоюсь зла». Тысячи, десятки тысяч могут пасть возле нас, но мы ничего не будем бояться, ибо Господь с нами. Дорогие друзья, мы живем в последнее время, и пришествие Господа близко. Книга Откровения говорит о том, что бедствия будут приходить на землю одна за одной, и их будет больше и ужасней. И Писание предупреждает нас о том, что когда будут приходить эти бедствия, то у людей будет разная реакция на эти все переживания. Иисус Христос перед уходом в вечность предупредил своих учеников о том, как люди будут реагировать на эти бедствия. Вот как реагируют не его овцы. Луки 21 глава, 26 стих. «Будут издыхать от страха и ожидания бедствий». Не от самих бедствий, а от страха перед этими бедствиями. В этой же главе Иисус Христос говорит о том, как должны поступать Его овцы, Его ученики. 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Луки 21, 28. Вот так Господь призывает своих реагировать, когда это все начнет сбываться. Дорогая душа, брат и сестра, а ты в какой категории? Тех, кто издыхают, или тех, кто поднимает головы к небу? Господь допускает нам испытания, ибо они укрепляют нас. В долине смертной тени мы открываем источники благословений. Мы приходим от силы в силу и являемся пред Богом на Сионе. Это записано в 83-м псалме с 3 по 6 стих. В этой долине смертной тени по-особому к нам близок Господь. В этой долине смертной тени с Господом лучше, чем в самом спокойном месте, но без Него. Божья овца не боится зла, потому что она находится в присутствии пастыря. А это, друзья дорогие, самое прекрасное место во Вселенной.
Бесстрашие приходит не от нашей храбрости и силы, а от присутствия Бога с нами. Ничто не может повредить нам, ибо без Его воли и волос головы нашей не упадет. Все находится под Его контролем. Помните, с нами Господь, как сильный ратоборец. В любви к овцам Господь использует жезл и посох. Жезл и посох – это два необходимых инструмента каждого пастуха. Вместе с сосудом с манной в ковчеге завета также был жезл Аарона. Посох для того, чтобы считать овец, поднимать ягнят, направлять их. А жезл для того, чтобы их наказывать. Когда овца непослушная, когда она упрямится, Господь ее наказывает. И это хорошо, что Он так поступает. Потому что наказание, Божий жезл, говорит о том, что Он нас любит. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 6-7 стих, подтверждает эту мысль. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Божья овца принимает из руки Божьей как его благословение, так и его наказание. Потому что все это говорит о том, что мы любимы нашим пастырем. И это приносит нашей душе покой. Если Господь не твой пастырь, тогда в этой жизни страх и отсутствие покоя. Страх может быть от недоверия пастырю, но зачастую это результат того, что эта овца не принадлежит Богу, поэтому она полна страхов. Тот, кто без пастыря, тот приходит в ужас от того, что он слышит, от информации о грядущих бедствиях. Когда овца, не имеющая Господа своим пастырем, вступает в долину переживаний и страхов, тогда, не имея Господа, она не получает утешения. Она один на один со своими проблемами. Ее никто не может защитить. Такая овца цепенеет от ужасов, живет в страхах, и у нее нету радости, а одни переживания. 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Этот стих говорит о том, что Господь обо всем заботится наперед. «Ты приготовил, умастил, все уже наполнено». Итак, трапеза. Трапеза не людьми приготовлена, а пастырем. Здесь говорится о том, что добрый пастырь приготовил для нас

ибо он знает, когда и где тебя кормить. Наш пастырь – суверенный владыка всего сущего. Поэтому он готовит трапезу там, где он считает нужным. Мы прочитали о том, что он приготовил трапезу в виду врагов. Почему в этом месте? Ну, есть разные причины. Во-первых, чтобы нашим врагам Бог показал свое могущество. Во-вторых, чтобы мы, как овцы, увидели, как силен и могуществен наш Господь. Эти враги видят, как мы питаемся, но ничего не могут нам сделать, потому что нас защищает всемогущий Бог. Здесь в этом стихе также сказано, что Он умастил елеем мою голову. Господь не только трапезу приготовил, а еще и елей возлил на нашу голову. Елей, с одной стороны, использовали для лечебных целей, но, с другой стороны, елей говорит о благословении. При посвящении Аарона в первосвященники ему на голову вылили елей. Когда царей посвящали на это дело, также выливали елей на голову. Голова, умощенная елеем, это знак радости и наслаждения, а также это знак того, что Дух Божий пребывает в жизни такого человека. Не я сам умастил голову себе, а Он это сделал для меня. Он желает, чтобы моя голова была умощена, и Он это делает наилучшим образом. Мы не имеем права быть хмурыми, унылыми, потому что наша голова умощена елеем радости, и Дух Святой присутствует в нашей жизни. Дорогая овца, дорогой брат и сестра, помните, что наши головы умастил елеем наш пастырь. Мы в этом стихе также прочитали о том, что Он преисполнил нашу чашу. Чаша благословений Божьих уже для нас наполнена добрым пастырем. Наш пастырь – благой Бог. Он источник всяких благ. Поэтому Он не только чуть-чуть наполнил нашу чашу необходимым, но наполнил ее различными благословениями, и она преисполнена. Иными словами, наша чаша уже не может вместить всего того, что Господь для нас приготовил. Она уже переливается. Она не только до краев наполнена, а сверх краев. Братья и сестры, помните, что у нашего пастыря неисчислимое количество благ для своих. 30 Псалом, 20 стих говорит так. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». После этих слов Давид ставит восклицательный знак, потому что нельзя перечислить все благословения, которые Бог приготовил для своих. Друзья, дорогие братья и сестры, Писание не только говорит о наших благословениях, но Писание также открывает нам о том, как наши враги реагируют, когда видят елей на нашей голове, когда видят нашу трапезу, видят, что наша чаша преисполнена. Знаете, как они реагируют? 111 Псалом, 10 стих. «Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает». Вот так нечестивый реагирует на то, как Господь благословляет овец. Если овца не может сказать, что Господь мой пастырь, тогда такая овца не имеет трапезы, приготовленной Господом. Она вообще даже не знает, какая она вкусная, какая это сладость общения с Господом. Вы знаете, друзья, эта овца также не имеет помазания елеем, и ее чаша пуста. Я бы сказал так, что овца без пастыря сама себе пытается готовить трапезу, и сама потом ее кушает, и потом ей от этого становится плохо. Овца, голову которой Господь не умастил елеем, пытается сама себя умощать. И чего только такие овцы не напяливают на себя. И различные краски, и перекрашивают, и ногти превращают в когти, и нацепляют серьги, и так далее, и так далее. Вы знаете, смотря на такую овцу, по внешнему виду можно сказать, это овца не Божьего стада. Она сама на себя напялила то, что носят овцы этого мира. Помните об этом, дорогие друзья. Наша внешность говорит о том, мы Божьи овцы или нет. Последний стих. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Этими словами овца описывает свое отношение к своему пастырю. Это послушная овца. Она идет на те пажити, которые пастырь приготовил. Она идет к тем источникам, к которым он ее ведет. Она вкушает ту трапезу, которую Бог ей приготовил. Она не перелазит через ограды. Она не спорит со своим пастырем, не бунтует, не прикословит. У этой овцы и мысли не возникает, чтобы отказаться от этой прекрасной заботы и охраны ее пастыря. Она жаждет общения с Богом. Она жаждет Божьей благости и милости. Она желает, чтобы это продолжалось во все ее дни жизни. Она говорит: «Я хочу зависеть от такого пастыря, ибо с ним так хорошо». Многие не имеют такого желания и такого стремления к своему пастырю, не имеют такого верного отношения к своему пастырю, но ожидают, что он даст им все, как овце, которая идет за ним, куда бы он ни повел. Это самообман. Пребывать в Доме Божьем – это значит с радостью служить Ему. Это значит прославлять Его. Потому что в Доме Божьем нельзя быть с хмурым лицом. В Доме Божьем нельзя молчать. В 99-м псалме, 2-м стихом, там есть прямо повеление, что делать в Доме Божьем. «Служите Господу с весельем. Идите пред лице Его с восклицанием». Мы призваны к тому, чтобы в Доме Божьем поклоняться Господу и прославлять Его. Мы призваны к тому, как говорит апостол Петр, 1 Петра 2:9, 2 половина стиха, возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Пусть все знают, какой у меня прекрасный пастырь. Пусть все знают, как он заботится о мне. Пусть все знают, как мне хорошо с этим пастырем. Дорогая душа, брат и сестра, возвещай людям, как Господь любит тебя. Возвещай людям, как Он заботится о тебе. Говори людям, как тебе хорошо с добрым пастырем. Ибо не существует пастыря лучше, чем наш Господь. Если Господь не твой пастырь, если ты не можешь сказать: «Господь, пастырь мой», то благость и милость не сопровождают тебя. Ты будешь убегать из Дома Божьего. Тебя не будет тянуть в Дом Божий. Ты не будешь знать, как себя вести в Доме Божьем. Такие овцы, даже если приходят в Дом Божий, то жуют жвачку, сидят на своих телефонах, посылают текстовое сообщение, у них нету благоговения и трепета, потому что Бог не их пастырь. Такая овца скучает в Доме Божьем. Она желает, чтобы побыстрее закончилось собрание. Для такой овцы время, проведенное в Доме Божьем, это как пустая трата времени. Такой овце достаточно виртуального общения. Ей достаточно зума или интернета. Она не хочет иметь общения со святыми. Она не хочет вместе со святыми иметь общение с Господом. Такой овце кажется, что в Доме Божьем ее подстерегают опасности, вирусы и тому подобное. Друзья дорогие, между овцой пастыря и не его овцой большое различие. Огромный контраст. Они по-разному живут, по-разному мыслят, по-разному действуют, разные желания, и у них разный конец. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, подведем итоги нашим размышлениям. Если Господь твой пастырь, то с Ним твоя жизнь прекрасна. Все, что написано в этом псалме, относится к тебе. Все, что здесь перечислено, это твое. И здесь и тихие воды, и злачные пажити, и чаша, и елей, и так далее, и так далее. Но если ты без пастыря, то твоя жизнь несчастна и печальна. Без пастыря ты ничего не имеешь. Ты хотел бы иметь то, что имеют дети Божьи, но не имеешь. И вот у меня вопрос к тебе, к вам, братья и сестры. Давайте проверим свою жизнь. Если я говорю: «Господь, пастырь мой», то действительно ли я это все имею или нет? Если Он мой пастырь, то Господь тебя любит так, как Он любил Давида, как Он любит апостола Павла, как Он любит святых и верных. Господь так любит всех своих овец. Но если ты не Его овца, то все, что было сказано в этом псалме, к тебе не относится. Дорогая душа,
Если Господь не твой пастырь, спеши к покаянию. Потому что озеро огненное ожидает тех, кто не является Божьим. Отдайся Ему, доверь Ему свою жизнь. Тогда все, что написано в этом псалме, еще раз повторяю, станет твоим. Злачные пажити, тихие воды, покой, подкрепление души, стези правды, охрана в долине смертной тени, трапеза, елей на голове, преисполненная чаша – все это будет, дорогая душа, брат и сестра, твоим. Для тех, кто является детьми Божьими, этот псалом утверждает и укрепляет нас. Славьте Господа, возвеличивайте Его, будьте мужественны и тверды, ибо с нами Бог, Царь царей, наш добрый пастырь. Аминь.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Путешествие длиною в жизнь».

Солнце еще не взошло над маленьким фабричным городком Блантнир, который расположился в предместьях Глазго в Шотландии, как на лестнице уже послышались поспешные шаги. Кто-то спустился вниз и вышел на темную улицу Шаттл-Роу. Вскоре начнется новый день. День путешествия длиною в жизнь.

Вряд ли юный Дэвид Ливингстон знал, что его путешествие уведет его из бедной комнатушки в 4,5 на 3 метра в обширные, дикие тропические леса Африки к нецивилизованным племенам туземцев, которые никогда раньше не видели белого человека. Господь приготовил особый замысел для жизни Дэвида и будет открывать ему свой замысел шаг за шагом. Однако 10-летний Дэвид еще ничего не знал об этом, когда каждое утро до 6 часов выбегал на улицу Шаттл-Роу. 6 дней в неделю по 14 часов он работал на фабрике среди грохочущих ткацких станков и парящего жара. Дэвид не терял ни минуты. Целый день ему приходилось связывать множество нитей, которые обрывались на станках. И между делом он раскрывал книгу и учился, когда выпадала свободная минутка. Каждый вечер в 8 часов он бежал домой, чтобы еще 2 часа поучиться в школе. Затем он ложился в кровать и читал до тех пор, пока его мама, беспокоясь, что сын не высыпается, не забирала у него свечу. Дэвид рос в христианской семье. Его отец, мать и сестра все уверовали в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Каждое воскресенье они всей семьей шли 5 километров до церкви и возвращались домой. Дэвид часто насмехался над своей сестрой-христианкой, но втайне он плакал, потому что знал, что грехи разделяют его с Господом. Глубоко в сердце мальчик осознавал, что виновен в непослушании Господу. Он много раз слышал о том, что Господь Иисус Христос, Бог Сын, пришел с небес спасти грешников, умереть на кресте вместо них. Но умер ли Иисус из-за него, за Дэвида? Любит ли Господь его? Дэвид знал, что Господь свят, что Он совершенный и справедливый во всех словах и делах. Он также знал, что Бог ненавидит его грехи. Как Господь может простить его? Об этой проблеме Дэвид размышлял очень долго. Позже, через стихи из Библии, которые услышал Дэвид, Господь начал показывать мальчику, что он получит прощение, если искренне будет сожалеть о своих грехах и поверит в Иисуса Христа. Дэвид поверил Слову Божьему. Когда ему было уже 16 лет, на одном из воскресных богослужений он всем сердцем уверовал и попросил Господа Иисуса Христа войти в его сердце и стать его Спасителем и Господом. А что ты можешь сказать о своей жизни? Если ты хочешь поступать правильно и угождать Богу, сделай такой же шаг. Отвернись от своих грехов и всем сердцем уверуй в Господа Иисуса, чтобы примириться с Богом. Иисус Христос должен стать твоим Господом. Главнее Его ничего быть не может и не должно. Позволь Господу управлять твоей жизнью Духом Святым. Такой шаг изменит направление твоей жизни. То же произошло и в жизни Дэвида Ливингстона. Теперь жизнью Дэвида управлял Господь Иисус Христос. Дэвид очень заинтересовался служением для Бога. Он прочитал о миллионах бедных китайцев, которые не слышали о любви Господа. Сначала он решил молиться об этом народе и о людях, которые поехали туда миссионерами. Он также жертвовал деньги, чтобы помочь в миссионерском служении. Однако вскоре Дэвид осознал, что Господь ожидает от него нечто большего, чем деньги. Все больше и больше, молясь об этом, Дэвид понял, что Господь хочет, чтобы он выучился на доктора. Тогда в Китае, когда он будет лечить людей, у него появится возможность рассказывать об Иисусе Христе. В 1837 году, в возрасте 24 лет, Дэвид с большим трудом заработал достаточно денег, чтобы оплатить обучение на доктора в городе Глазго. Но даже при этом
он мог учиться только зимой, а летом снова возвращался на фабрику. Завершив обучение и получив диплом врача, Дэвид поехал учиться в специальную миссионерскую школу в Лондоне. Там он изучал Библию и еще больше узнал о своем великом Господе. Познание Господа и исполнение Его воли – это самое великое и прекрасное, что может сделать человек. Когда мы читаем Божье Слово, Библию, Бог обращается к нам и открывает нам себя. Читаешь ли ты Божье Слово каждый день? После учебы Дэвид планировал поехать в Китай. Но в те годы Британия и Китай вели войну, поэтому миссионеров высылали в другие страны. Дэвид все еще размышлял, чего ожидает от него Господь. В то самое время он встретил известного миссионера в Африке, доктора Моффата. Миссионер рассказал о великой нужде этого континента и о том, что он видел восходящий дым из тысячи деревень, где никогда не было ни одного миссионера. Слушая доктора Моффата, Дэвид понял, что именно туда и призывает его Господь. Доктор Моффат также рассказал о больших несчастьях и страданиях, которые принесла работорговля. Дэвид еще больше утвердился в решении сделать все, что в его силах, чтобы помочь этим бедным людям. 17 ноября 1840 года в 5 часов утра Дэвид вместе с отцом читал 120-й псалом, в котором говорится о Господней защите и помощи. Затем они вместе пошли в Глазго, где Дэвид поднялся на борт парохода, шедшего в Ливерпуль, и помахал отцу рукой на прощание. Тогда Дэвид еще не знал, что в этой жизни они с отцом больше не увидятся. Путешествие из Англии в Африку было длительным и время от времени штормовым, но Дэвид не скучал. Он уговорил капитана показать ему, как пользоваться секторным румпелем, инструментом, с помощью которого моряки точно определяют свое местоположение в море. Когда, наконец, корабль причалил в Кейптауне, Дэвиду пришлось проехать на валах еще 1100 километров через реки и горы к миссионерской станции в Курумане, что в Ботсване. Для белого юноши все было чужим. И язык, и обычаи, и хижины из грязи, и страшная жара. Видя нужды людей этой большой страны, и размышляя о том, что очень мало людей готовы оставить все и привести сюда добрую весть о любви Иисуса, Дэвид плакал. Больнее всего было думать о тысячах деревень за Куруманской миссионерской станцией, о деревнях за пустыней Калахари, там, где не ступала нога белого человека. На 6 месяцев Дэвид оставил миссионерскую станцию и поселился в одной из туземных деревень. Там он учил язык и обычаи народа. Через 2 года жизни в Африке Дэвид организовал еще одну миссионерскую станцию в Мабоци, в 300 километрах севернее Курумана. Станция располагалась далеко от белых людей в окружении жестоких племен. Но Дэвид не боялся. Господь привел его в Африку и обещал: «Я не оставлю тебя». Если ты исполняешь волю Господа, то никогда не будешь бояться того, что с тобой может случиться. Дьявол может попытаться запугать тебя, подтолкнуть к плохим мыслям, однако помни Господне обетование: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Дэвид множество раз пережил это обетование в своей жизни. Однажды, возвратившись на миссионерскую станцию, Дэвид узнал, что львы напали на скот и даже убили некоторых животных.
Взяв с собой местных охотников, Дэвид отправился на поиски львов. Обогнув склон холма, миссионер увидел в 30 метрах от себя одного льва. Лев возлежал на скале. Дэвид тщательно прицелился и выстрелил дважды. Но лев, вместо того, чтобы упасть замертво, злобно зарычал и набросился на Дэвида. Миссионер еще перезаряжал ружье, когда лев прыгнул на него. Прижав одной лапой голову Дэвида, лев схватил его за плечо и встряхнул миссионера, как кусок тряпья. Один из охотников нажал на курок своего ружья, но промахнулся. Увидев туземца, лев налетел на него, оставив тяжело раненого Дэвида на земле. Другой туземец попытался метнуть во льва копье, но лев напал и на него. Внезапно лев упал на землю замертво. Первый выстрел, наконец, возымел действие. Левая рука Дэвида так полностью и не восстановилась. Однако Господь всегда пребывал с ним и помогал ему проходить трудности. А однажды на Дэвида мчался носорог и вдруг неожиданно остановился на очень близком расстоянии. Если бы он бежал дальше, Дэвид бы точно погиб. Бог не обещал избавить от волнений и неприятностей тех, кто верует в Господа Иисуса как Спасителя, но обещает помочь нам в проблемах и бедах. Мы знаем, что Он пребудет с нами даже до смерти и возьмет нас к себе в небеса. Итак, если Господь Иисус стал твоим Спасителем, не бойся, но уповай на Него даже в трудностях. Бог не только защищал Дэвида Ливингстона, Он также вел его по жизни. На Куруманской миссионерской станции Дэвид познакомился с дочерью доктора Моффата, и в 1845 году они поженились. Их первым домом стала новая миссионерская станция в Мабоцци. Молодая семья изучала языки местных племен, проповедовала благую весть, лечила больных и лучше знакомилась со страной. Позже, в 1847 году, Дэвид и Мэри посчитали нужным поселиться дальше, на север, где проживало много племен, которые никогда не слышали слова Господа. Семья построила новую миссионерскую станцию в 130 километрах от Калабенжа, прямо на границе пустыни Калахари. Когда африканцы услышали о докторе Дэвиде, они начали приходить за помощью из поселений за 320 километров. Но Дэвид никогда не забывал свою главную цель пребывания в Африке – рассказывать людям о Господе Иисусе. Принимая пациентов, раздавая медикаменты, Дэвид рассказывал о том, как Иисус Христос умер за их грехи и как в третий день возвратился к жизни и вышел из гробницы. Однако никто из туземцев не обращался от своих грехов к Господу Иисусу как Спасителю. Возможно, за обращение в христианство их жестоко наказали бы или даже убили. Но однажды Дэвид услышал, что у Сечеле, вождя племени Бечуана, заболел сын. Дэвид пошел осмотреть больного. Может, он чем-нибудь поможет ему? Через медикаменты Господь вылечил сына Сечеле. Вождь и Дэвид стали хорошими друзьями. Когда Дэвид рассказал Сечеле о Спасителе, Господь коснулся сердца вождя и помог ему осознать нужду в Спасителе. Сечеле было трудно отличаться от других туземцев, но Господь помог ему исполнить Божье Слово и отвернуться от старых греховных путей. Исполнил ли ты Слово Господа? Отвернулся ли ты от греха? Уверовал ли ты в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Есть только один Спаситель, Господь Иисус Христос, который умер за твой грех и воскрес, чтобы оправдать тебя перед Богом. Ни ты,
Никто другой не может своими силами и добрыми поступками стать угодным Богу. Более того, Господь сказал, что твоя собственная праведность подобна запачканной одежде. Дэвид все еще хотел посетить многие племена, которые жили за пустыней Калахари. И несмотря на то, что африканцы пересекали пустыню только в сезон дождей, когда можно было найти воду для питья, миссионеры отказались ждать и отправились в это опасное путешествие. Дорога была очень тяжелой. Дэвид и его африканские помощники часто страдали от голода и жажды. Каждый вечер, когда группа усаживалась вокруг костра, Дэвид слушал предания племен, а затем рассказывал историю о кресте. Как он любил рассказывать людям о своем Спасителе и Господе! Он пользовался для этого каждой возможностью. Рассказываешь ли ты другим о Господе Иисусе? Или ты стыдишься того, что принадлежишь Ему? Господь Иисус сказал, что если ты постыдишься Его, то и Он постыдится тебя, когда ты встретишься с Ним. После многодневного перехода через великую пустыню Калахари, через раскаленный песок, где многоножки, выйдя из своих нор, зажаривались заживо, Дэвид достиг озера Нгами. Здесь он вступил в контакт с людьми из жестоких, нецивилизованных племен и начал учить их Слову Божьему. Часто Дэвид говорил через переводчика, потому что не знал местного наречия. Жизнь в Африке была отнюдь нелегкой для жены и детей миссионера. Но, несмотря ни на что, они принимали участие во многих путешествиях, даже в переходе через пустыню Калахари. Семья Ливингстон рисковала своей жизнью, благовествуя о Господе Иисусе Христе. Хотя многие африканцы насмехались над ними или не обращали на их слова никакого внимания. За озером Нгами, далеко внутри Африки, проживали тысячи людей. Дэвид осознавал, что если эти люди никогда не слышали Евангелия, тогда нужно намного больше миссионеров. Однако он также понимал, что многие миссионеры могут погибнуть, пересекая пустыню Калахари. Поэтому Дэвид

невозможным. С собой он взял 27 помощников-африканцев. Дорога была жуткой. Полгода они шли через неизведанные места, борясь с голодом, болезнями, болотами. Они прошли 2400 километров джунглей, пока в конце концов не пришли к западному берегу Луанды. Дэвид чувствовал себя очень плохо, и ему предложили возвратиться в Англию. Но без его помощи африканские друзья не смогут найти дорогу обратно. Они прошли еще немного и не нашли подходящего места, где можно было бы обосноваться. Поэтому Дэвид увез свою семью в Кейптаун. Отсюда семья могла вернуться в Англию, а он будет продолжать экспедицию. Дэвид с грустью попрощался с женой и детьми и вновь отправился на поиски пути. Часто искусанный насекомыми, вымокший под дождем и израненный колючками, он сидел у вечернего костра и думал о своей семье. «Ради Христа я готов был рискнуть всем», – писал позже Дэвид Ливингстон. «Жаль, что я могу отдать так мало». Возможно, ты думаешь, что можешь отдать намного меньше, чем Дэвид Ливингстон. Господь ждет от нас лишь то, что у нас есть. Однако Он желает, чтобы ты отдал это полностью, без остатка. Дэвид без остатка посвятил себя Господу Иисусу Христу и ради Него желал сделать все, что угодно и пойти куда угодно. А что ты можешь сказать о себе? Если ты принадлежишь Господу Иисусу, Он желает, чтобы ты посвятил себя Ему всецело, без остатка. Проповедь Евангелия была самым основным в жизни Дэвида. Однажды Дэвид пришел в поселение под названием Линьяути, где собрались 6 или 7 тысяч туземцев и слушали его проповедь. И здесь же Дэвид первый раз столкнулся с работорговлей. Всюду виднелись следы жестокости и нищеты, причиненные работорговлей. Уничтожались целые поселения, а молодых людей забирали связанными в большие колонны, чтобы предотвратить побег. Ослабевших пленников, которые не могли идти дальше, оставляли умирать в лесах. Доставленных к берегу африканцев погружали на корабли, как скот, и увозили в Америку, где продавали в рабство. Многие африканцы не выдерживали морского путешествия и умирали в переполненных трюмах кораблей. Дэвид всеми силами стремился хоть как-нибудь прекратить эту страшную торговлю. Но пока он плыл в каноэ вверх и вниз по реке Замбези, останавливаясь в поселениях и проповедуя благую весть. Он призывал туземцев уверовать в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Проложив путь к западному берегу, теперь Дэвид отправился по реке Замбези к восточному берегу с надеждой открыть новые пути для миссионеров, торговцев и помощников в борьбе с рабством. По пути он открыл одно из величайших чудес света – великолепный водопад шириной в более 1,5 километра. Дэвид назвал его «Водопад Виктория» в честь королевы Англии. Достигнув, наконец, восточного берега, Дэвид Ливингстон стал первым человеком, который пересек африканский континент от побережья до побережья, то есть путь в 6900 километров. Миссионер был совершенно обессилен, когда после короткой задержки на острове Маврикий из-за малярии он зашел на борт британского военного корабля и возвратился в Англию. Дэвид Ливингстон не был в Британии почти 16 лет. К его большому удивлению, его встретили дома как героя. О нем слышали жители всей страны и восхищались его смелостью. Теперь люди хотели услышать о новых племенах, которые встречались на пути миссионера,
и о картах, которые он составил. Их интересовали растения, насекомые и скалы той далекой и неизведанной земли – Африки. Куда бы ни шел Дэвид Ливингстон, его повсюду окружали толпы людей. Даже королева Виктория пригласила его на аудиенцию. Королева смеялась, когда Дэвид рассказывал, как один из вождей, желая узнать, насколько богата королева, спросил, сколько коз она держит. Но, казалось, совсем немногие интересовались самым важным трудом Дэвида – благовестием тем, которые никогда не слышали о Господе Иисусе. Дэвид стремился вернуться в Африку. Он любил народ Африки и хотел ему помочь. Однако те, кто жертвовал Дэвиду деньги на миссионерское служение, решили, что миссионер больше тратит времени на исследовательскую работу, и прекратили жертвовать. Поэтому, когда британское правительство предложило миссионеру провести экспедицию на полном обеспечении государства, Дэвид принял это предложение. Но каким же образом исследовательские экспедиции могут помочь в миссионерском служении в Африке? 46 400 километров, которые Дэвид Ливингстон прошел по Африке, оказались очень важными. Позже, когда в Африку начали приезжать миссионеры, они пользовались картами новых районов, которые сделал Дэвид Ливингстон. Когда миссионеры упоминали имя Дэвида Ливингстона, туземцы принимали их очень дружелюбно, потому что любили и уважали великого миссионера и исследователя. Да, экспедиции Дэвида Ливингстона были великим трудом для Господа. Когда Дэвид вернулся в Африку, его жена поехала вместе с ним. Миссионеры отправились внутрь континента из устья реки Замбези в невыносимую жару. Им пришлось сократить путь через мангровые болота. Дорога становилась труднее и труднее. У некоторых сопровождающих Дэвида началась лихорадка. Также тяжело стало управлять лодкой, потому что река начинала мельчать. Наконец, достигнув речных порогов, путешественникам пришлось оставить лодку и продолжить путь пешком. Но к большой радости Дэвида, в конце концов, в нагорной местности они нашли место, где могли обосноваться белые люди. Но и здесь, на пути, они столкнулись с колонной связанных рабов. Их гнали темнокожие работорговцы, которые были вооружены ружьями и дули в длинные оловянные трубки. Увидев экспедицию Дэвида, работорговцы убежали в лес, и 84 пленника получили свободу. Работорговцы возненавидели Дэвида и пригрозили убить его. Во всех путешествиях Господь защищал Дэвида и давал ему силы. И теперь Дэвиду как никогда нужна была помощь Господа, потому что здесь, от лихорадки, умерла его жена Мэри. Ее похоронили в одинокой чаще, в лесу. Дэвид был убит горем. В своем дневнике он написал: «Трагедия отняла у меня все силы. Кажется, я совсем отчаялся, но все же я буду исполнять свой долг». В первой половине 1866 года Дэвид предпринял еще одно путешествие. В этот раз он направился на север, чтобы исследовать озеро Нуаса и попытаться обнаружить источники рек Замбези, Конго и Нил. Если найдутся такие источники, возможно, для миссионеров откроется новый путь в Африку. Дэвид проходил через поселения, где туземцы очень жестоко обращались друг с другом. В одном из таких поселений ворота были покрыты 60 человеческими черепами, а возле ворот стояли люди, которым в наказание обрезали уши и руки. Путь становился таким трудным и опасным, что некоторые туземцы-носильщики сбежали, украв ценное продовольствие и коробку с медикаментами. Но Дэвид не отступил. Он знал, что Господь пребывает с ним. Какие опасности и невзгоды не встречались бы на пути, две вещи Дэвид никогда не забывал делать. Каждый день
он беседовал со своим небесным Отцом в молитве и читал Божье Слово. 20 стих 28 главы Евангелия от Матфея был его любимым библейским стихом. Это слова Господа Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «Я с вами во все дни до скончания века». В течение прошедших 4 лет миссионер 4 раза прочел Библию целиком. Дэвид хотел больше знать о Господе и больше

0: выздоравливать.
1: 10 ноября 1871 года Суси прибежал, запыхавшись от быстрого бега, и, задыхаясь, проговорил: «Англичанин! Я видел его!» Так как в течение 4 лет никто не получал никаких известий о миссионере и исследователе, американская газета выслала Генри Мортона Стэнли найти Дэвида. «Доктор Ливингстон, я полагаю!» – воскликнул Стэнли, встретившись с миссионером. Стэнли хотел отвезти Дэвида в Европу, но Дэвид отказался. Он должен был еще потрудиться для своего Господа в Африке. Он желал довести этот труд до конца. Позже Стэнли писал: «4 месяца и 4 дня я жил вместе с доктором Ливингстоном в одном доме, лодке или палатке, и не нашел в нем ни одного недостатка». Прощание было печальным. После этой встречи Дэвид больше никогда не увидит белого человека, а мистер Стэнли никогда не забудет пример жизни Дэвида Ливингстона. Стэнли тоже стал христианином и позже вернулся в Африку миссионером. На своем 59-летии, 5 днями позже после отъезда мистера Стэнли, Дэвид Ливингстон писал: «Мой Иисус, мой Царь, моя жизнь, все, что я имею, я снова посвящаю Тебе всего себя. Прими меня и даруй мне возможность, Отче, закончить мое задание прежде окончания этого года. Во имя Иисуса я молюсь Тебе об этом. Аминь». Дэвид любил Господа более чем что-либо или кого-либо, и, повинуясь Господу, был готов отдать даже свою жизнь. Господь хочет, чтобы каждый человек, верующий в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, поступал так же. В Библии мы читаем слова Господа о том, что мы уже не принадлежим себе, мы выкуплены дорогой ценой. Господь заплатил эту цену смертью своего Сына, Господа Иисуса. В Библии также написано, что мы были выкуплены, искуплены драгоценную кровью Христа. Думал ли ты когда-нибудь о том, как дорого стоит твое спасение от греха? Действительно ли ты любишь Господа? Ведь Он возлюбил тебя и так много сделал для тебя. Любишь ли ты Господа больше, чем что-либо или кого-либо? Тогда покажи Ему свою любовь через исполнение Его воли. Читай Его Слово, Библию, каждый день, чтобы знать, что правильно и что угодно Господу. Говори Ему о том, что любишь Его и желаешь делать в своей жизни только то, что в Его воле. Несколько недель спустя, во время, как оказалось позже, последнего путешествия, экспедиция продвигалась под непрекращающимся ливнем по грязным и скользким тропам и кишащим пиявками течением. Дэвид опять заболел. Ему пришлось лежать на носилках. Тогда Дэвида покусали африканские муравьи. Это вызвало кровотечение. Дэвид выбежал из палатки, весь покрытый муравьями, и это продолжалось 2 часа. Проливные дожди не прекращались. Промокший и озябший миссионер снова писал: «Ничто земное не заставит меня бросить мой труд от отчаяния. Я ободряюсь в Господе, Боге моем, и иду вперед». Однако к концу апреля 1873 года Дэвид сильно ослабел. Его переправили через реку Лулимала и положили на постель из прутьев и мха. 1 мая, за час до смерти миссионера, мальчика-туземца послали, чтобы позвать Суси и Чума в палатку Дэвида. Африканские друзья застали миссионера на коленях у кровати. Его седая голова лежала на руках. Дэвид Ливингстон молился. Однако он не шевелился. Великий миссионер-исследователь умер. Он ушел к своему Господу и Спасителю. Новость распространилась быстро, и африканцы с территории по площади равной целой Европе

оплакивали утрату. Близкие друзья и помощники миссионера сделали нечто, что может показаться нам странным. Они взяли сердце Дэвида Ливингстона и почтительно похоронили его у подножия большого дерева, неподалеку от места, где умер миссионер. Так они выразили уважение к Дэвиду и показали всем, что сердце миссионера всегда принадлежало Африке. Иными словами, миссионер очень любил народ Африки, и африканцы знали это. Зная о том, что в Британии у Дэвида было много друзей, африканцы выразили желание помочь перевезти в Британию тело миссионера. Они забальзамировали тело, обернули в кору дерева, зашили в плотную грубую ткань и привязали к длинному шесту, чтобы тело могли нести два человека. Затем началась самая длинная похоронная процессия, которая растянулась на 1600 километров, аж до Занзибара. Дорога заняла 9 месяцев. Из Занзибара тело переправили кораблем в Лондон. В Лондоне были организованы государственные похороны, и весь город замер, когда тело Дэвида Ливингстона хоронили в Вестминстерском аббатстве. На могиле миссионера в Вестминстерском аббатстве записаны некоторые факты из его жизни. На торце надгробного камня написаны два библейских стиха из Евангелия от Матфея 28:20. «Я с вами во все дни до скончания века» и из Евангелия от Иоанна 10:16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Дэвид Ливингстон прошел долгий путь от темной улицы Шаттл-Роу в Блантнире. Бедный маленький шотландский мальчик, которого спас Господь Иисус, стал одним из величайших миссионеров мира. А в Африке множество племен благодарили Господа за то, что Он послал им Дэвида Ливингстона. Миссионер рассказал им о Спасителе, о Господе Иисусе Христе, и многие африканцы обратились от своих грехов и уверовали в Спасителя. Многие жители Британии, вдохновленные примером жизни Дэвида, поехали в Африку продолжать миссионерский труд, который начал великий миссионер. Несколькими годами позже прекратилась отвратительная работорговля. Пример жизни Дэвида Ливингстона и сегодня касается сердец. Его опыт – это пример и вызов для нас. Каким путем ты идешь в жизни? Отвернулся ли ты от своих грехов и уверовал ли в Господа Иисуса как своего Спасителя? Это первый шаг в исполнении воли Господа. Таким образом, ты станешь христианином. Когда ты сделаешь этот шаг, Господь начнет раскрывать тебе свой замысел для твоей жизни. Господь может прославиться и через твою жизнь, если Господь Иисус стал твоим Спасителем и если ты готов Ему повиноваться. Возможно, Бог захочет, чтобы ты поехал в другую страну трудиться миссионером. Или, может, Он захочет, чтобы ты рассказывал о Спасителе у себя дома, на своей родине. Когда твоя жизнь подойдет к концу, будет совсем не важно, что скажут о тебе люди. Самым важным будет то, что скажет о тебе Господь. Путешествуй по своей жизни в повиновении Господу, чтобы через тебя прославился Господь и чтобы однажды ты услышал Его слова. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его.